0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста,

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой.

листок последний на березе. Выходит лето из игры, последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74 год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74. 75 год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там с Мироновым, знаете, там комедия офигенная. И 77 год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86 год. Народный артист Российской Федерации, 96 года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

Ну где ты, мое солнышко, когда заглянешь в гости? У меня есть все, что нужно, и даже для гостей. Тапки мы возьмем, гитару, посидим на лавке. А, курочка по зернышку, где ты, мое солнышко?

серый мир. Мир без радости, света и грез. День тепла не дает, постоянный мороз. По размеру нора, только с виду большой. В этом мире живут люди с рваной душой. Их нельзя рассмешить, их нельзя напугать. Хоть во что-то втянуть, хоть на что-то поднять. Водкой их не споить, не сманить анашой. Как гранита куски люди с рваной душой.

По проспекту рабочий шагает народ. Кто-то с рваной душой с ними вместе идет. Повнимательней глянь по бокам и назад, и увидишь его немигающий взгляд. Коль его ненароком коснешься, мой друг, то почувствуешь сердце отчетливый стук. Только это не сердце. В отделе грудном монотонно игулка стучит метроном. Что за шум? Что за гам? Назревает скандал? Там какой-то чудак выдохся и упал. Так живут день за днем в этом мире чужом, выбиваясь из сил люди с рваной душой. Примеряют гробы, примеряют бинты, все стараясь собрать от души лоскуты, чтобы в мире цветном беззаботливо жить. Только нету иголки, чтоб душу зашить.

Других от волнения пьян, наспех ниток катушку засунув в карман. Лишь опустится ночь, он опять и опять шел к скирде индивелой иголку искать. Это дело нелепое, душу латать. Только мудрость не в силах понять и принять, по травинке весь сток разобрал и нашел. Но поглубже вздохнул, расползается шов. Нервно вскрикнула птица в полночной тиши. Свежий ветер свистит сквозь прорехи души. Снова бросил бедняга иголку в скирду, глянул вверх.

душой ходит рядом с тобой. Ты чужой для него, для тебя он чужой. Ищет, воет, портняжит он каждую ночь. Ты не трогай его, ведь ему не помочь.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: чай.
1: Я от осени вдаль далекую всю судьбе своей поперек.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Давно, брат, твое освоено, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию,

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет, форма.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимать.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Чешухер, здесь диджей Зухер.
1: Итак, друзья, добрый вечер. Пораньше сегодня начал, так вот получилось. Просто на самом деле, вот каюсь, без толков. Никак не могу привыкнуть к этой новой эфирной хрени. Вот, кнопки перепутал. Хотел проверить микрофон, а запустил эфир. Вот, слава богу, не ругался матом, потому что мог просто не заметить, что запустил эфир, и начать материться. Такое тоже бывает. Ну да ладно. Привет всем, друзья. С вами очередная программа «Неформатная бомбардировка». И вот как я писал изначально в паблике у нас, что как бы ни получилось у нас, как у нас была программа «Миксер» под номером 13, так вот там было все абсолютно через задний проход. Вот, я надеюсь, что сегодня такого не будет, а потому как сегодня у нас неформатная бомбардировка, и она тоже у нас получилась уже под номером 13. Такой маленький чертовый юбилей. Вот, сразу хочу поздороваться со всеми. Натаха, привет. Антоха, привет. Дашка, здорово. 300 лет тебя не видел у нас в чатике. Настюха, привет. Стрела Морфея, привет. Кстати, мне сегодня скинул М17 ваш микс. Я его поругал, сказал, надо нормально сводить. Вот, но я не об этом. Давайте уже все-таки начнем программу. Итак, объявляю победителей прошлой программы. Победители у нас, вот прям победители голосования. Группа Гефест, группа Тибериум и Андрей Расти. Вот, должен был я выбрать, как это называется, три группы еще от себя, но выбрал только одну. Вот, взял Дзен Сити как выбор редактора. Хотел еще взять Choose of Voice. Но я посмотрел, они даже сами за себя не проголосовали. То есть, ну вот им нахрен все это не надо. Соответственно, не буду даже занимать вакантные места. Итак, у нас получается 4 позиции. Гефест, Тибериум, Андрей Расти и Дзен Сити. Вот группы, которые попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Ребят, загрузите свои треки на неформатку, если они еще не загружены. Если загружены, то маякните или мне, или модераторам. Ну, как бы, к записи эфира все инструкции будут приложены. Они у нас от программы к программе не меняются. Вот, ну и, в принципе, что, поехали? Поехали, что ли? Давайте начнем. Тут вот Натаха меня подозревает в том, что стекловато с соплями вышло. Ты знаешь, вышла-то она вышла, но я сегодня опять окунулся в пучину стекловатой. Я так подозреваю, еще недельки 2-3 мне предстоит в ней ковыряться, так что как бы чесаться мне и чесаться до момента, пока не начнется прям вот жара. И можно будет ходить в одних шортах, в одних трусах, и можно будет сразу же прям выбегать на улицу, кататься в травке и стряхивать себя стекловату. Вот, ладно. Едем. 13-й выпуск неформатной бомбардировки. Сейчас я открою. Мне Дашка присылала где-то. Где-то ведь она присылала. Вот же все сопроводиловки. Итак, начинает сегодняшний эфир у нас город Архангельск. «Гитара и скрипка» называется коллектив. Ну и читаю, собственно, саму сопроводиловку. «Гитара и скрипка» — молодой коллектив из Архангельска. Основной концертной площадки группы является набережная Северной Двины. Поэтому эти творческие люди по праву считают себя уличными музыкантами. В группе два вокалиста. Оба играют на гитаре, пишут тексты и музыку, которые отличаются друг от друга по стилю. Вот, все, дальше читать не буду. Забыл. Ну ладно, давайте уже дочитаю. И, конечно, главное украшение коллектива – скрипач Анна Спиридонова. Вот так вот. Едем, ставим, слушаем. Друзья, забыл совершенно сказать, как с нами общаться. У нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться В WhatsApp +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Как только слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия. В принципе, для этого все и делаем, чтобы люди, которым вы понравились, могли сразу перейти, ознакомиться, вступить, послушать дальше. Итак, гитара и скрипка, город Архангельск, ставим, слушаем, поехали!

Итак, друзья, меня сегодня отпускало ощущение, что я что-то забыл. Что я что-то забыл сказать. Я забыл название трека сказать. Вот, ну я сейчас скажу. Группа была «Гитара и скрипка», а трек назывался «Не был в Испании». Вот, теперь я все сказал. Теперь все есть. Итак, перехожу к комментариям. Ну, тут смотрю, вот посыпались жирные смайлы. Привет, Родик. Здорово, как твоя голова после днюхи? Давай, рассказывай. Пишет, вот соло на скрипке внушает. Так, Дашка пишет, приветствие Родиона началось с Амигос, и в песне тематика продолжилась. Так, Настюха пишет, эмоциональный вокал, хочется вслушиваться, настроение создается, скрипочка мэ-мэ-мэ. Мэ-мэ-мэ у нас недавно похоронили. Так, далее, Стрела Морфея пишет, вот, ребят нашли свое сочетание инструментов, молодцы, Адьос Амигос и Ума Турман, но не наша совсем. Антоха пишет, вот не знаю, вроде ничего, но вокал и музыка как-то не сочетаются. Так, далее, вот Натаха пишет, песня на энтузиазме, прям почти лайв. Ну, вот соглашусь с Натахой, потому что прям вот как-то очень сыренько-сыренько. Нет, я не говорю, что плохо, звучит довольно достойно, довольно неплохо, интересный вокал, все интересно, но прям вот... Мне кажется, если вот над этим треком поработать хорошенько поработать эквалайзером, компрессором и прочими кунштюками, вот, зазвучит здорово. И скрипочку, мне кажется, прям вот очень как-то ее удалили и сделали прям лысой-лысой. Лысой-лысой, прям вот сильно поработали эквалайзером. Потому что скрипка, она сама по себе такой инструмент внушительный и впечатляющий. Потому что по себе знаю, был у меня опыт, со мной играла, ну и периодически играет. Есть у нас хорошая подруга, группа, господи, Загадки Евы. Я вот Ева помню, а что с этой Евой, не помню. Вот, и Ленка там замечательная скрипачка. И периодически она мне помогает играть на концертах, когда я в Москве играю. И вот многие песни я без скрипки уже не слышу. Я к чему все это начал, да? Что если вот группа попробовала в своем творчестве хоть раз скрипку, все, без нее уже не слушается. А вот конкретно в этой песне прям скрипочку задвинули куда-то очень далеко и совсем ей не дали пространства. Очень обидно. Потому что, мне кажется, было бы еще интереснее, еще вкуснее. Короче, вот пожелание к ребятам. Ребят, поработайте с технической стороной именно не звукоизвлечения, а звуконастройки в треке. Вот, и тогда вы, я думаю, будете звучать вашпе шикарно. Вашпе слющий. Вот, ладно. Едем дальше. И еще раз напоминаю, друзья, не стесняйтесь комментировать звучащие треки, потому что музыкантам, им, в принципе, я думаю, всегда интересно, что про них скажут слушатели. Потому что друзья, они всегда будут хвалить, да, враги они всегда будут ругать, родственники всегда будут говорить, что вот вы у нас самые лучшие, а вот взгляд со стороны, он как бы интересен любому музыканту, поэтому... Не стесняйтесь, комментируйте треки, конечно же, без хамства, конечно же, все по делу, вот, если уж пытаетесь за что-то ругать, то объясняйте за что, а не просто так, вот, ну и, в принципе, едем дальше, далее у нас группа 8 по Гринвичу, сейчас я открою, где у меня сопроводиловки, сегодня мне Дашка все скинула, города подписала, молодец, вот, 8 по Гринвичу, Санкт-Петербург, меня знаешь, что смутило, 8 по Гринвичу тире Россия, потом я понял, это часть адреса, я, видимо, не догадаюсь, что Питер в России, вот, поэтому читаю. Итак, творчество 8 по Гринвичу отражает мощнейшую энергетику солиста и его исключительно позитивный настрой. Здесь нет места упадничеству и ненормативной лексике. Жизнеутверждающе и со смыслом. Коллектив не
сужает стилистические границы, а проявляет себя в смешении разных музыкальных направлений. Вот, все, дальше не читаю, потому что очень много написано. Меня тут давеча попросили написать как вот такую же сопроводиловку на себя. Ух, друзья, я пытался переложить это на слушателей, на друзей, и кому только я не предлагал это сделать, и вот еле выдавил из себя хоть что-то, а потом мне написали: «Зухер, много ты написал, много». Надо убавить. Вот, поэтому отдал я все это в руки всеми нами дружно известной Дашке. Вот, что она там накорректировала, не знаю, увижу. Кстати, надо же, я же имею право похвастаться, да? Вот, Даш, напомни, какой номер это у нас охоты. У нас сегодня все треки представлены с охоты. Номер там какой-то, сейчас Дашка нам напишет. Вот, и, собственно, моя гнусная морда на этом блинчике тоже присутствует. За что огромное спасибо компании «Бомба Питер». Вот, так что, в принципе, вот эту подборочку я сегодня слушаю более усердно, потому что мне интересно в компании, с кем я попал на пластинку. Вот, итак, ставим, слушаем группа 8 по Гринвичу, я заговариваюсь, трек называется «Вселенная», город Питер, поехали!

А итак, друзья, только что отзвучали 8 по Гринвичу, трек назывался «Вселенная». Ну что, могу сказать, вполне себе так пристойно все звучало, очень даже прям объемно. Ребятушки, грузите еще что-нибудь, вот поставил вас на карандаш. А пока вот первая галочка от меня за сегодняшний вечер. Так, ну давайте начнем с комментариев. Так, вот Родик пишет: 8 по Гринвичу напугали своим началом, ожидал современной попсоты, но порадовали. В продолжение — красавцы. Настюх пишет: мне очень атмосферно, воздушно, динамично, содержательно, танцевально, но многие сейчас напишут, возможно, неформатно, но заряжают. Так, далее. Не, по-моему, вполне себе форматно. Такой он, как сказать, не знаю даже с чем сравнить. Но я вот очень много таких треков всегда слышу на Западе. Вот какие-то обычно показывают на заднем плане прерии, горы, бегущие тюлени, скачущие гуси. Вот и... там вот что-то такое играет. Вот почему-то такая картинка. Какие-то африканские степи представляются. Так, Антох пишет: бодренько, но не мое, хотя и неплохо. Натаха вот написал: европейское звучание, все классно, но не мое. Это, наверное, для тех, кто моложе меня и старше моей дочери. Ну, для меня. Так, Стрела Морфея пишет: на наш взгляд, попытка приблизиться к западному звучанию. Тембр вокала напоминает чем-то Ивана Дорна. Снова совсем не наше. Где качественный трэш? Где? Где? Так, ну, не знаю. Сейчас посмотрим, чего. Может, что-то и будет. Я, как и вы все, не слышал еще, что у нас сегодня будет звучать. И точно так же вместе с вами первый раз в жизни слышу эти треки. А далее у нас группа Прок, город Хабаровск. Вот, у них сейчас примерно 29 часов 22 минуты, насколько я помню. У меня просто было два диджея из Хабаровска. Пока они не приехали к нам в Тулу на фестиваль 6 однушек, делали мы такое громаднейшее событие в Туле, 11-11-11, вот, хотели еще успеть сделать 12-12-12, но там нас киданули спонсоры в самый последний момент, и мы уже просто не успели. Так вот, приехали эти два замечательных парня в Тулу из Хабаровска, и вот я, насколько помню, разница у нас в часовых поясах 8 часов. Вот, ладно, читаю. Группа Прок образовалась в городе Хабаровске из музыкантов, игравших до этого в различных коллективах разной степени известности и разной же музыкальной направленности. Так, на сегодняшний день на счету музыкантов 4 альбома, 1 сингл, а также участие в сборнике «Рок-сцена 2012» и трибьюте группы «Оркестровая яма». Вот, совсем для меня ничего не значащие слова, на самом деле, вот, ни о чем, но, по крайней мере, написано, что в группе есть музыканты, что они из Хабаровска. Ладно, давайте ставим, слушаем, группа Прок. Трек называется «Поражение». Вы, уважаемые слушатели и музыканты, не стесняйтесь, комментируйте. У нас в эфирном чате, находите во ВКонтакте группу «Неформатное радио», тема заведена, там нарисован шарик с номером 13. Общаемся в комментариях к теме. Итак, поехали.

А, итак, друзья, 21-27 на моих зеленых системных. Вот, у Виталика сейчас 29-27. Привет, дружище, пишет, вот, спасибо, не спим. Прок едет в город Биробиджан. А, то есть у вас сейчас не 29 часов. У вас сейчас еще больше, по всей видимости. Ладно, читаю комментарий. Родик вот пишет, о, какая прекраснота, old school, хоть и не был тушинским панком, а хорошо по ностальгии работает музыка и вокал. Натах пишет, интересно и коротко. Далее, Стрела Морфея пишут, хороший тяжелый материал, прям трэш. А кто просил трэша? Вот вам и трэш. Антох пишет, песня ничего так, но звук как будто писали на диктофон в режиме конференции. Вот они и просили трэш. Но я так подозреваю, что у ребят так и задумано было. Хотя, может быть, нет. Ребят, вот давайте я вам честно скажу. Как бы по стилю, по задумке, здорово. Мне не хватило именно, даже не мне не хватило, а вот за счет качества звука потерялось много хорошего вкусного мяса из трека. Вот мне кажется, я сейчас вот осмелюсь вам предложить послушать группу «Агенда». Ребята из Пятигорска. И вот вы очень близки по ритмике. Вот я не скажу по стилю, по ритмике. И вот мне кажется, если вам сделать примерно такой же звук, поэкспериментируйте. А потом скажете, прав я был или не прав. И мне кажется, вот в том виде, как «Агенда» звучит, вот на ваш материал наложить вот это же звучание будет здорово. Вот, а пока, конечно, ну не мое. Очень, я просто говорю как человек, который следит за эфиром, за сеткой вещания. Ну, на радио сложно такой трек поставить, согласитесь, потому что он будет очень сильно вываливаться из общей массы треков и будет резать ухо. Конечно, работа над звуком, это вот, мне кажется, для любого музыканта это прям вот должна быть первостепенная важность. Потому что именно по первому прослушиванию складывается впечатление о всей группе. И вот я как человек, который очень много каждый день слушает треков, потому что грузят их к нам на сайт, присылают всеми известными способами. Вот. И как бы вот если бы в общей массе у меня попался этот трек, я бы, наверное, его пролистнул и не дослушал бы. Вот. Как бы так, по-доброму, без зла, я на мнение Бога не претендую, но вот если появится возможность послушать «Агенду», и может вы со мной согласитесь. Вот, едем дальше. Едем дальше, далее у нас... так, очень мелко, сейчас я лучше в описаловку. Тут у меня хорошо крупно Дашка написала. Так, вот, «Корица Проджект», город Питер. Тын-тын. Сейчас я удаляю просто попутно то, что уже прочитал, чтобы не запутать себя. Итак, читаю сопроводиловку. Музыкальный проект «Корица Проджект» родилась и звучит в Питере, впитывая его атмосферу уже 12 лет. Поддерживая волну интеллектуальной музыки, авторский проект Янки Корицы Мартыновой синтезирует творчество и пряности, гармонично вплетая русский текст в музыкальное полотно из фанка, джаза, лаунжа и трип-хопа. Вот. Дальше не буду читать, потому что тут вот пошли вот эти регалии. Я не люблю их, когда люди перечисляют. Ну, я не знаю половину вот этих вот фестивалей и прочей дряни, ну... Как бы, я считаю, это лишняя информация. Вот, итак, ставим, слушаем. «Корица Проджект», город Питер. Трек называется... Где ты, господи? Трек называется «Ты». Поехали, ставим, слушаем. Друзья, не стесняемся, комментируем в эфирном чате. Обязательно зачитаю все ваши сообщения. Поехали.

Ну, прям ух! Прям ух! Не следил я за эфирным чатом, тут нарисовался мой старинный лесной друг. Привет, Ромка! Здравствуй, дружище! Давно тебя не видел, не слышал, очень давно. Вот, пишет, что еле нашел мои контакты. Да я как бы последние 12 лет никуда не пропадаю. Я вот на этой волне как бы сижу и гляжу перед собой на микрофон. Вот, это вы куда-то все попропадали. Вот, очень рад, что ты появился. Вот, ладно, извините, друзья, отвлекся. Сейчас буду читать уже комментарии. Только что у нас отзвучала Корица Project. Трек назывался «Ты». Вот, и вот я себе поставил прям, ребят, на галочку. Ребята, грузите ишо. Хочу ишо. Шикарный звук. Так, что там у нас понаписали люди? Так, вот Руслан написал, если исполнитель вместо того, чтобы подавать информацию о себе, говорит о своих регалиях, то в чем вообще посыл его творчества? Ну, я не знаю, это, видимо, просто так заведено, перечислять регалии. Я вот не люблю их читать, поэтому, когда меня попросили, мне попросили написать пресс-релиз, я заговариваюсь, извините. Вот, и мне для примера прислали большой талмуд и средний талмуд. Вот, я пытался из себя что-то выдавить, но думаю, ну буду я перечислять эти миллион концертов, о которых никто не знает, кроме меня и людей, которые ходили на эти концерты. Там, ну какой смысл этого всего? Я считаю, ну если хочешь сказать о себе, ну скажи о себе. Я вообще не люблю о себе говорить, поэтому как бы пресс-релиз мне дался тяжело. Вот Дашка не даст соврать. Что-то из себя выдавил, и еще Дашка половину порезал. Поэтому это тяжело писать пресс-релизы. Но если в голову ничего не идет, напишите лучше что-нибудь глупое, но не надо вот вываливать вот эту кучу информации. Вот потому что, честно скажу, вот почитав пресс-релиз группы Корица Project, у меня появилось такое вот, как это сказать, маленькое... Такой червячок закрался, вот, а не хотят ли ребята там грудь на выкат? А вот когда я услышал, как они спели, как они сыграли, мне понравилось, вот. И я вообще забыл даже, что они там в пресс-релизе писали, потому что у меня любая группа ассоциируется в первую очередь с ее творчеством. Вот я послушал, и все, мне не надо, вот ты мне хоть что напиши, хоть Шевчук тебя по дому на руках носит, мне все равно. Я слушаю, как человек играет, как человек преподносит свое творчество. Вот в данном случае Корица Project меня очень даже так неплохо втыкнули. Вот, замечательно все сыграно, замечательно сведено, замечательно спето. Ладно, оторвался, не в ту сторону пошел. Давайте буду все-таки читать комментарии. Антоха вот пишет, напомнило варум в современной обработке, а в целом неплохо. Релаксовый музон и текст как-то ни о чем. Ну, текст я как бы не слушаю, поэтому мне проще. Я слушаю голос как музыкальный инструмент. Натаха пишет, творческая смена Лайм и Вайкули. Строчку с курением надо заменить, она не в тему. Этой песни лет 30 назад сиять в утренней почте. А сейчас, наверное, уже нет утренней почты. Поэтому сияет где хочет. Родик пишет, вот сейчас хорошо и приятно звучит песня, и слова, и музыка. А момент с саксофоном или что там за инструмент выдувает ноты шикарен. Так, Стрела Морфея пишет, Анжелика Варум, только данная вокалистка поет лучше. Ну вот, видишь, а что ты ее сравниваешь тогда с Анжеликой Варум? Она так петь как раз и не умеет. Так, Настюх пишет, красивая музыка для приятного вечера. Дашка пишет, вот вам, да, кстати, ссылка на Корицу Project, кому понравилось. Ну и, в принципе, все. Все, больше никто ничего не написал. Ну и на том спасибо. Ну, от себя, вот честно говорю, поставил галочку, прям мне в жилу вошло. Я люблю такую музыку, под нее хорошо работается, голова отдыхает, душа прям настраивается на покой. Побольше такого творчества. Грузите, ребят, грузите на сайт, обязательно ознакомлюсь. Не говорю, что сразу, но и до вас руки тоже дойдут, я думаю, порадуете.
Так, что там мне Ромка, дружище, написал? Ну вот он не комментирует, он просто соскучился. Рома, сейчас запущу трек и пообщаемся еще в WhatsApp. Так, давайте напомню уже, как с нами общаться. Еще раз для тех, кто забыл, у нас есть Аська 96-4-7-5. У кого работает WhatsApp, +7 902 75 00 59. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и не забывайте, конечно же, подписываться. Вот, ладно, далее. Далее у нас группа «Параолимп FM». «Параолимп». Параллелепипед, Параолимп FM, город Питер. Так, вот что о себе пишут. Оригинальный электронно-поэтический проект, самобытные тексты, в которых переплетаются явь и сны, прошлое и будущее, контакт с окружающим миром посредством науки. О как! Нетривиальная электроника, оживающая в прямом эфире, атмосферные эффекты, сбитые ритмы, завораживающий перформанс пробуждает в каждом человеке только ему одному свойственное впечатление. Я это выговорил, вычитал. У меня перед мордой поп-фильтр висит. Поп-фильтр. Пришла жена, она меня смотрит, говорит, знаешь, что у тебя перед мордой? У меня поп-фильтр. Он поп-фильтр. Вот, ладно. Параолимп FM, город Питер. Трек называется, вот плохо вижу, «Вулкан». Поехали, ставим, слушаем.

0: не касался существенных тем и в предсказания не верил, зачем нам? Мечта не вдаль уходил караван, а может ты просто спящий вулкан? Когда разошлись континенты, ты спал, сопел изумляя вселенский оврал. В ухо тебе мерно пел океан пушистеньких снов, спящий вулкан. Спал, когда с неба свалилась звезда, спал, когда с севера шли холода, спал, когда кто-то, умирая от ран, сам превращался в спящий вулкан. Солнце с луной затмевали друг друга, солнечный ветер, лунная вьюга, вечный холод далекой планеты Уран. Тебя не касается спящий вулкан.
1: Там были и другие вулканы. Их приплюснутые верхушки по форме очень напоминали блины. Создавалось впечатление, что будто кто-то раскидал их по всей поверхности.
0: Секунды слоились, века пластовались. Верность бездвижью не нарушалась. Внезапный покой, как разбитый стакан. Назад не вернешься, не дернешь стоп-кран. Не задаваясь вопросом, что хуже, быть сильным внутри или слабым снаружи. Слыша гул под собой, кто-то шел на таран. Он сказал: спи спокойно, спящий вулкан. Придет твое время трясти вдохновенно море и землю, стирая в пыль стены, которые строит молящийся клан. Еще ближе к корням, слышишь, спящий вулкан.
1: Другие вулканы были похожи на раздавленных насекомых.

0: проснусь, я ведь спящий вулкан. Я не проснусь, я ведь спящий вулкан. Я не проснусь, я ведь спящий вулкан. Я не проснусь, я ведь спящий вулкан. Я не проснусь, я ведь спящий вулкан.
1: Итак, друзья, вот у нас тут пошла тема, а сама ли пела Варум, а Варум и Лагутин. Вот, ну, пела, ну, и сейчас поет так же, как раньше пела, как бы, что это обсуждать-то? Ну, у нас тут своих масса талантов, зачем нам коммерческие музыканты? Вот, итак, Дашка вот кинула ссылочку на Паралимп FM, кому интересно, можете перейти посмотреть. Илья Мясников или Мясников, вот как тебя правильно называть? Я всегда теряюсь почему-то с этой фамилией. Привет тебе. Сейчас добавлюсь к тебе во френды. Вот, и зачитаю, что ты тут вот прислал нам. Паралимп FM — оригинальный электронно-поэтический проект Ильи Мясникова. Ну, пусть будет Мясников. Самобытные тексты, в которых... Слушай, ну, вот, по-моему, это вот очень на любителя. Я ни в коем случае не хочу сейчас обидеть никого. Сейчас, секундочку. Я не скрою, что я слушаю электронную музыку. Слушаю много, ибо работаю по ночам. И вот писать всякого рода программный код под такую музыку очень комфортно. Она не отвлекает, она расслабляет и она держит в тонусе. Но мне кажется, что вот если бы твой трек, Илюха, попался бы мне вот в момент, когда я где-то искал очередную пропущенную запятую, за которой встает раком весь код, я бы, наверное, бы или уснул, или разбил монитор. Вот, не скажу, что это плохо, я совершенно в этом не соображаю, поэтому я критиковать не буду. Но вот лично на мое мнение, наверное, не мое совсем. Вот, поэтому давайте я буду читать комментарии. Так, вот Родик пишет: «Ура, электронная музыка! Простите старого рейва». Слова хорошо, по звучанию что-то не то, вкусно, но без специй. Даже наоборот, одни специи, мяса нет. Далее, Натаха пишет: космично, классно, что тут скажешь. Антох пишет: неплохо, хоть и вставки я бы вырезал, оставил лишь музыку. Настюха пишет: новый саундтрек к фильму «Остров». Еще горловое пение добавить захотелось в эту фантастику, булькивающее, завораживающее. Так, Стрела Морфея пишет: оригинально вспомнился мульт «Тайна третьей планеты». Всегда настораживает слово «перформанс». Ну, если дунуть, зайдет. Вы там набирайте пока. Так, забавные ребята, очень нестандартные, на наш взгляд, немного длинновато. Вот, Илюха пишет: так и есть, конечно, на любителя. Да, вот, Илюха, хорошо, что ты на меня не обиделся, потому что многие на меня пытаются обижаться. Потому что я не знаю, почему все прям так вспыхивают, когда... Но я всегда предупреждаю, когда не моя музыка. Но если она не моя, ну что я могу сказать? Я могу сказать только свои ощущения. Я их всегда говорю как есть, честно. Поэтому... Это я жену поцеловал. Вот, поэтому как бы, ну, вот так. Что есть, то есть. Не мое. Не мое в плане вот комментировать по теме не могу. Наговорю глупостей. Вот, а что написали слушатели, я рассказал. Так, ну что, поехали дальше. Сейчас, Ромочка, я тебе отвечу, дружочек, подожди, да, я буду, знаешь, как с тобой общаться в перерывах, пока звучат треки. Так, далее у нас 18+, как ни странно, тоже Питер. Я вот смотрю, затесался я в компанию прям к ленинградцам. 18+, свой музыкальный стиль определяют как СПБ, СКА, рок. неповторимое позитивное звучание и драйв создаются в сочетании с динамичной рок-музыки с духовой секцией. Все это приправлено текстами на актуальные для слушателей любого поколения темы. И да, они заставят вас танцевать. Ну, на это, в принципе, и надеюсь. Трек называется «Шахматы». Да, почему от тебя водкой пахнет? Ты же в шахматы играл, да? А что от меня шахматами должно пахнуть? Поехали, ставим, слушаем. 18+, Питер, шахматы. Не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от меня он уже. Вот, только что отзвучали 18+, со своими шахматами. Вот, ну и читаю сразу же комментарий. Родик пишет, вот 18+, знакомые ребята, офигенно, как всегда. У себя в плеере держу день рождения и Футураму. Антоха пишет, вот, по-моему, стандарты танцевать что-то не тянет. Что-то не тянет его танцевать. Ну, видимо, надо разбавить, разжижить кровь. А что? Тогда танцевать тянет даже от Бетховена. Так, Натах вот пишет, всегда меня восхищают коллективы с числом участников больше 5. Плюс духовая секция. Все качественно, пожалуй, для меня это пока лучшая песня бомбардировки. Во как. Я думал, Натаха сейчас разопнет их, прям будет их пишней колоть. Она нет, прям, смотрите, понравилось. Но неожиданно. Так, далее. Стрела Морфея пишет, прикольно, бодро, качественно, текст с хорошим стёбом, вызвало улыбку. Хорошо зашло, от нас жирный плюс, ребята. Вот, ну и, в принципе, все. Больше никто ничего не написал. Как-то вот скудненько сегодня у нас. Где все музыканты, я вот не пойму. Как-то они куда-то все рассосались. Куда-то что-то, наверное, по телевизору показывают интересно. Я так подозреваю. Ладно. Едем дальше. Дальше у нас... Ох, ни хрена не вижу. А вот как-то же, наверное, можно шрифты настроить покрупнее в этой проге. Я поковыряюсь обязательно. Потому что сижу на расстоянии, ну, почти 2 метра от монитора. И вот если я ВКонтакте читаю более-менее, хоть там и шрифт мелковат, то вот эту хрень я вот прогу эфирную читать вообще не могу. Я там не вижу ни хрена. Ладно, лезу в сопроводиловку, которую мне, слава богу, прислала Дашка. И тут у меня все большими, крупными буквами. Джинджер Мэтт. Россия, город Санкт-Петербург. Группа основана в 2016 году. Жанр индастриал. Отличительной чертой звучания коллектива является плотный синтезаторный саунд, мощные гитарные рифы и энергичный вокал. Так, далее. Тыдын. Вот, наверное, все остальное можно и не читать. Вот, в этом году выходит первый альбом группы с одноименным названием, уже вышедшего сингла «This is Madness». Madness. Я плохо дружу с албанскими языками, друзья. Если я что-то не так прочитал, это не для того, чтобы вас обидеть, и не для того, чтобы показать свою образованность. Просто, ну, херово я учился в школе. Вот. Итак, Джинджер Мэтт, Россия, Питер. Песня называется, вот надо все-таки мне приближаться. Да, This is Madness. Не знаю, как правильно. Поехали, ставим, слушаем.

Итак. Если мне не отбила память, судя... Нет, все, я не буду умничать, да. Я сейчас только что чуть не спорол глупость и вовремя опомнился. Просто визуально вспомнил афишу и все. Слава богу, что не сказал вслух. А вы вот теперь думаете, чего я такое не сказал вслух? Что мне потом было бы стыдно. Хотя мне бы... Да, хрена ли бы мне было бы стыдно? Не было бы мне, я бесстыдное существо. Так, вот, мой лесной друг Ромка пишет, чем-то напомнила Парамор эта песня. Далее, Настюх пишет, вот тут пошел танец, класс. Антох пишет, вроде ничего, но звук ухо царапает. Слушай, Антоха, я вот, знаешь, как наблюдаю за тобой последние, наверное, две или три программы, мне кажется, в твое окошко еще не заглянула весна. У тебя прям какой-то настрой последнее время грустный. Я думаю, тебе надо срочно, во-первых, поменять аватарку на улыбающуюся, чтобы вот на все 64 соседских зуба улыбался. И... уже, наверное, я не знаю, поменять колонки. У тебя вот все звучит плохо. Я подозреваю, это что-то по Фрейду, Антоха. Что-то тебя весна еще не посетила. По-моему, неплохо звучало. Так, Родик пишет, нифига себе, влюбился сразу. Очень напоминают мою любимую песню «Bad I'm Drunk». Душевно. Далее. Дашка вот пишет, мне кажется, отлично все звучит, очень круто. Стрела Морфея пишут, вполне интересно, чем-то демонически, да, мимо не пройдешь, подача хорошая, вокал. Так, Датах пишет, на их концертах наверняка не скучно, а я люблю русское. Хотя эту песню согласна послушать еще раз, а это немалый плюс. Так, ну и все, и все. Больше никто ничего не написал. Антоха не согласен менять аватарку. Эх, Антоха. Антоха, Антоха. Ладно, все будет хорошо. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Никого не слушай. И меня не слушай. Я тоже плохой человек. Я советую только плохое. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Андрей Варфоломей. Очень мне... я не помню, в каком... из бомбардировок он у нас уже участвовал. Я помню, что мне очень понравилось его творчество. Вот, поэтому сейчас буду прям вот ждать, предчувствовать и надеяться, что будет здорово. Причем могу сказать, что сегодня, перемешивая стекловату своими нежными ручками, я слушал Андрея Варфоломея. Он у меня прям залит отдельно. Ну как отдельно? Не отдельно, конечно. Много там чего залито с неформатки. Вот. И как бы в прошлый раз у меня осталось хорошее впечатление. Только почему-то он так и не соизволил залить свой трек, победивший в прошлой бомбардировке. Вот, и я так подозреваю, что этот трек постигнет та же самая участь. Ну, посмотрим. А итак, ставим, слушаем. Андрей Варфоломей, «Открывай ворота». А, надо же сопроводиловку зачитать. Сейчас найду. Вот, «Набережные Челны». «Набережные Челны». Кстати. Не скажу пока ничего, но вот кстати. «Набережные Челны». Андрей Варфоломей, автор песен, исполнительный, начавший свое музыкальное творчество в 97 году в мятежном Приднестровье. С тех пор он работал с разными коллективами. В последние годы не ведет концертной деятельности с группой, но издает свои альбомы, записывая их с сессионными музыкантами в Питере. Песни Андрея можно определить как русский рок, где большое внимание уделяется стихам. Все, дальше читать не буду. Это уже лишнее. Вот, ставим, слушаем. Андрей Варфоломей, «Открывай ворота». Поехали. Ну, а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте. Мне так будет интереснее.

Ну вот, отыграл трек. Что-то как-то прям я аж растерялся. Я рассчитывал что-то вот оп. Ну, более похожее на прошлый вариант, а тут прям ух. Ладно, читаю. Читаю. Антох пишет неплохо. Далее. Настюха пишет вот эгегей, на коня, шахматы в сторону и в поля. По ветру родненького БГ местами вспоминаешь. Скачаю себе обязательно. Стрела Морфея пишут хороший трек. И все. И все. Я так понимаю, народ отваливается. Я сейчас просто мне интересно. Я сейчас обновлю статистику на сайте. Так, смотрим. 16404 человека. Вот, ну, кто слушает с сайта со странички, там плюс 2 показывает, да? То есть, соответственно, ну, если даже просто все тупо слушают с сайта, значит, ну, 8000 точно висит, да? Где вы все? Люди! Люди! Люди! Так, Родик пишет, классно звучит, хоть и не мое. Стрела Морфея пишет, слушали и даже не сформулировали, что сказать-то. А так он хрипел прям хрипел. Что ж ты, родненький, так убиваешься-то? То ж ты так убиваешься-то? Люди прям растерялись. Да нет, ну как бы энергично, все здорово. Я просто ожидал немного другого, потому что прошлый трек был прям вот, ну, который у меня попался в моей жизни, да, от Андрея Варфоломея, он прям такой весь был лиричный, наполненный, глубокий, а тут прям действительно, на коня и шашкой махать. Ну, не знаю. Надо еще послушать. Но Андрюха не хочет грузить почему-то треки на неформатку. Вот, я надеюсь, что вот после сегодняшней программы, когда я уже конкретно его поругал 8 раз за один эфир, он все-таки сподобится накидать нам своего творчества. Потому как было бы интересно ознакомиться с более широким спектром творчества, потому что по одной-двум песням о группе, конечно же, представление составить невозможно. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа Вира, если я не ошибаюсь. Так, сейчас мы удалим Варфоломея, чтобы мне не путаться. Делит. Да. Вира. Город Питер, сопроводиловку читаю, яркая и неукротимая. Мадам Вира решила подарить слушателям массу позитива. Мне страшно уже. Ай. Так, а также этот танцевальный и как никогда актуальный трек под названием «Мандат». Вот они, будни нашей страны, вот оно, наше сегодняшнее будущее. И ставим, слушаем. «Цени Россию, мать твою». Вот, написано в конце сопроводиловки. Подписываюсь под каждым словом. Поехали, ставим, слушаем. Вира, «Мандат», Питер.

Ой, ну, что тут сказать? Я чаем подавился, на самом деле, друзья. Прям вот, чуть вы не потеряли Зухера прям во время этой песни. У меня первое прям желание возникло написать Дашке. Когда я еще не прочитал, что это мальчик, я хотел задать вопрос в личных сообщениях. Уж не Данилка ли это питерский? Вот, по убеждениям. Вот, потом прочитал, что Вира — это Дмитрий Шошин. Не группа, а исполнитель. Вот. Так, ну что тут Родик пишет? Сердючка Style the Best. И вот Антоха пишет неплохо. Вот, Антон, а что тебя здесь ничего не смутило? Вот сейчас я тебе честно скажу, слушателей убавилось у неформатного радио, прям резко. Я чуть не умер. А ты написал неплохо. Ай, черный юмор впечатляет. Ладно, я... Как это сказать? Ладно, не буду ничего говорить. Так, буду читать. Натаха вот пишет, дочек говорит, что припев «Копье и эндшпиль» и выложила. Далее. Родик пишет, если в стиле дельфина эти стихи исполнить, совсем иначе воспринимается. Надо пародию или кавер сделать. Далее. Стрела Морфей пишет, ну это Стёп. Между прочим, у композиции есть явная целевая... Ой, извините, пожалуйста. Аудитория. Это рестораны, кафе, юбилеи, свадьбы и тому подобное. Так что это ж для поржать. Улыбнул текст злободневно, кстати. Нет, тут у меня в таких случаях всегда... Как сказать-то? Мы сегодня, вот буквально, когда я приехал со второй своей работы, так получилось, что мне Игорек, наш ведущий, отписался, кинул мне трек, говорит, Зухер, на вот послушай, надо твое мнение. Вот я распял вообще в хлам. Я думал, Игорян со мной больше общаться не будет. В принципе. Вот. А потом он мне скинул текст просто текстом. Я почитал и хотя бы понял, о чем текст, и опять же высказал свою точку зрения на эту позицию, вот, и сказал, что, ну, наверное, не стоит этим заниматься.

Вот. И вот в данном случае у меня, наверное, такие же ассоциации. Сейчас, секунду. Извините, ради бога, отвлечься пришлось. То есть смысл в чем? Ну, постебаться, ладно, я согласен. Во-первых, я не знаю, насколько близко вот это творчество к основному творчеству исполнителя, да, то ли у него все треки в таком духе, то ли это единственный трек. Поэтому, может быть, я сейчас скажу какую-то глупость, там, капитан очевидность, да, но, как бы, я не знаю, поэтому скажу вот как будто что? Я мозгом повредился, вообще, честно говоря, слушая эту композицию. Вот, ну, постебались, хорошо, выложили в сеть, там, все поржали, там, раз в 2000 лет, там, в пьяной компании можно поорать вместе, попеть, поприкалываться. Но как бы издавать такое на диске, ну, я не знаю. В сборнике приколов, может быть. Вот, а так вот, как-то, не знаю, у меня прям вот вообще плохое впечатление. Ни в коем случае не хочу обидеть человека. Да, это мое личное мнение, поэтому, если что, кидайте тухлые помидоры в меня. Может быть, я не прав, ну вот я не мог не высказаться, потому что, ну честно, вот прям аж чаем подавился. Все, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас, что у нас там дальше-то, господи? Дамаск. Дамаск с Виачапа. Город Уфа, и читаю сопроводиловку. «Дамаск» — сольный проект уфимского музыканта Булата Аминова. Его песни — невероятная смесь хип-хопа, фанка и рок-музыки, замешанная на городской лирике. Ставим, слушаем, не стесняйтесь, комментируйте. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. У нас есть Аська. 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. А кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Вроде все сказал, да? Слушаем «Дамаск», город Уфа. Трек называется «В городе». Вот, поехали.

Итак, друзья, ну потерпите, уже немного осталось. Уже немного, уже скоро. Скоро расползетесь по своим кроваткам. Вот, кто к мужьям, кто к женам, кто к другим приспособлениям. Сегодня опять слушал песню про втулку от туалетной бумаги от группы Aspir X. «Картонная невеста» называется, да. Вот, ладно, я к чему. Нормально все. Так, Дашка вот пишет, немножко на голос Нагубина похож показался. Ты знаешь, не немножко. Вот если бы я не знал, что это Дамаск и город Уфа, я был бы просто уверен, что это очередная песня Андрея Губина, что он прожил еще одну жизнь и реинкарнировался вот в эту песню. Прям вот очень-очень похоже. Нет, неплохо. Все здорово звучит. В принципе, для эстрады очень даже неплохо. Придраться не к чему. Вполне себе здорово сыграно, спето. Вот, Антоха пишет, неплохо, но не мое. Настюха пишет, а мне нравятся эти романтики. Вот, Натах пишет, хорошо, спокойно. Стрела Морфея пишет, не наша. Ничего плохого сказать не хотим, но это для нас в другой плоскости. Для эстрады, правда, хорошо. Вот, ну и, в принципе, все. Больше комментариев нету. Поругать не за что. Похвалить, как бы... Я не эстрадник, ребят, не обижайтесь. Вот, ну правда, мне совершенно нечего. Вот как звукорежиссер могу сказать, все здорово, все ровно, все красиво. Технически исполнено мастерски. А вот в плане... Ну, сори, ну не мое. Вот, едем дальше. Дальше у нас группа, которую мы слышали совсем недавно, в прошлую среду. В прошлую среду у нас эта группа была в неформатном миксере. И, как оказалось... что буквально через 6 дней, а даже не через неделю, хотя есть шанс... А, нет же, что я вру? Что эту группу мы со вчерашнего дня и до следующего понедельника слушаем в треках дня недели, в треках недели на неформатном радио. Группа «Большой ногами». Победили они у нас в прошлом миксере, вот я чего. Я уже совсем запутался. Это меня после сердючки питерской колбасит. Я еще до сих пор не отошел. Вот, поэтому... И вот новая, еще одна песня. Не знаю, насколько новая, но еще одна песня от группы «Большой ногами». Песня называется «Кит». Я точно знаю, что я ее еще не слышал, потому что я бы это запомнил. Вот, поэтому ставим, слушаем все вместе, что там у нас про них написано. Вот, молодая московская группа, образованная в 2015 году, музыка, которую создает и исполняет коллектив, стилистически может быть отнесена к арт-року с примесями фолка и рок-н-ролла. Ребят, вот на самом деле, я бы даже вот никуда вас не относил, вы просто играете хорошую музыку. Вот, куда отнести группу «Ласты Колумба»? Ну-ка, Натаха, скажи нам, вот «Ласты», у тебя есть сопроводиловка на группу «Ласты Колумба»? Вот напиши мне, как вы представляетесь, мне даже интересно. Вот, мне кажется, «Большой ногами» это тот самый вариант, когда надо просто слушать. Вот, поехали, ставим, слушаем «Большой ногами», Москва, песня называется «Кит», поехали.

ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.

вот, очередное подтверждение моих слов. Вот, спокойно, здорово и ни о чем. Вот, ни о чем, но тем не менее, все равно здорово. Молодцы, ребят. Привет, Димка. Нарисовался он у нас в эфирном чате. Пишет вот Родик, что просят включать именно песню проводителя трамвая группы «Большой ногами». Вот, и вот сейчас, пока Димка здесь у меня присутствует прям живьем, я уже, ну, на протяжении, наверное, года, а то и больше, стебу постоянно, как только «Большой ногами» появляется у нас в какой-нибудь программе, я постоянно напоминаю, что вот женщины сравнивают размер ноги, там размер пальцев, размер носа. И сейчас вот я Димку уже заставлю ответить на этот вопрос. Откуда, мать вашу, появилось это название? Почему именно «Большой ногами»? И соответствует ли это размеру количества октав диапазона голоса? Давайте так переформулируем вопрос. Вот. Так. Далее читаю комментарии. Вот Димка пишет, в FM не берут. В онлайн и то со скрипом пролезаем. Всего две станции, не форматка, еще одна. Вот. Ну, скажем так, FM это... Когда у нас появился FM, я очень радовался. Очень радовался. Я думал, что вот оно. Оно пришло. А потом, когда надо было бороться за расширение FM, я отказался от этого целенаправленно, потому что расширение FM, это я подразумеваю под этим лицензию и все вот это прочее, что могут у тебя отобрать. И как только ты становишься неугодным, у тебя отбирают лицензию, и все вот это вот вложение, оно улетучивается. То есть, переходя на широкий FM, ты перестаешь быть честным перед слушателями. Вот, а потом я это все переболел. Я когда статистику за сутки посмотрел, 1.5 ляма подключений, то есть, ну, это в среднем, там, делим на 3, да, 500-600 тысяч слушателей каждый день, да это вот за глаза. Никакому FM это не снилось, причем это целенаправленные слушатели, которые приходят специально слушать. Не случайно там где-то в маршрутке наткнулись, да, а они включают там в телефонах, в планшетах, в компьютерах. Где-то у нас ловят и пиратский FM, я сейчас не буду кричать это на все, да, но он есть, и люди, которые слушают нас в FM, они как бы знают, где нас слушать. Вот, поэтому FM, он как бы, я этим переболел, я его даже не хочу, потому что вот реально, когда был совершен наезд на неформатное радио, где-то порядка 10 лет назад, я просто взял и переехал в Германию со всем оборудованием. И сейчас меня никто не трогает. Были попытки какие-то там на нас надавить. Вот. Но немцы, они молодцы. Они сказали, ребята, законы нашего государства не нарушают. Все. И от нас отстали. Поэтому FM это как бы не показатель. Не показатель. FM это то, что у тебя могут отнять в любую секунду. Вот, ладно. Далее. Настюха вот пишет, у Last Columbo нога большая. Так, Стрела Морфея пишет, оригинально, второй за сегодня отсыл к космосу, чем-то отчасти напомнило БГ по стилистике, стилизовано, хорошо, приятно слушать. Натаха пишет, большой ногами, классно. Далее, Димка вот пишет, все просто, я ношу ботинки 50-го размера, сложен пропорционально на диапазон. Все, Димас, вопросов больше не имеем. Теперь мы можем прям вот записать это в статью Википедии, как одно из, как это называется, определений группы «Большой ногами». Так, ладно.
И что там, все, все вроде, да? Вроде все. Ну и замечательно. Едем, едем дальше. Димка, молодцы. Далее у нас финальный трек сегодняшней программы. 22.43 уже на моих зеленых системных. Ох, сегодня мы что-то затоптались мы на месте. Залезаю Все, все, пора выключать нахер, все. Описаловку, не опихаловку, а описаловку. Вот я не знаю, как правильно читать, ну, наверное, химия, наверное, да, латинскими написано химия. Вот, ну, так я и буду читать, химия. Город Питер, о себе пишут следующее. Мы играем рок, но с удовольствием экспериментируем с танцевальной рэп и хип-хоп музыкой. Химия – это определенно то, что получается в результате. Ну, видимо, все-таки химия. Ну и написали бы по-русски химия, мать вашу. Итак, химия, город Питер. Трек называется «Ублюдок». «Ублюдок». Монти, вот что-то такое. Поехали, ставим, слушаем.

Ну вот. Вот и отгремели последние аккорды последнего на сегодня трека. Это у нас... Я так и не выяснил, как все это правильно читать. Ну, допустим, группа «Химия», город Питер. И трек называется, ну, я так подозреваю, «Ублюдок Монти». Вот. Или «Ублюдок с Монти». Непонятно. Вот. Это, кстати, болезнь. Я сейчас буду как старый пердун брюзжать. Я сейчас буду брюзжать. Пошла молодежь. Называются как хотят. Песни называют как хотят. Хер выговоришь, хер вычитаешь. Вот, им всем понятно. А мы вот тут ломай зрение и язык. Почему нам, понимаешь ли, тут не подают на блюдечке транскрипции? Как правильно вас называть? Вот, Ванек у нас нарисовался, Захаров. Захаров, ты практически мой тезка, только по фамилии. Вот, приглашает всех на благотворительный концерт памяти потрясающего музыканта, лидера Линкин Парк Честера Беннингтона. 5 мая в Авроре концерт Холли. Вот, и а что не написал, во сколько? Ну, короче, вот у нас в эфирном чате лежит. Кому интересно, обязательно топайте. Вот Ванек молодец. Это, по-моему, единственный сегодня музыкант, который выложил о себе инфу и не постеснялся кинуть ссылку на свои ближайшие мероприятия. А я вот зачитаю сейчас на все 16 тысяч, которые у нас одновременно висят в онлайне. Еще раз повторю. Вот, 5 мая в Авроре концерт Холли. Я так понял, это в Питере, да? Не написано когда, не написано во сколько будет концерт памяти Честера Беннингтона. Кому интересно, тянитесь. Тянитесь, я думаю, это будет интересно. Я вообще всегда ратую. Люди, ходите на концерты, оторвите вы жопу от своих кресел. Ну, как вы не поймете, что живая музыка — это всегда интереснее, чем тупо переслушивать ВКонтакт и грузить свои уши плеером. Вот. Химия. Вот все, наконец-то Ванек, он меня наконец-то вот протранскриптировал. Вот он, химия все-таки. Монти — это исполнитель, с которым мы записали трек. Вот, Монти, значит, получается название трека «Ублюдок». То есть вам надо было писать «Химия с Монти-ублюдок». А так получилось «Ублюдок с Монти». Поет химия. Вот так вот. Короче, в 8 вечера концерт. Все, друзья. На сим спешусь. Что-то я вообще сегодня... Я в натуре старею, что ли, народ? Это какая-то жопа. Скорее бы уже солнышко выглянуло, я не знаю. Надо сбрить бороду, постричь макушку и уже ходить в трусах по городу, потому что прям чувствую, дряхлею. Дряхлею на глазах. Завтра, скорее всего, или ближе к вечеру, перед миксером, или после миксера вместе с миксером, или рано утром. Ну, в любом случае, в завтрашних сутках появится запись сегодняшней программы на сайте Неформатного радио. Будет обязательно голосовалочка. Ставьте галочки за всех, кто понравился в сегодняшнем эфире. Не стесняйтесь ставить галочки за всех, кто понравился, потому что это важно просто даже самим музыкантам. Вот. Победителей возьмем, как всегда, в ротацию. На сегодня всем пока. Что еще забыл сказать? Что я забыл сказать, люди? Услышимся завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Там еще Коляновна будет. В четверг, кто следит за программой «Без воды», она выйдет также в четверг, но позже, в 21:30. По-моему, я уже все, меня уже пора душить. Да, тащите меня на гору и душите. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Про запись программы сказал, про голосовалку сказал, все сказал. Все.
Шлите апельсины бочками. Все, друзья, не болейте. Я вроде выздоровел. Вроде все хорошо. Спасибо всем, кто присутствовал в чате. Спасибо вам, друзья, что не заставили меня разговаривать с пустым монитором. Потому что, когда вы есть, это значит, что я вот чувствую, что ваши плечи где-то рядом. И мне есть на что опереться. Все, друзья, пока. До завтра.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. Вместе обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуана Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу.

0: Минск, не пророк называется трек. Поехали.
1: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно, угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес. И похоже, что до зимы не сумею прервать процесс.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: Да привет уже, друзья! Ой, как громко, смотри, получилось-то. Ну-ка, ты поговори.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: И у тебя, у нас у всех громко. Ну-ка, вот
1: сейчас
0: так.
1: Сейчас сделаем потише. Добрый вечер.
0: Отлично, отлично.
1: Замечательно.
0: Вот, пять, блядь, один началась опять. Вот. Я сегодня почитал комментарии про нас с конем на Роклабе. Ой, друзья, скажу я вам, детки вообще там, они нас боятся, мы страшные, жуткие и вообще. Вот, надо же поставить эфирный статус, да? Сейчас я сделаю вам онлайн.
1: Вот и ставь,
0: так, давай, конечно,
1: делай...
0: баклайн, лошадинушка.
1: Так вот, ставь статус, эфирный чат, заводи тему, а я пока расскажу про то, что у нас сегодня...
0: Я могу микрофоном по столу стучать.
1: Не надо стучать по столу микрофоном. Так вот, друзья, у нас сегодня будет очень необычная программа. Ну как необычная? У нас просто программа пройдет сегодня в формате умножить на 2. Объясню почему. В следующую среду, 7 августа, будет день рождения у нашего очень хорошего музыканта, который, к сожалению, не так давно нас покинул, у Горшенева, вот, у Горшка. И мы должны были играть на этом дне рождения, мы должны были играть на фестивале. Но в последний момент фестиваль...
0: Ты неправильно подходишь к вопросу. Ты скажи, а сегодня ты просто решил сделать праздник еще 6 музыкантам? И ты, доброй души человек, решил потратить еще один час своей жизни на то, чтобы поставить лишние 6 треков в эфир. Вот ты как-то неправильно преподносишь. Мы же понтушники, мы должны заниматься самопиаром, да, мы должны рассказывать, какие мы охуенные вообще чуваки. Ладно, я пишу тему эфира в чат.
1: Ты пиши тему эфира, больше меня не отвлекай. Ну вот, можно... выбрать вариант Зухера, можно выбрать вариант мой, но смысл остается такой, что на следующей неделе эфира быть у нас не должно, поэтому решил объединить сегодня две программы в одну, и отобрали мы
0: но
1: сегодня...
0: эфир-то будет.
1: Эфир, ну я думаю, что будет, да. Сегодня у нас прозвучит сразу 12 треков, и сегодня тема нашего эфира это попса, грубо говоря, поп-рок, но также мелодичные, красивые песни от души, о любви и о всем святом, добром, разумном, вечном. Вот. Сегодня у нас очень обширная география. Сегодня у нас и Беларусь, и Украина, и Россия, и даже Израиль. То есть очень много у нас интересных коллективов и исполнителей. Я думаю, всем вам они понравятся. Вот. Ну и начнем мы, наверное, как всегда, традиционно, с победителя предыдущей программы. Только прежде чем мы с него начнем, я хочу еще пару слов сказать. Так как у нас сегодня 12 треков в эфире прозвучит, соответственно, у нас будет 2 кота в мешке, 2 трека от Тулы плюс один.
0: Один кот от Зухера.
1: Вот, и у нас,
0: вот единственное, я не знаю, какой трек они мне подогнали, но я очень попросил эту группу загнать, вот.
1: Ну ладно, дело не в этом. Дело в том, что когда у нас завтра на сайте Неформатного радио появится голосовалка, можно будет голосовать, само собой, за все понравившиеся треки, но победителей у нас в этот раз будет 2. То есть 12 участников, из них 2 автоматом пролетают в ротацию, 2 становятся победителями 5 плюс 1. То есть для музыкантов дополнительный стимул. То есть лидеры, они могут уже бодаться друг с другом, но в любом случае 2 победителя пролезут в эфир, это однозначно. Как-то вот так.
0: Сегодня у меня будет картинка из теста для дальтоников. Вот я уверен, что Нюрка не увидит, какая у нас картинка сегодня в теме эфира. Вот, а вот все остальные увидят. Че, я о чем? Ты предлагаешь трек поставить? Я просто еще оформляю пока эфирный чат, поэтому я тут как бы делаю вид, что я занимаюсь
1: нужным делом. Ну давай я еще тогда пару слов скажу про победителя нашего. Я очень рад тому, что наконец-то у нас первое место в голосовалке заняла группа «Гравитационная неустойчивость» Москвы. Помнится прекрасно мне, как эта группа несколько месяцев назад пыталась пробиться в ротацию Неформатного радио. И
0: но их, Юльча всех подавила.
1: Да, их там Юля, конечно, немного обошла на повороте, и ребята расстроились. И фанаты их расстроились, и ребята расстроились. Но вот сейчас с новой песней группа одержала уверенную победу, я считаю. Жалко, конечно, плохих дядек, но плохие дядьки, я думаю, у нас в любом случае в ротации тоже появятся, но позже. А сейчас у нас «Гравитационная неустойчивость», песня про это, победитель прошлой программы 5 плюс 1, уверенная победа, ребят, с этим поздравляю. Ну и ставим, соответственно, песенку в эфир.
0: А я наконец-то завел тему в эфирном чате, Зухер. Что-то я сегодня вообще очень долго это делал. А итак, друзья, давайте я вам напомню, как с нами связаться. 96-47-5 наша Аська. Неформатная Mail.ru наш mail-агент. Есть у нас Твиттер неформатный, Квип неформатный, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, подписывайтесь на него, и, в принципе, тема заведена, пишемся в комментариях. Ну, а у нас сейчас гравитационная неустойчивость, про это, поехали, жгем.

0: победитель.
1: Вот теперь можешь говорить, вот такой вот у нас
0: вот победитель. Вот такой вот у нас победитель прошлой программы. Как кто-то говорил про какую-то группу, не про эту, но я думаю, фраза полностью идентично совпадет. Музыка для рук, ног и половых органов. Ребята молодцы.
1: Да, я сейчас специально делал громко. Я хотел, чтобы Нюрка услышала там в 10 метрах от меня, чтобы услышала Нюрка. Вот, но не знаю, услышала или нет. Итак, смотрим, что тут у нас в эфирном чате происходит. Он нарисовался. Андрюха, привет. Вика, привет. Эдик, привет. Вика, еще раз тебе привет. Так, мы на концерт всем скопом перед клубом каким-нибудь стояли. И ворвались сразу, как ты открыл чат. Вот, молодцы, молодцы, друзья. Я вот вчера чат завел еще днем. Вот, и там было тухленько. А сегодня вот еще никак-никак, а уже все тут. Вот, привет, Анжелка, здорово, солнце. Так, спрашивает меня, было и по 100 килограмм. Да я просто не смотрел в статистику, я туда принципиально не гляжу. Я написал первое, что мне пришло в голову. Вот, ладно, едем. Едем дальше.
0: Ну что, едем дальше. Еще раз напомню, что сегодня у нас программа спаренная, и у нас будет сразу два кота в мешке от наших партнеров сообщества ВКонтакте «Кругом свои». Так вот, один из этих котов из Санкт-Петербурга, столицы нашего русского рока, второй кот у нас из Минска, из Беларуси, сябры наши. Вот. Итак, первый трек. Первый трек, первый кот в мешке, это группа «Аудиофакс» из города Санкт-Петербург.
1: Композиция... Петербуржцы.
0: Да. Композиция «Все равно ты уйдешь». Ребята довольно-таки давно были основаны, еще в октябре 2008 года, но тогда они назывались другим названием, назывались они «Лифт». «Лифт» с мягким знаком.
1: Ну и, с твердым.
0: С мягким, по-моему. Ну, у меня, значит, так пропечаталось.
1: «Лифт» тогда.
0: «Лифт».
1: Нет. «Лифт».
0: А, это твердый знак.
1: Вот, тогда «Лифт», да.
0: Вот, менялись музыканты, происходил отсев, в более нужное русло группа переходила, потом она получила название через год «А Friends». Это название хранилось до ноября 2009 года.
1: Пока они не купили себе аппарат от Panasonic.
0: Ну, возможно, да. И после этого уже группа приобрела свое нынешнее название «Audiofax». У ребят есть такой девиз, очень простой девиз. Порой лучше вместо фраз послушать «Audiofax».
1: Ой, а мне что-то другая рифма вообще пошла. Я не буду ее озвучивать.
0: Ладно, не озвучивай, да?
1: Группа... Хороший, чистый. Вот. Да. Новый факс.
0: Ну, что про ребят могу сказать хорошего? Группа регулярно записывает, редактирует, обрабатывает свои треки, композиции разных жанров других исполнителей, своих друзей. Они сотрудничают с рэперами, с рэп-исполнителем питерского андерграунда. Ну, есть такой человек, который Питеру знаком как человек по кличке Смол, под псевдонимом Смол, Сергей Михеев. Вот они с ним тоже сотрудничают. Ну и ребята не стесняются экспериментировать в музыке и действуют на грани разных стилей. То есть одним каким-то стилем, одного стиля кот они не придерживаются. Вот. Выпускают они свои песни, и я так полагаю, что они активно и успешно репетируют по Питеру. Ну, я долго говорить не буду, потому что на сегодня 12 участников. Лучше, наверное,
1: просто
0: поставим.
1: Такое ощущение, что ты их выбрал. Ты так объемно про них рассказал, что прям я... Знаешь, что я думаю? Нам надо ввести такую практику, чтобы котов представляли вот эти вот самые...
0: Сами ребята, да?
1: Сами ребята. Надо подключить скайп. Вот. И чтобы они сами про себя рассказывали. Вот, тогда это будет интереснее. Так, Эдди говорит, два, да по-любому два, ну часа полтора, так точно.
0: Это минимум, да. Ну вот. Что, ребята, наверное, время терять не будем. Итак, «Audiofax», команда из Санкт-Петербурга, композиция «Все равно ты уйдешь». И напомню всем, кто об этом еще не знает, кто слушает нас первый раз, да, что котов в мешке мы с Зухиным принципиально до программы не отслушиваем, и мы их слушать будем, ну, так же, как и вы впервые.
1: Может оказаться, что «Наку» я уже слышал. Может оказаться, но я вот не помню по названию трека, но я помню, что... Ну ладно, я не буду рассказывать.
0: Ну ладно, это потом.
1: Поехали,
0: поехали.
1: Да.

0: Итак, друзья, еще раз здравствуйте. 21.15 на наших зеленых системах. Только что прозвучал аудиофакс. Питер, все равно ты уйдешь. Ну, давайте мы, наверное, зачитаем сразу комменты. Да, вот пишут нам Вика. Песня лиричная. Понравилось то, что клавишник или клавишница имеет представление об инструменте. У вокалиста неплохой тенор, но очень затянуто и репризно. Вика, вот ты сейчас все мои вот эти вот... Я крутил в голове, все думал, как бы мне это все аккуратно сказать, чтобы человека не обидеть. Вот, очень затянуто и репризно, очень. Вот, Вик, я с тобой согласен. Так, подкупает присутствие пианинки в оранже. И, наверное, умеренно злобное и негрязное звучание в целом всех инструментов. Но лично я через 2 минуты не повторю мотива «Хоть убейте». Ну-ка, я сейчас попробую. Да, да, Эдик, с тобой тоже согласен. Вот, коняшка, у тебя есть какое-нибудь мнение?
1: Ну, я скажу так, что с этим котом ребята абсолютно попали в яблочко, 100% попадание. Объясню почему. Потому что сегодня почти все треки в нашей программе будут
0: затянуты и репризные?
1: Нет, ну, я не про затянутость, не про репризность говорю. Я говорю про то, что именно в стилистике, да, стилистика... нашей программы, вот прям попадание 100%. То есть будет такая нежная, красивая, интересная музыка, спокойно, не напряженная. То есть в плане того, что именно по стилистике попали изумительно. Но по поводу затянутости соглашусь. Наверное, все-таки соглашусь, потому что, ну, сначала звучит очень интересно, красивый голос, интересная пианино.
0: А потом начинается скукотень.
1: Но потом, да, как-то вот внимание рассеивается почему-то. Не знаю почему, но побольше бы динамики, наверное, в песне.
0: Я честно скажу, полтрека ковырялся в носу. Вот, и изучал, что у меня там, что мне Бог послал, какие светлые мысли у меня вылезли. На самом деле, начало было прям вот, я даже про себя подумал, что вот она, первая галочка, но потом как-то вот все оно, ну не знаю, вот смазалось, потом как-то все очень смазалось.
1: Но в любом случае определять судьбу трека будут слушатели, а не мы, да?
0: Голосовалка, да, для этого будет голосовалка, поэтому вот оно все как-то так.
1: Клавишник и вокалист одно целое, это нам Андрей говорит.
0: Я вот не понял, то ли он нам скинул фотографию этой группы.
1: Это группа, да.
0: А, вот.
1: Да, вот,
0: вот
1: они.
0: Оно. А как же, тогда, ну ладно. Ладно, я не буду комментировать эту фотографию.
1: Нет, ну от себя я скажу так, зачетная композиция, мне понравилась, но не на 5 с плюсом, не на 5 с плюсом. Твердая четверка, но не на 5.
0: Не, я хотел галку поставить в начале трека, но вот к середине я задремал и понял, что за этот трек я галочку ставить не буду.
1: Ну, я считаю, что для начала программы самое то.
0: Самое то. Все очистили носовые пазухи.
1: Захар, ну хватит.
0: Ну, ладно, извини. Извини, дружище, аудиофакс. Я не хотел обидеть,
1: но
0: честно.
1: Ну, я еще скажу то, что Питер не подвел. Всегда вот питерские исполнители, да, они радуют. То есть не было ни одного исполнителя из Питера. Если я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Но все питерские исполнители были на высоте. Этот трек тоже на высоте.
0: Ну и давай дальше.
1: Идем дальше. Следующий кот в мешке. Следующий кот в мешке уже из Беларуси. Это город Минск, группа «Нака». Известна данная группа не только сексуальностью, красотой своей солистки, которую зовут Анастасия, кстати, но также драйвовым роковым звучанием и поэтичными текстами. Значит, что в этой группе интересного? Группа сочетает в себе мощный драйв олдскульного рока с аспидальностью городских романсов начала 20 века. Уже интересно. Ну и я так полагаю, что раз уж тут поет вокалистка, да, девушка, то я...
0: И как поет, скажи.
1: Я догадываюсь, что вокал тут, мне кажется, будет очень интересный.
0: Я тебе скажу...
1: Очень люблю женский вокал, хороший.
0: На самом деле, я вот этого кота выпросил. Выпросил, чтобы ребята подкинули, потому что я залез, когда на кругом свои... Добрался до Наки, и я вот обычно слушаю там, вот как, ну ты видел, да, я слушаю, я втыкаю и так вот проматываю.
1: Uh-huh.
0: Вот, причем не все треки. Тут я прослушал все, что было там от этой группы, все послушал с удовольствием. Мне очень понравилось, честно. Вот, причем Настюхе написал уже, и говорю, давайте в Туле будете, обязательно к нам появляйтесь. От меня это заведомо, галочка, я вот правда не помню, что это за песня. Я их по названию просто не видел даже, я слушал. Вот, поэтому, ну, думаю, то, что вот как раз мне понравилось.
1: Ну, я весь в предвкушении, потому что сам-то эту группу еще не слышал. Думаю, мне тоже понравится.
0: Да, я надеюсь, что тебе понравится. Я сейчас специально сделаю громко.
1: Хорошо. Итак, композиция «Дорога» от группы под названием «Нака», город Минск, белорусы.
0: Поехали.

0: ни одной лишней нотки. Вокал охуенен просто. Ну, вот пишет Вика, шансоном попахивает. Вик, я тебе советую, знаешь, что ты просто найди эту группу во ВКонтакте, она есть в кругом своей, и послушай их все по очереди. Там, ну, шансоном вообще не пахнет. Просто вот я сейчас хотел сделать коняшки громко. Я, когда сделал громко, очень сильно шел перегруз. Почему-то, я не знаю, то ли мне Андрюха какой-то трек не из той кучки выдал, да, то ли что-то у меня тут подгружает сильно-сильно. Вот, но когда я слушал, мне очень вот понравилось. Первый раз, когда я слушал, да и сейчас я, в принципе, я просто знал, чего я слушаю, поэтому мне было проще слушать правильно. Вот, но, конечно, как говорит, и я заранее сказал, и сейчас сказал, и, в принципе, вот, на-ка это вещь.
1: Ну, мне очень понравился женский вокал, изумительный просто по красоте, по технике исполнения. Песни симпатичные, интересные, тоже попадание практически
0: 100%. Аранжировка хорошая,
1: очень. Аранжировка, вот, но. Вот почему-то как-то не то, что мимо прошла эта песня, но у меня не возникает желания прямо сразу взять и переслушать, да? Возможно, потом переслушаю, послушаю раза два или три, может, послушаю другие композиции.
0: Я тебе советую прямо вот послушать именно полностью вот все, что там выложено у них, и я думаю, тебе понравится.
1: Хорошая работа, очень качественная, очень хорошая, но почему-то все-таки прошло как-то вот
0: то оно и 5 плюс 1, чтобы было много разных мнений.
1: Нет, мне понравилось, но не 100%
0: вот,
1: попадание.
0: Вот, пишет нам Эдик, немного замылило уши движение мелодии сверху вниз по кругу. Ну, не знаю, мне как-то вот я второй раз слушал и
1: вот Вика пишет,
0: с удовольствием.
1: Исконная народность с романсом гитарной обработки. Ну да, пожалуй, соглашусь.
0: Может быть.
1: Да, соглашусь.
0: Ну, ребят, советую вам послушать другие треки этой группы. Я думаю, вам понравится.
1: Ну, опять же, зачет.
0: Ну, от меня галка была заведома. И просто могу сказать, что ни одной лишней нотки, досконально продумана аранжировка. То есть, вот, все как надо сделано. Для людей. Именно для людей.
1: Ну что, друзья.
0: Едем дальше.
1: Коты закончились. Сейчас начинаются непосредственно те треки, которые отбирал я. И я сразу скажу, что вот сейчас Вика нам говорила что-то про шансон, да? Вот сейчас пойдет
0: вот
1: шансон.
0: Сейчас ты пойдешь,
1: вот
0: шансон.
1: Сейчас пойдет попса, пойдет шансон, потому что такие более вкусные такие треки роковые я приберег для конца программы. А сейчас пойдет непосредственно уже такая музыка, танцевально-попсово такая, ну, даже можно в чем-то можно назвать шансоном. Ну, говорить сейчас не буду подробно, услышите сами. Что еще хочу сказать. Ребята, друзья, когда грузите свои треки, не забывайте писать про себя информацию. Вот следующий исполнитель, который у нас сейчас прозвучит, Алексей Аппин из Москвы, он про себя информацию никакую не выложил. Пытался с ним связаться, написал ему личное сообщение на сайте Неформатного, он на него не ответил. Вконтакте я его тоже не нашел. То есть, ну вот, что говорить про него не знаю, скажу только то, что человек он из Москвы, человек уже взрослый, музыкант со стажем, частенько он выступает на различных мероприятиях. Частенько он выступает на различных мероприятиях, записывает треки, и музыка у него такая, поп-музыка, танцевальная музыка.
0: Ближе, наверное, к какой-то дэнсовой машине времени, вот насколько я помню. Я вот этот трек не помню, честно говорю.
1: Симпатичная такая работа, очень симпатичная. Я пока комментировать не буду, послушайте сами, откомментируйте. И еще большая просьба, друзья, сейчас вот нас, я так полагаю, слушает очень много музыкантов, которые сегодня будут представлены в программе 5 плюс 1. Не стесняйтесь комментировать то, что вы слышите, оцениваете, делитесь мнениями, потому что, ну, для кого это? Это не только для нас, не только для слушателей, но и для вас
0: тоже.
1: Да,
0: это для вас.
1: Это для
0: больше
1: вас, конечно,
0: всего для
1: да.
0: вас.
1: Поэтому не стесняйтесь, здесь никто вас не укусит.

0: Мне очень понравилось. Очень понравился бэк-вокал, мне очень понравился. Очень нежный голос у бэк-вокалистки. Ну, я даже не знаю. Я на самом деле, я перепутал артиста, я думал, тут будет другой человек. А сколько лет этому дядьке?
1: Ну, где-то лет под 50.
0: Лет под 50. Ну, у нас много таких треков сегодня еще будет?
1: Нет, еще один.
0: Еще один? Ну, ладно, хорошо, хоть не 9. Вот, ну, я ничего не буду говорить, можно?
1: Не говори, я просто скажу тогда, ладно, за себя и почему этот трек отобрал. Потому что я тут смотрю по комментариям, людям не понравилось. Людям не понравилось.
0: Не, ну я вот помню, была у нас попса, не помню, как называются, правда.
1: Юлия Токарева качает.
0: Нет, там был шансон. У нас была попса прям такая плотная, откровенная. У нас Марчевский ближе к попсе, да? Вот это я понимаю.
1: Шаба-да-буда,
0: вот это вот чего там было... Первая премия, вот. Вот это я понимаю, эту попсу можно было сказать, послушать. Но это уровень, я даже не «Ласковый май». Это, ну, «Ласковый май» мне было бы приятнее, наверное, слушать.
1: Ой.
0: Это знаешь, что напоминает? Это музыка для ресторана. Вот это лабух. В хорошем смысле этого слова, да? То есть человек, который лабает вот по кабакам. Вот, скорее всего, для этой публики эта песня. Ну, я считаю так.
1: Объясню, почему этот трек я сегодня отобрал для эфира. Необходимо давать возможность быть услышанным всем, кто грузит свои треки на неформатное радио. Если бы не сегодняшняя тема нашей программы, именно поп-рок, поп-музыка, да, вряд ли этот трек когда-то прозвучал бы 5+1. Поэтому я решил сегодня эту все-таки песенку поставить. Очень хорошее исполнение, аранжировка мне понравилась. И действительно искренняя такая летняя атмосфера, приятная музыка. Она не напрягает, расслабляет и приятно слушается. Вот и все. То есть, ну, опять же, решат слушатели, понравится, не понравится, может быть, милицейская
0: команда. Вот, смотри, пишут, понравилось бы белорусскому худсовету. А Бобруйский бы вообще обалдел бы.
1: Ну,
0: надо, значит...
1: Нас же слушают совершенно разные люди. По неформатному радио звучат разные песни,
0: разные стили. Алексея Апина отправлять в Бобруйск выступать.
1: Лично мне эта песня понравилась, несмотря на вас, слушатели. Я за эту песню буду голосовать. Ну, а вы сами там смотрите.
0: Ну, и голосуй. И еще за один трек ты там точно бы... А, еще один у нас, да, я вспомнил, кто это. Ладно. Так, вот пишет Вика. На неформатке хоть и нет ограничений, но я не фанат. А ребятам за старание 5. Ну, за старание,
1: да. Очень симпатичный трек.
0: Ну, как минимум, все, что я могу сделать, это не проголосовать за этот трек. Вот и все.
1: Ладно, хорошо.
0: Вот, что-то, вот Максим пишет, что-то я не смог это осилить совсем, выключил. Не надо он тут нам за что пишет. Ну вот, я говорю, единственное, что я могу сделать, это не проголосовать за этот трек. Вот, ладно, едем дальше.
1: Едем дальше. Следующий участник у нас из Украины. Славный город Одесса. Команда называется «Планета капитанов». Это украинская музыкальная группа, которая играет в направлениях рок, спейс-рок, техно. Основана была относительно недавно, в 2012 году, Алексеем Масяком. Что у них за концепция? Значит, сочетание индустриальных ритм-гитар, техно-синтезаторов, электронных басов и русской мелодики. Тексты интересные, драматические, сюжетные, с элементами гимна и саундтрека. Конкретно про данную группу, когда я ее слышал в первый раз, да, на первой полминуте, ну, у меня почему-то возникло желание выключить. Но потом, когда я услышал дальше, да, я въехал в эту телегу, мне настолько зацепило, мне очень эта песня понравилась. Во-первых, у ребят свой индивидуально неповторимый почерк. Во-вторых, очень интересная мелодика. И в-третьих, ну, материал, он, ну, действительно достоин внимания и достоин того, чтобы его слушатели. Это, по крайней мере, ни на кого не похоже. Я подозреваю, что будет много критики, но подозреваю также и то, что многим эта музыка понравится. Лично я эту песню переслушал, наверное, раз 7 или 8 за тот момент времени, пока прошел с момента...
0: Это до того, как ты въехал головой в телегу, или... Или как въехал, так и начал слушать.
1: Очень интересный коллектив, очень необычный, и, ну, действительно космическая такая музыка. Вот тем, кто в детстве читал Киры Балычева, кто вот эти вот, скажем так, застал вот это вот, ну, конец 90-х, да, начало конец 90-х, я думаю, эта песня будет очень по душе. Итак, Одесса.
0: Ты меня прям заинтриговал.
1: Одесса, группа называется «Планета капитанов», одноименный трек.
0: Я вот со стороны Киры Булычева еще ни одной песни не слушал. Ну давай попробуем. Поехали. «Планета капитанов», «Планета капитанов», «Одесса». Ставим, слушаем.

0: Что ж вы злые такие, а?
1: Ой, мама, роди меня обратно.
0: Вы злые, ребята, вы очень злые.
1: Ребят, вы на самом деле не представляете, что здесь сейчас творилось. Коняшка тыкал пальцами в монитор, говорил, убирай, убирай этот трек еще ниже, а то сейчас все... Ну это пиздец какой-то, ты знаешь, такое ощущение, что мы сегодня попали на такое представление театра, кто, нет, я даже мысль потерял, кто сильнее испугает слушателя, сегодня конкурс у нас, вот, мы голосовать будем сегодня по страшноте песни, я так чувствую, кто сильнее напугал, от кого штаны мокрые остались, вот, но я думаю, есть смысл зачитывать, нет, вот, смотри, пишут, ну, давай мы начнем со средних комментариев. Синтез пионерских песен под Depeche Mode. Вот. Напомнила песню Лепса Парус.
0: Вроде трек получше, хотя не стоит торопиться.
1: Получше того первого. Не знаю. Не знаю. Вот мне там тоже очень понравилось. Тоже бэкграунд, тоже бэк-вокал. Вот. Так, спрашивает Анжелка, успеет ли она картошку почистить и ужин приготовить? Вот, да. Просто чувак был неубиваемый. Вот, мое читайте, пишет Вика. Где Вика, твое? Сейчас, ну, я вроде все твои зачитал, Ситус зачитал. Негатива нет. Никого,
0: это,
1: никого,
0: наверное,
1: никогда
0: треку.
1: не обкикивает.
0: Это к прошлому треку Вика пишет.
1: Нет, это она к этому писала. Да. Вот, Enterprise убил. Вот, любое старание заслуживает уважения, просто не нравится направление. Но я не знаю, вот, понимаешь, тут дело даже не в направлении. Сама по себе музыка, да, но она вообще не клеится с таким вокалом. Ну, вообще с таким заунывным и нудным вокалом. Вот если, понимаешь, это было бы по-другому спето, даже хер с ним, вот этот хор мальчиков-зайчиков, который там на бэкграунде подпевал, хер бы с ним, хер бы с ними, с этими шагами заюзанными, но вот был бы другой вокал чуть-чуть, и она, возможно, не вызвала бы столько негатива, эта песня. Но, не его это. Ну, нельзя с таким голосом петь такие песни. Ну, моя прямая аналогия, есть у меня один гомосексуальный знакомый, вот, и вот он поет точно таким же голосом, когда сидит с моей матерью, вяжет очередной половичок. Они подружки с моей мамой, вот, приблизительно одного возраста, вот они встречаются, он поет ей вот таким противным голосом песни и вяжет половички, с ней рядом сидит. Вот у меня первая ассоциация. Вот.
0: Ну, я не знаю,
1: да. Вот смотри, Макс пишет,
0: что
1: женский вокал.
0: Сказать.
1: Смотри, Макс.
0: Получается, что
1: пишет.
0: Одному мне эта песня нравится.
1: Ну,
0: да?
1: Видимо.
0: Что ж вы такие, я не знаю, я не помню слова, что ж вы уроды такие.
1: Подожди,
0: пойму,
1: тебя,
0: ну, хватит,
1: у тебя уже. Вот, смотри, мне пишут, много мата в эфире. Ася. Вик, ну выключи радио к херам собачьим. Ну не могу я. Вот такие треки у меня, понимаешь, автоматически слетают бранные слова. Давай дальше.
0: Ладно, идем дальше. Вот тут много было комментариев. Посмотрим сейчас, какие комментарии будут по следующему треку. Я просто сейчас представлю исполнителя. К сожалению, Эдвард нам подробный рассказ не прислал о себе.
1: Конь прав. Это... Он единственный. Ты единственный, кому понравилась эта песня. Но еще тому, кто исполнял, я думаю.
0: Я думаю, что просто многие слушатели им в лом писать, и не хотят они тут сраться.
1: Там 10 голосов.
0: Ладно, хорошо,
1: идем
0: к следующему треку. Следующий трек, следующий исполнитель.
1: Один коня, один хозяин.
0: У нас сейчас, я уверен, слушает, потому что он сейчас активно комментирует предыдущие треки, да?
1: О, Эдик, сейчас тебя начнут тут
0: разрывать на части. Сейчас тебе тоже прилетит. Я этого исполнителя нашел, как многих, на Рок-Лабе. Мне очень очень понравился подход этого человека к ранжировкам и к своему творчеству. Очень качественные, очень интересные ранжировки, очень интересные нетривиальные работы. Вот. Четыре трека Эдвард предлагал, и...
1: Эдик, смотри, признается, что будет такой же трек. Сегодня у нас 2 часа здорового ржача будет, я чувствую.
0: Ладно, хорошо.
1: Мы продлим жизнь сегодня многим людям.
0: Был у меня выбор между этими 4 треками, да? В итоге остановился на треке «Дельфины плачут». Мне эта песня показалась очень интересная, необычная и, еще раз повторюсь, очень тактичный, очень грамотный, очень интересный подход к аранжировке этой песни. То есть, я так понимаю, Эдвард, ты эту песню пересводил, наверное, 5 раз. И вот этот вот трек, который сейчас пойдет в эфир, он отличается от того трека, который на неформатное радио залит. Ну, здесь была работа проведена еще дополнительно данным треком. Еще раз повторюсь, песня мне это очень понравилась. Есть 3 трека, которые сегодня прозвучат, которые я слушал чаще всего. Так вот, «Дельфины» — один из этих 3 треков. То есть, ну, для меня это фаворит данной программы.
1: А Эдик знал, что будут «Дельфины»?
0: Да, знал.
1: Знал, да? Ну ладно. Значит, он будет не сильно шокирован, если что. Не, я честно, я трек не слышал, поэтому я пока заранее шучу, потом посмотрим.
0: Нет, Захар, знаешь, я тебе что еще скажу? Я всех музыкантов призываю почему общаться в чате и комментировать, чтобы потом, когда трек этого музыканта пошел в эфир, люди свои комменты как-то вот даже они, ну, немного как бы, ну, зажимали, да, и, ну, не очень сильно критиковали. Потому что тоже, я так полагаю, что у наших злобных слушателей будет чему придраться в этом треке, но, надеюсь, этого делать они не будут. Потому что это тоже все-таки поп. Это тоже поп-музыка, но интересно.
1: Ну, попса
0: сделано.
1: Тоже бывает разная.
0: Ну, давай послушаем.
1: Давайте, поехали. Эдвард Тосуниди,
0: «Дельфины плачут». «Дельфины плачут».
1: Поехали.
0: Поехали.
1: Сейчас, лишь бы Зухер не заплакал.

0: А итак, друзья, 21.52 на моих зеленых системных. Эдик сейчас сидит бледный, вдохнул, выдохнуть боится. Вот, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Дмитрий. А наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема эфира заведена. Сегодня у нас программа 5+1. Коняшка ее обозначил как бы попсой. Как бы попсой. Сегодня у нас попса. Эдик, выдыхай. Выдыхай.
1: А, ну, надо еще... Он ведь исправился, по себя рассказал немного. Зачитай, Захарчик.
0: Ну, давай я зачитаю. Хорошо. Вот, написал он, что он певец, аранжировщик, студент ИСИ 4 курса эстрадно-джазового вокала. Любимый инструмент – бас-гитара. Любит готовить средиземноморскую кухню. Вот. Эдик, люблю жрать средиземноморскую кухню. Бас-гитары пользоваться не умею, кроме как для колки орехов. Поешь зачетно. Мне, в принципе, все понравилось. Вот, лично мне, да. То есть, особенно, знаешь, вот сейчас контраст сработал. Даже если было бы все херово, да. Вот, по сравнению с тем, что мы слушали до этого. Оно, не, на самом деле все хорошо. Единственное, что напрягло лично меня. Да, друзья, кстати, не забываем, что сегодня эфир все-таки посвящен не року, не рок-н-роллу, а ближе к попсе у нас. Вот, поэтому давайте вот комментарии писать все-таки в тему попсы. Вот, меня что напрягло? Меня напрягли только дельфины. Я обычно никогда не слушаю текст, никогда. Я слушаю композицию в целом и выдаю какое-то там или говнище, или хорошее мнение. Вот, но сегодня меня зацепили дельфины, но они меня только лично. Я расскажу, почему. Я отвлекусь так вот от темы эфира. Просто был как-то у нас тут очередной сабантуй на кухне Зухера. Сидели мы тут с гитарой, пили водку, пели какие-то серьезные песни там, да, Зухер свои пел, там ребята свои пели. И вдруг сваливается такой свежедембельнувшийся чувак, заглядывает к нам на кухню, хватает пиво, говорит: ребята, а спойте про дельфинчика, про дельфиненка. Мы все на него посмотрели дружно. Вот, вот только из-за этого у меня ухо зацепилось, а так, в принципе, да. В принципе, наверное, это пока вот это лучшее, что я слышал. Мне все понравилось.
1: Ну и слава богу. Я смотрю, по комментариям, судя, тоже народу понравилось.
0: Ну да, народ собирается бухать. Вот, они тут обсуждают, как бухнуть.
1: Вот, так, Юлечка у нас нарисовалась, Юлька второй раз пишет, слушала песню, легла на ухо.
0: Легла на ухо песня. Анжелка пишет, так, где пишет она, что вот выдохнулась, ждала чуда, вот, расслабилась, а то была в напряге. Так, вот Макс пишет: не скажу, что мне очень понравилась песня, но лучше двух предыдущих. Так, и, наверное, все. Наверное, больше по песне нету ничего, да?
1: Ну, пожалуй, что да.
0: Ну и вот.
1: Едем дальше, и вот сейчас, я так думаю, все-таки вы все, уважаемые слушатели, выдохните, потому что сейчас трек будет все-таки ближе к року, нежели чем к попу. И сразу скажу о том, что группа, очень интересно она появилась в программе 5+1. Объясню как. На каком-то из...
0: Аппин тебе тоже был интересен.
1: Ну, не перебивай. На каком-то из отборов на какой-то фестиваль нашел эту группу. Группа из Москвы «Небо во мне». Очень мне композиция этой группы понравилась. Я ребятам пишу: ребята, говорю, грузить треки неформатное радио, мне очень понравились. Чувак говорит: да-да-да, вокалист, да-да-да, обязательно загрузим. Потом мне пишет через полчаса, говорит: слушай, так мы же на неформатном радио есть, и мы в ротации. Говорю: как так в ротации? Через 5+1 вы не проходили. Он говорит: да я не знаю, грузили трек и попали в ротацию. Я такой: ну-ка. И смотрю, оказывается, действительно, ребята загрузили свой трек. Я этот трек почему-то не услышал. И там даже не один трек, а несколько треков сразу пролетели в ротацию. То есть просто я не обратил почему-то внимания, как-то мимо глаз прошло.
0: Ну, кстати, да, друзья, у нас, кстати, я вам открою еще одну страшную тайну. Скоро будет очередной разбор треков. Вот, 6 человек будут сидеть и кликать по всем трекам. Вот, и треки, которые понравятся там больше, чем 3 людям одновременно, они будут пролетать у нас в ротацию. То есть так тоже можно попасть в ротацию.
1: Вот, ну и, видимо, именно так группа «Небо во мне» проскочила в ротацию мимо меня. Мне очень жаль, что эти треки услышат только после того, как узнал, что не в ротации. Но, тем не менее, самый-то лучший трек
0: оказалось, они не загрузили.
1: Они не загрузили, да. Этот трек мне понравился больше всего.
0: Просто они не знали.
1: Трек называется «Женщина-кошка». Ну и что вообще об этой группе хочу сказать? Музыка группы — это смесь романтики, мелодичности и драйва в одном. С 2003 года группа завоевывает много поклонников и дарит свои зажигательные хиты. Очень много этих хитов. Участвовала группа в огромном количестве концертов, массовых мероприятий. Но я так понимаю, что ребята изначально играли в Нижнем Новгороде, а потом, как многие группы делают, перебрались в Москву. Примеров очень много у нас на неформатном радио, часто такие группы звучат. Вот. И песни группы звучат на многих радиостанциях, таких как на нашем радио, на Европе Плюс, на радио Н, «Комсомольская правда», ну и также часто играют на светских вечеринках в Москве. Ребята большие молодцы, очень интересные композиции, очень душевные, трогающие за душу, и это действительно, это не попса. Это такой поп-рок, причем поп-рок в хорошем смысле.
0: Ну давай уже слушать.
1: Итак, «Небо во мне», город Москва, «Женщина-кошка».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну, вот это уже как-то ближе, наверное, все-таки. Уже ближе как-то к цели.
1: Но, ребят, вы просто не забывайте о том, что сегодня
0: эфир. Ну, сегодня, да, сегодня попсовый эфир.
1: Если вам не нравится попса, ну, блин, ну, это не значит, что песни-то плохие. Просто стиль немного другой. Надо всем давать возможность заявить о себе. Поэтому, ну, просто как-то старайтесь оценивать непосредственно работу. Не то, что нравится, не нравится.
0: От себя могу сказать, что это вторая галочка в попсовых песнях. От Зухера. Вот, я галочку поставлю. Вот, давай сразу читать вот коммент.
1: Давай.
0: Макс пишет: сразу лично мое впечатление, что это одна из самых попсовых песен из четырех, что я услышал у вас сегодня. Лично по мне так создается впечатление, что они хотят быть группой Звери, но им еще далеко. Хотя первые треки Зверей мне нравились, хоть и немного попсово, концовка какая-то слишком резкая. Ну, по-моему, какой-то он... Блё, это что-то легкое. Это что-то такое легкое.
1: Красивый такой мелодичный поп-рок.
0: Это как раз вот песня для радио, которая не напрягает. Вот.
1: В плане качества трека на порядок выше любого из предыдущих.
0: Ну, у Эдика тоже был зачетный трек, да. Мне понравилось. Нормально. Вот, так, Марина у нас нарисовалась. Пишет Эдвард: в следующий раз дорога с небес должна быть. Эдик, так надо было на коня как-то надавить. Надо было на него надавить и пропихнуть то, что ты считал нужным. Вот, и оно было бы правильней.
1: Ну, возможно, возможно. В следующий раз посмотрим.
0: Вот, ладно. Что там дальше?
1: Ну что, едем дальше. Следующий у нас исполнитель из города Волгоград. Ну, на самом деле, все, наверное, помните замечательную группу Эндорфин Оркестра, которая с двумя треками участвовала в 5+1. Трек «Культура» и трек «Мода». Вот, сейчас будет исполнитель совсем другого плана. Опять же, вот если говорить о поп-музыке, то это вот настоящая поп-музыка. Именно поп-музыка. Но поп-музыка красивая. Исполнителя зовут Владимир Горлан. И песня называется «Я ищу». К сожалению, Володя тоже нам на неформатном радио рассказ о себе не прислал, поэтому я думаю, что все о нем скажет его песня. Песня мне, еще раз повторюсь, очень понравилась. Нежная, интересная, мелодичная и красивая. Слушаем.
0: Ну и, собственно, ставим. Поехали.
1: Владимир Горлан, город Волгоград, «Я ищу». Поехали.
2: Под мерцание свеч утопают минуты.

0: А итак, друзья, 22.08, перешагнули мы наконец-то первый час эфира, много ржали, я даже плакал, вот, мы потеряли 1 000 000 слушателей сегодняшним эфиром, спасибо коню за это, родимому. Но, друзья, попса тоже музыка, попсу тоже надо нам, по крайней мере, теперь долго не будет таких эфиров. Вот. Привет, Димка, привет, дружище. Нарисовался наш израильский друг. Вот. И как раз вовремя. Как раз вовремя. Сейчас как раз в плейлисте у нас стоит Юла. Давай, Димон, рассказывай.
1: А комментировать не будешь трек?
0: Этот трек, да. Ну, в принципе, он, ну, тоже ближе, наверное, вот к кабаку. Вот ближе. Но только уже там более качественно, конечно, все сделано. Более лирично. Ну, вот все, что оно звучит, оно вот все как-то звучит одинаково.
1: Не, ну хороший, качественный попса, приятно слушаться. Хороший вокал, текст проникновенный.
0: Текст хороший, вокал хороший. Вот тут ребята начали обсуждать. Хэт по ушам бьет, тыдын, тыдын, тыдын. Но это, ребята, это какая-то самоиграйка. Типа коржа, видимо, что-то стоит. Ну, что есть у человека, на том он и работает. Вот, то есть, в принципе, в плейлист такие песни можно пускать. Они нужны. Такие песни, они нужны, потому что, ну, одним рок-н-роллом можно мозг взорвать. Вот, а так оно разбавит любую радиостанцию, я думаю. Ну, и неформатку даже, если победит и выиграет, то... Я думаю тоже. Да я, в принципе, да. Ладно, не буду ничего говорить.
1: Но у нас, тем более, Захара, очень много, кстати, попсы было. И победители 5+1 в ништяках.
0: Нет, я вам могу сказать, что на неформатном радио даже поет Коля Басков. Вот, там есть такой чувак. Мне Нюрка говорит: Зухер, у тебя там Басков поет. Я говорю: да ну. Да серьезно, послушал, правда, правда. Вот, так что песни всякие важны, песни всякие нужны. Вот, потому что если сделать кашу с одним сахаром, то это будет сироп, и это будет противно. Вот, а когда что-то чем-то разбавляется, оно хорошо. Поэтому попса, как и хардкор, как и рок-н-ролл, оно все присутствует на неформатке, все в своих количествах.
1: Рома Киберпанк нарисовался.
0: Ром, здорово, Ромка, Киберпанк.
1: Привет. Кстати, Ром, что ты думаешь по поводу рок-клаба и по поводу того, что он крякнул наконец-то?
0: Да слава богу.
1: Ну вот мне просто интересно мнение Ромы, потому что он частенько там в голосовании
0: сегодня,
1: в топах
0: сегодня
1: бывает,
0: я да. Почитал комменты на рок-клабе, там прям какой-то чувак, видно, он сильно бзданул попасть на неформатку. Он написал: давайте вперед на эстакаду, вас там по костям разберут и раскидают. Вот, ну я не помню, чтобы мы незаслуженно кого-то обосрали. Вот, все. Я, например, говорю то, что думаю. Ладно.
1: Да, Рома у нас двукратный победитель программы 5+1. Он и на рок-клабе постоянно побеждает. То есть интересный очень человек, очень интересный музыкант. Ладно.
0: А по-нашему музею достойное.
1: Да. Ну что, идем дальше. У нас на очереди наши друзья из Израиля и группа Юла из Хайфы. Что про эту группу хорошего могу сказать?
0: Могу сказать, что я удивился выбором коняшки, когда он запихал Юлу вот в данный эфир. Вот честно скажу, удивился, потому что, ну, это все-таки ближе куда-то, наверное, к джазу какой-то, ну, к другой музыке.
1: Ну, я объясню, это приятная мелодичная музыка, красивый женский вокал, ну, и мне просто трек понравился, я думал, в принципе, нашел ему, мне кажется, наилучшее применение.
0: Вот, Юла однозначно нравится уже, допустим, ну, по крайней мере, мне давно. И много, я не скажу, что все нравится, но очень много мне у них треков нравится. Я поэтому вот удивился, что ты ее запихал сюда. Я могу заведомо подумать, что это хороший трек, хоть я его еще и не слышал. Вот, ну, я удивлен.
1: Ну ладно, хорошо, расскажу о группе, для тех, кто ее все-таки не знает.
0: Группа... Димка пишет, вот мы инди-поп. Дим, вот, ты знаешь, мне вот много музыкантов пишут, мы инди. Я, честно, не знаю такого направления музыки. Вот всю жизнь был рок, был джаз, был блюз, да, была попса. Сейчас появились какие-то ска-панки, там, я не знаю, гламурные рэперы, инди-поп. Вот ваш звук, он ближе, наверное, к блюзу, к джазу, куда-то туда. Это хорошая, охуенная музыка. Вот, уж извините, я матюкнусь. Ну, никак не поп. Никак.
1: Ну ладно, дело не в том, как мы его назовем, да, а в том, что и все песни представляют. Расскажу все-таки о группе. 26 октября 2007 года группа Юла родилась на свет. Именно тогда в городе Хайфа в коллектив влилась вокалистка Женя Яновская. И Юла оформилась как творческая единица самостоятельно. Так вот, что хочу сказать хорошего про вокалистку. У нее просто бешеный темперамент. И, собственно говоря, она принесла вот этим темпераментом и своим красивым вокалом неожиданное звучание в уже готовые песни данного коллектива. И именно с Женей группа начала нарабатывать музыкальный материал и стала выступать на площадках Израиля. Сразу же после выступлений первых группа собрала хорошую прессу о себе, и в 2011 году выпущен был первый дебютный альбом «Отражение», после чего из группы ушел клавишник и практически следом ушел барабанщик. На данный момент Юла очень сильно изменила формат своей музыки, в группу пришел новый барабанщик Игорь Швец, и сейчас в данном составе группа выступает и готовится к записи второго студийного альбома.
0: Кстати, вот. Я знаю, ребята собирались «Интураж». У вас получилось, нет? Расскажи, Димка, что там у вас? Или вы плюнули, когда от вас музыканты ушли? Потому что я помню, мы общались на эту тему. Вот. Макс, я, извините, по носу щелкну. Вот он пишет, не надо на ска-панков наговаривать. Макс, ты знаешь, вот раньше не было ска-панков, были просто панки. А потом уже появилось направление ска. Вот, панк существовал сам по себе. Сам по себе. Вот, а потом уже появились ска-панки, гламурные панки, какие там
1: еще
0: калифорнийские панки. Понимаешь, вот всякое чучело пошло. Вот, панк, он и есть панк. Рок, он и есть рок. Хардкор, он и есть хардкор. Блюз, он и есть блюз. Ты его хоть как назови. Но направление музыки, оно изначально было поделено там еще 1000 лет назад. А сейчас просто вот появилась свобода слова, и все начали обзывать себя кто в лес, кто в огород. Хотя на самом деле я считаю, что это неправильно. Вот. Извини, что я тебя перебил.
1: Да ничего страшного, я все уже закончил. Ну что, слушаем.
0: Юла.
1: Итак, группа Юла, город Хайфа, Израиль, Женя Яновская.
0: Ставим,
1: композиция
0: слушаем.
1: Называется «Где ты?». Поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот. Вот. 22-18. 22-18 на моих зеленых системных. На самом деле, это не лучшая песня Юлы. Я ожидал другую какую-то песню, но я понял, просто коняшка он сегодня подбирал, именно по попсове выбирал.
1: Под формат, да, конечно.
0: Да, он, видимо, выбирал под формат, но все равно песня хороша. Песня хороша. Вот.
1: Много приятных комментов, все хвалят.
0: Давайте, да, я сейчас прям начну откуда. Ну вот у нас... Начало, ну так, давай мы уже пойдем. Во-первых, вот, да, Димка написал, что неправильно, песня называется «Не забывай». Вот, надо мне не забыть.
1: При заливке, да. Просто...
0: Надо мне не забыть в голосовалке правильно написать. Вот, так, далее, песня хорошая, но не лучшая у Юлы, вот пишет Андрюх, вот я с тобой согласен. Что ты мне, куда? Вот, чувственный вокал с первых нот. Не побоюсь даже добавить сексуальную артикуляцию, написал Эдик. Ну,
1: согласен.
0: Не знаю, насколько сексуально, но девочка у них поет очень достойно. Так, вот вопрос к барабанам и басу не прокачет, но это сведение. Так, Макс пишет, мне нравится этот трек, если барабанщик еще нормальный будет, то супер должно получиться. Вот, так, далее, что там у нас? Единственное, что в сегодняшнем эфире позитивирует. Вот написал.
1: Вик, ну ты подожди, в конце эфира будут просто забойные треки.
0: Сейчас у нас будет охрененный трек, я чувствую.
1: Я уже боюсь.
0: Анжелка, там можешь ставить чайник, кофе пойдешь варить. Я тоже себе что-нибудь сварю. Так, очень прикольная группа, это точно не попса. Но я сразу говорил, что Юла это изначально не попса. Я не знаю. Ну, коняшка, просто он выбрал самый попсовый трек у них. Вот, причем он не столько попсовый, сколько, наверное, лиричный.
1: Он очень нежный и лиричный, да.
0: Так, вот Эдик пишет, положение спасено шикарным голосом вокалистки. Так, вокалистка тащит, что там, ну и все, наверное, да?
1: Ну, пожалуй, да.
0: Ну и все. Так, где голосовать, Макс? Макс, голосовать будете завтра на сайте Неформатного радио. С утра появится запись эфира, появится голосовалка за треки. Вот, и все пойдет. Вот, Димка написал, что собираются они осенью ехать в Москву играть. Где это? Где? Вот. Все нормально, клавиши компьютер играет, а барабанщик есть новый. Осенью в Москве планируем поиграть. Дим, но вы напишите нам, просто вот если вы поедете обратно, допустим, в южном направлении, то, может быть, даже имело бы смысл Юлу затащить в живую студию. Я бы вас хотел живьем обязательно вытащить в эфир полноценно, прям вот двухчасовой программой.
1: Да, если что, ехать тут всего полтора часа.
0: Да, от Москвы до нас недалеко. Вот, или взять там, если на поезде поедете, как какой-то там билет дополнительный, да? Вот, ладно. Едем дальше.
1: Едем дальше.
0: Вот, дальше я подозреваю, будет весело.
1: Друзья, ну я сразу хочу сказать.
0: Это вот один из сегодняшних. Сегодня коняшка сделал много. Как это, веселых треков. Вот это еще один веселый трек.
1: Друзья, те, кто в конце 80-х, в начале 90-х застал ту пору, когда вот были популярны такие группы «Класковый май», «Жома Руков», «Рома Жуков», да, там, ну и прочие исполнители, такие попсовые, да, это вот трек из той же категории, то есть вот вспомнить молодость, вспомнить детство, да, и послушать этот трек. Трек очень достойный, очень интересный, исполнитель тоже очень интересный, да, но это вот я сразу скажу, это чистая попса, попса чистая, но интересная попса. Ну что ты смеешься?
0: Чисто. Подожди, а какую ты там поговорку говорил до того, как вот в самом начале?
1: Я не помню. Ладно.
0: Когда мне рифма хорошая пришла. Так, сейчас я нажму тихо. Вот.
1: Ладно, да. Я продолжу, да. Поэтому о чем вас хочу попросить. Воспринимайте этот трек вот именно как классику жанра. То есть вот с чего начиналась, скажем так, наша поп-музыка в Советском еще Союзе. И переросло плавно, ну, перешло плавно на Россию. Итак, что это за исполнитель?

0: песни. Что ты смеешься?
1: Извини, конях.
0: Захар, ну хочешь посмеяться, иди в туалет посмейся, блин.
1: Извини, конях. Ну давай, продолжай.
0: Вот, ну я продолжаю дальше. Мне чем вот этот трек понравился, чем он меня подкупил? Вот именно тем, вот той ностальгии, да, которую я ощутил, испытал, когда услышал эти песни. То есть человек очень серьезно подходит к своему делу, он вкладывается. И, ну, в этом жанре, конечно, сейчас уже у нас поп-музыка немного другая, но послушав эту песню, ну, можно окунуться вот в ту атмосферу, славную атмосферу начала 90-х годов. То есть, я думаю, про ностальгируйте вместе со мной, и пусть даже многие из вас попсу не слушают, мне кажется, этот трек вам понравится. Итак, Алекс Саакян, Саница Кущевская, девчонка с нашего двора.
1: Поехали. Ставим, ностальгируем преорально.

0: Ой-ой-ой. Мы тут с конем хороводики плясали.
1: Нет, я вот, я честно не понимаю вот вашу реакцию, да. Ну, блин, я проностальгировал, мне эта песня понравилась. Вспомнил молодое свое детство даже, да.
0: Это когда я первый раз слушал, а когда второй раз послушал.
1: Ну, классика жанра, ну, Захар.
0: Ну, ржал же сейчас вместе со мной.
1: Потому что ты так зажигательно смеешься. Я еще раз повторюсь, мне песня очень понравилась.
0: Ну, это даже не...

0: попса!
1: Захар, я все-таки попросил бы более уважительно относиться к музыкантам, которые...
0: Ребята, музыканты, я вас всех очень уважаю, люблю, но я не могу. Все, давай дальше.
1: Я заранее предупреждал, что сегодня будет попсовый эфир. Ну что, я не понимаю, блин, рокеры одни собрались, ну давайте буду ставить один панк, блин, один, я не знаю, хардкор, хардрок.
0: Да не-не-не, хорошо, мы, по крайней мере, вот дали дорогу.
1: И вообще, я как бы вот сейчас тут пишут «Ласковый май», плохо вы, ребята, знаете ту попсу. Это не «Ласковый май» однозначно, тут голос совсем другой. Это скорее похоже на Рому Жукова.
0: Да.
1: И вот пишет Макс, вот, действительно я с ним согласен. Думаю, лет 20 назад он бы мог порвать целый стадион, без сарказма. Совершенно верно.
0: Ой-ой-ой-ой. А, все, я сейчас хлебну крепкого чая.
1: Ладно, тут Захар пока ржет. Но я не могу, я правда, я не могу вести программу рядом с этим человеком ужасным.
0: Давай следующую песню.
1: Ну ладно, я вам хочу что сказать, ребята, что те, у кого уши заворачивались в трубочку от попсы, я вас сразу хочу обнадежить, попса закончилась. У нас следующие три трека пойдут совсем не попсовые, хотя, ну, они действительно довольно-таки интересные. И очень мелодичные, и нежно-лиричные. Следующий наш трек, он прозвучит от Софьи Курбатовой из подмосковного города Фрязино. Песня называется «Саманта Смит». Немного об исполнителе. Софья родилась в Риге в 79-м году. Значит, интерес к музыке стала проявлять с раннего детства. Ну и, собственно говоря, уже в 11 лет Софья получила стипендию «Талант» от Детского фонда Латвии за успехи в области композиции. Первую песню написала еще в 5 лет, а в 19 уже выступала в составе группы под интригующим названием «Дишхья», исповедующей, собственно, версию синти-попа. Ну и в 2012 году София отправила демо-версию песни «Саманта Смит», которая сейчас прозвучит, Леониду Бурлакову, продюсеру, открывшему в свое время «Мумитроль», «Земфиру» и «Братьев Гримм». И вот с этих часов, минут события понеслись скача скоростью поезда. Были записаны в 2012 году 3 дебютных сингла, а в начале 2013 года артистка уже подписала контракт с крупнейшей в России рекорд-компанией «Гала Рекордс». И в апреле 2013 года Саманта Смит появилась на iTunes, и публика сейчас ждет, когда же у Софии выйдет первый дебютный альбом. Лично мне эта песня понравилась сразу же с первых аккордов, с первых слов. Песню, не совру, переслушал подряд раз 10, когда первый раз услышал, да. Тем более, что эта тема очень близка для меня. Если помнит кто-то, да, кто еще в Советском Союзе родился и рос, помните эту девочку замечательную из Америки, Саманта Смит, которая написала письмо Андропову и, собственно говоря, приезжала к нам в Советский Союз с визитом дружбы. Была в Артеке, выпускались марки с ее фотографией. И потом Саманта Смит разбилась со своим отцом на самолете, когда он заходил на посадку. Ну, грешили очень много и на американские спецслужбы, что это они ее угробили. Американцы грешили на наше КГБ, что это КГБ ее угробило. Тайна сокрытая мраком, но девочки...
0: На самом деле, какой-нибудь пьяный голубь залетел в турбину.
1: Ну, скорее всего, да, но девочку очень жалко, и действительно, благодаря этой девочке обстановка вот напряженных отношений между Советским Союзом и США в те годы, она снизилась. То есть девочка совершила очень благое дело, она была послом мира. Вот. И песня, ну, действительно, она очень глубоко проникновенная и возвращает нас именно в те годы. В те годы Советского Союза, когда еще перестройка не начиналась, когда вот была холодная война. Вот. Софья Курбатова, подмосковный город Фрязино, Саманта Смит. Я думаю, эта песня вам всем понравится.
0: Ставим, слушаем, поехали.
1: Поехали.

0: Ну, в общем, неплохо. В общем, неплохо. Мне даже где-то что-то понравилось. Ну, по крайней мере, уши в трубку не заворачиваются. Вот. Давай посмотрим, что тут у нас по комментам.
1: Ну, здесь пока еще не комментировали.
0: Не-не-не, были где-то. Где-то тут были. Вот, пишет Вика, рок-говнорок, Fender Stratocaster.
1: Она, наверное, все-таки не про эту песню.
0: Не, я думаю про эту. Так, вот, на строчке «Ты зря глядишь на небо» уж очень напоминает тембр певицы Чили. Ну, за тембрами тут не погонишься, понимаешь. Не так много... В мире тембров сколько людей, да? Поэтому, ну, тут сравнивать, я считаю, смысла нету.
1: Маринка, привет, понравилось.
0: Привет, Маринка, да, пишет, понравилось. Так, отличная песня, пишут. Так, далее, это у нас по будущим эфирам.
1: Димка пишет, мне текст нравится, моднявый такой.
0: Текст не слушал, ребят, честно говорю, я тексты никогда не слушаю. Вот сегодня только у Эдика услышал про дельфинов, и то потому что, ну, у меня есть больные воспоминания с дельфиненками. Вот, хорошая песня в зачет. Макс пишет, понравился трек. Андрюха пишет, забыл, но это не по теме. Вот, мне нравится, песняга хорошая, нормальная, зачет. От меня галка будет.
1: Вот, хоть на том спасибо.
0: Вот.
1: Мне эта песня действительно тоже очень нравится. Я Эдуарду эту песню даже кидал за несколько дней до начала программы и говорил о том, что это один из моих фаворитов, наряду с его дельфинами.
0: Ну, вот, наверное, да.
1: Ну что, идем дальше. У нас плавно подошли к концу треки из России, Беларуси, Украины, Израиля. И сейчас... На вкусненькое, на закусочку два трека из Тулы. 2+1, точнее +2. И сегодня, как никогда, я горд, я рад. И мне не стыдно, действительно не стыдно за эти треки. Потому что, ну, действительно, ну, это очень красивые песни. Вот начнем мы, наверное, все-таки с композиции «Русь» от Анатолия Барановского. Хотелось бы очень подробно рассказать об этом человеке и о том вообще, что в Туле происходило в те годы, когда он здесь еще жил. Сейчас просто Анатолий живет не в Туле, он переехал в Гурзуф со своей семьей. Вот. Но когда-то в Туле это был человек очень популярный, очень известный. Я думаю, что многие музыканты нашего города и многие любители музыки до сих пор вспоминают Анатолия добрыми словами, потому что это был человек, который открыл в Туле альтернативный рок-клуб «Виноград». И этот «Виноград», рок-клуб «Виноград», да, он стал на долгие годы домом, настоящим домом и для музыкантов, и для их поклонников. То есть это была действительно альтернатива «Молоту». Там выступали очень многие интересные музыканты, и атмосфера в этом клубе была действительно очень душевная. Хороший звук, качественный, хорошее отношение к делу, и собиралась там публика очень душевная. То есть это действительно был второй дом для музыкантов. Три «Винограда» было, три проекта было у Анатолия. Не все получалось всегда, но не по его вине. По крайней мере, но действительно, с ностальгией вспоминаю эти годы, и огромное еще раз Анатолию спасибо, не только от меня, но и от музыкантов, от тульских музыкантов. Несмотря на то, что как бы Анатолий был организатором вот этих вот фестивалей и организатором рок-клуба, он также был еще и вокалистом и лидером одноименной группы «Виноград». И вот когда услышал первый раз эту группу, это была одна из немногих тульских групп, которую я услышал первый раз, сразу в нее влюбился. Очень серьезный, грамотный подход к делу, очень интересный материал, и действительно человек вкладывал душу в свои песни и очень серьезно относился именно к подаче своего материала. Материал у Анатолия, еще повторюсь, действительно очень заслуженный, очень хороший. Вот. И, на мой взгляд, одна из самых удачных песен Анатолия Барановского, композиция называется «Русь». Я полагаю, что эта песня...
0: Ты так красиво расписал прям все. Вот.
1: Ну, а послушаем песню. Песня тоже красивая. Я думаю, что
0: предыдущие 10 треков ты тоже так же расписывал.
1: Нет, Захар, я уверен, что эта песня равнодушно никого не оставит. Это действительно красивый трек.
0: Я из этого трека запомнил только, что там церковь на боку лежала почему-то.
1: Ну, Анатолий быстро поправился и картинку перевернул.
0: Едем дальше.
1: Едем дальше. Анатолий Барановский, Тула, Гурзуф, композиция «Русь». Поехали.
0: Поехали, ставим, слушаем.

0: Но у меня один вопрос. Как? Коняшка, как этот трек попал в одну линейку вот со всем тем, что мы слышали?
1: А я объясню, как. У меня был вариант с последним треком, который сейчас прозвучит, да, пока говорить не буду, что это за трек. А второй трек от Тулы очень долго не подбирался, и вот тут Анатолий очень удачно выложил свой трек. И я решил просто эту песню поставить. Не удержался.
0: Не удержался. Но на самом деле... Для музыканта вот это целая проблема, патриотичные песни, да? Вот тебе нравятся зухерские патриотичные
1: песни?
0: Да,
1: мне нравятся.
0: Вот, тебе нравятся. Вот у меня их уже скопилось, ну, наверное, штук 6. И для любого музыканта абсолютно проблема, куда их пихнуть. А потому что пишутся они, ну, вот время от времени раз вот и написались, да, ну... какое-то там особое моральное состояние души, да, и раз родилась песня, раз написалась, и куда ее девать, никто не знает. Вот. Целая беда. Песня классная. Музье классное. Тут вот пишут, кокошника не хватает. Ну да, вначале вот, конечно, там мудновато. Мудновато вот эти вот, вот балалайки. Потом, да, уже пошла гитарка, уже пошло дело. Надо было все-таки, я думаю, Толику вначале тоже какого-то мяса добавить, потому что слишком уж, слишком много балалайк. Вот, а так зачет, хорошая песня, мне нравится. Вот, но только вот я не могу понять, чего она вот среди, вот как там, Арик, вот Арик этот был, да, у нас, потом там еще Бобик какой-то пел. Вот, а так, в принципе, все хорошо.
1: Ну что, едем дальше?
0: Едем дальше.
1: И я хотел бы сказать, я просто вот сейчас, я сегодня был просто шокирован тем событием, которое недавно произошло. Когда отбирал трек группы Ганза, кстати, группа Ганза у нас уже была в программе 5 плюс 1.
0: Да-да-да, я их хаял, я
1: вот,
0: помню.
1: Вот, Захар их хаял, мне эта песня нравилась, но Захару не понравилась. Так вот, группа Ганза не так давно записала... дебютный альбом «Ганза завоевывает мир». В него пошли 14 боевиков, и они переписали несколько своих старых песен. Так вот, трек под названием «Песок» я отобрал, ну, где-то, наверное, ну, неделю назад для программы, и в тот момент времени я не знал, что песня окажется такой пророческой. А в чем пророчество-то? А в том, что Элечка, вокалистка группы «Ганза», поет о мачо. Где же ты, мачо? Ну, там слова вы услышите, да? И... бац, я захожу сегодня на страницу к Элечке и вижу, что она совсем недавно бракосочеталась. То есть Элечку поздравляем, Элечка вышла замуж, мир вам да любовь, очень рад за вас. Поздравляю с этим знаменательным событием. И как раз вот эта песня, действительно, она, ну, вот, ну действительно, ну как вот сказать... пророческая оказалась. То есть я тогда еще не знал, что Эля вышла замуж. Эту группу я уже давно знаю, давно ее люблю. Это один из лучших, если не лучший, женский голос на тульской рок-сцене. И песен у них действительно очень много хороших. Вот, с удовольствием всегда хожу на концерты группы Ганза. И сегодняшний трек «Песок», он действительно очень качественно сделан, качественно аранжирован и качественно исполнен. Действительно очень вкусная, хорошая, интересная работа. Ну, в принципе, наверное, все. Привет и передал. Элю поздравил.
0: Я, кстати, извини, опять оборву. Вчера очень хотел поздравить, забыл. Забыл. Я вот все думал, надо не забыть, и забыл. Вчера днюха была у Катюхи, у солистки группы Орбис нашей тульской. Вот, Катюха, днюха тебе. Творческих тебе успехов. Хорошо, что мне конь сегодня напомнил тебя поздравить.
1: Хорошо. Вот. Ну и все-таки немного о группе Ганза скажу. Это российская рок-группа во главе с, как вы уже слышали, с вокалисткой Эльмирой Алексеевой. Она сейчас уже не Алексеева, сейчас у нее другая фамилия. Играют они поп-рок. В 2007 году в Туле образовались. Ну и главными особенностями музыки Ганзы является быстрый темп композиций, обильное использование молодежного сленга, раскованность музыкального исполнения. Ну и, собственно говоря, используют они наряду с традиционными инструментами в своем звучании американский народный инструмент казу. Не знаю, что это за инструмент, точнее, увидел.
0: Это который бу-бу-бу делает.
1: Видимо, да. Вот, ребята из Ганзы не затрагивают политических и социальных вопросов, не несут глубокой смысловой нагрузки, а следовательно совершенно безопасны для мозга и рекомендуются для прослушивания людям всех профессий и возрастов. Бодро? Да, бодро. Модно? Да, модно. Танцевально? Да. Стоит ли приглашать на корпоратив за много денег? Да, приглашайте. То есть приглашайте группу Ганза на корпоративы, на концерты, и будет им счастье, и вам тоже счастье будет.
0: Я про козу расскажу. Помнишь торжественное открытие магазина «Бастон»?
1: Да.
0: И вот тот момент, который ты уже не помнишь, вот там я забрался в витрину, достал эту самую козу, вот, и всех затрахал. Вот, там уже все орали, Зухер, пошел нахер отсюда. Вот, эта штука очень удобная для тех, кто не умеет играть ни на каких музыкальных. Кстати, вот тебе надо попробовать.
1: Попробуй, ладно.
0: Потому что там нужно только вдохновение и стакан водки, и все прет. Ладно, Ганза Песок.
1: Ганза Песок, очевидный претендент на попадание в ротацию.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, Андрюха, он пишет, не выдержал, побывал на рок-лайбе, откомментил, это он про меня, да, я не выдержал, слабаков я распинаю сразу, прям на месте, вот, ну, что могу сказать по Ганзе, ну, растут, ребята, на глазах растут, прям хорошо, ну, были, конечно, огрехи сведения, вот, но это не принципиально. Не настолько сильно принципиально. По крайней мере, вот в сегодняшний попсовый 12-трековый 5+1 трек вписался как нельзя лучше. Вот, еще одна галка на моем счету. Вот.
1: Ну, комментарии зачитай тогда уж. Тут хвалили люди.
0: Хвалили, да?
1: Конечно.
0: Я просто смотрю, у меня тут одни козы открыты. Мы тут козу обсуждаем. Димка мне, кстати, пообещал привезти из Израиля металлическую козу, которую можно будет курить. Вот, Димка, я жду. Так, где ну, ты видел?
1: С комментария Эдварда, наверное.
0: Ну, Эдик тут написал частотные характеристики. Я думаю, слушателям они вообще ни к чему. Это...
1: Димка пишет, латина отдает, симпатичная песенка и стилистика выдержана точно.
0: Стилистика выдержана точно. Так, ну
1: хорошо
0: и...
1: Хорошо от Анжелки.
0: Ну и все. Вот, тебе написали, что вы все придираетесь. Тебе написали. Конь на меня так посмотрел обиженно. Какой-то мне. Вот, ладно.
1: Ну, я скажу так, что действительно, мне кажется, достойно завершения нашей сегодняшней программы. Очень симпатичный, интересный трек. Я буду за него голосовать всеми четырьмя конечностями. Вот, и очень хотелось бы, чтобы трек попал в ротацию неформатного радио.
0: Теперь у нас долго не будет попсовых рэповых.
1: Как минимум месяц.
0: Как минимум месяц не будет.
1: Так что не пугайтесь, люди добрые. Программ. Надо было все-таки такую программу замутить, потому что действительно треки посылают.
0: Не, они время от времени нужны, материал надо разгребать. А как без этого? Ну, назвались грибами, да, полезаем сразу в маринад. А что делать? Вот, Маринка пишет, на мой немузыкальный слух шумненько. Вот. Ну, не знаю, Марин, там есть, ну, я опять же говорю, там огрехи сведения, а так, в принципе, трек, ну, сам по себе хорош, достаточно неплох. Вот, учитывая то, что до этого Ганзу я распял полностью от и до, как, когда-то они, да, у нас когда-то участвовали, то сейчас, ну, они меня порадовали, достаточно сильно выросли. Вот, так... Димка вот пишет, думаю, в целом надо меньше к сведению придираться, так как не стоит забывать, что это демозаписи. Демозаписи. Нет, я просто знаю, что Ганза пишется в Туле. Могу вам сказать, что это не демозапись, просто, ну, в Туле вот такой какой-то странный слуховой барьер у людей. Да и не только в Туле, сейчас просто появились у всех компьютеры, все возомнили себя звукорежиссерами, и очень многие берутся за то, что совершенно не их. Вот, а ребята, музыканты, ну, страдают. А куда деваться? Вроде как получается и по деньгам достойно, и вроде вот он материал, а в итоге получается, ну, вот.
1: Ну, по поводу Ганзы еще что хотел бы сказать, что из более чем 150 тульских коллективов смело можно группу Ганзы в первую десятку внести. Это действительно коллектив, который собирает большие, ну, скажем так, большие залы, много у них поклонников, и материал у них действительно очень интересный. То есть, будьте в Туле, на концертах Ганзы обязательно заскакивайте. Зрелище, ну, просто потрясает.
0: Вот Андрюха пишет, раз в месяц даешь программу на 12 треков. Кто за? Да я не против. Вот на самом деле я, наверное, самый счастливый человек, потому что сегодня первая программа 5+1, которую я могу прямо сейчас выгрузить на сайт. Мне ее не надо резать, чистить, кромсать. Вот, давай мы, наверное, нажмем нашу стандартную финалку.
1: Нажимай.
0: Все, программа 5+1 подошла к концу.
1: Тем как, более у нас
0: как собственно, и сегодняшний весь эфир подошел к концу. Вот, не знаю, я ставить, не ставить мне веселый трек, нет?
1: Ну, мне кажется, уже поздно.
0: Уже, да. Давай что-нибудь тогда так вот на ход ноги поставим из старенького 5+1-шного. Пусть это будет... Юрок вчера был.
1: Да?
0: Да, Юрок был вчера. Я вот хочу...
1: А Денис Третьякова не хочешь?
0: Не хочу.
1: Не хочу.
0: Не хочу Дениса Третьякова. Мы сегодня по попсе. Давай Юрку поставим.
1: Да, Арцизова, Тинтеринтель, да.
0: Он как раз замечательно завершит попсовый эфир. Говорим вам всем, друзья, я вам говорю до завтра. Димка вам говорит.
1: До среды, если я нарисуюсь, потому что в среду день рождения Михаила Горшенева. Хоть концерта и не будет, но все равно я буду там.
0: Нарисуешься, и вот мы сделаем. Давай вот мы следующий эфир посвятим как раз кавером Горшенева.
1: Ну, давай, давай.
0: Вот. Вот как я изъебнулся-то, а? Вот. Все, друзья, до завтра. Всем пока. Сегодня вместо нежного трека у нас будет Юрка Арцизов из Москвы. Тинтель-винтель, после которого включится или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Всем пока, всем удачи. Ловите завтра с утра голосовалку на сайте Неформатного радио. И обязательно голосуйте за музыкантов. Пока.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? Это же энциклопедия, ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка». Родились близнецы и сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.

Здесь мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишки не бывает

значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще слышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, парни.

Одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть моряк Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право не беда.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно, как бы вот ему называться? Уж как-нибудь красиво, возвышенно, естественно, что все его мысли вертелись о возвышенности. Я бы охотно стал Скаловым, но в Одессе был актер по фамилии Скалов. Тогда, может быть, Горский, но Горский уже был. Были и Горов, и Горин. Кроме гор есть еще и другие возвышенности. Холм, например. Но в этом есть какие-то грустные мысли. Кладбищенские какие-то, могильный холм. Что же тут выдающегося? Мучительно думал Лейзер Иосифович. Стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. Так вот оно, боже мой, утесы! Есть еще утесы! Так и появился Леонид Утесов у самовара.

0: у самовара, и я, и моя Маша.
1: А на дворе совсем уже темно,
0: как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно.
1: Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает.
0: У самовара и я, и моя Маша,
1: выкуску чай пить будем до утра.

С 16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище, участок номер 3.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Я обязательно доберусь туда. Поваляюсь на песке, позагораю. Подойду к берегу, опущу ноги в океан. Покайфую, ведь я люблю тебя, Куба.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Печаль, печаль, закричи, раскачай, встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей, очей, очей, учесть честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко, а мне

дождь. Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем? Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

Точно не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

Она решила, полюбит и так. Пропущенный вызов, забытый пароль. Арбатская, центр зала, 20:00. Поспешные сборы, СМС в ответ.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: кунилингусы, мой пупсик!
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
4: Нет, мама.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пиано, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезнет.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь,

вкус. Не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?

Она читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.03 уже на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Моя Аська 96.47.5. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, она самая верхняя, общаемся в комментариях к теме. Вот, и уже могу поздороваться с Пашкой. Привет тебе, дружище. Вот, ты у нас пока первый и единственный в эфирном чате. Вот, написал он туточки я. Ну что, почему я начал с НАУ? А потому как у Алена Делона сегодня днюха. Вот, долго я ломал голову, какую картинку поставить в этот, как оно называется, в предвариловку. Вот, запихал туда Алена в роли, кого он там играл, Цезаря, по-моему, да? Вот, ну, мне показалось, что там он лучше всего выглядел. Вот, Ленка, привет, солнце мое. Надо выпить, предлагает Пашка. Слушай, ну, я как бы, в принципе, имел такую мысль, потому как сегодня наворотил целую огромную кастрюлю плова. Вот, и я так себе сказал, что если у меня начнет болеть желудок, то, наверное, я сам себя выручу стопорем другим вискаря. Вот, ну что, начнем. Начнем мы, наверное, эфир, как обычно, с объявления победителей последней программы 5+1. Вот, она была последняя. И вот была буквально битва на костях. И начну я прям вот объявлять сейчас победителей. Группа «Болты». Группа «Болты» едет у нас на гастроли. На международные гастроли. Начнут они с Америки. Потом прям плавно переместятся в Канаду. Вот, очень много у них поклонников в Таиланде было, в Китае, в Швейцарии, ну и вообще по Европе. В принципе, вот, я думаю, им надо прямо сейчас всей группой скидываться на билеты, садиться в самолет и лететь туда. Там у них толпа фанатов. Конечно же, они не победили. Конечно же, они не победили. Я понимаю, что VPN рулит. Вот, я понимаю, что крутить голоса можно, но не нужно. Всегда об этом говорилось, всегда это предупреждалось. Вот, все, кто крутят голоса, они просто банально позорят. Позорят себя, как позорят. Есть у нас один пример. Вот. И ладно. Посему по голосованиям, по итогам у нас побеждает группа «Включай микрофон». Все по чесноку, буквально за час до эфира я садился, проверял все голоса, смотрел, откуда кто заходил, откуда заходили на сайт. Вот, были, конечно, там тоже, ну, там буквально 2-3 там какие-то копеечные. Может, кто-то и не знал, что с VPN-ом сидит. То есть их я даже не беру в расчеты, потому что, ну, болты, они прям вот, прям болты. Молодцы, победили всю Европу, весь Китай. Вот, ну и, соответственно, в ништяки я беру группу Gain Over. И, наверное, 4 души возьму с Илюхой, потому как людям, в принципе, понравилось, веселый был трек. Итак, сейчас у нас звучит 3 трека нон-стопом. Вот, и потом продолжим. Расскажу, что у нас будет дальше, как у нас жизнь дальше продолжится, потому как она не кончилась. Поехали.

А итак, друзья, 21.16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Моя Аська 96.4.7.5. Мессенджер службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, не забывайте вступать в нее. Вот, привет, Натаха, привет, Игорян. Вот, подтягивается потихонечку народ. Сегодня не густо. Объясню, почему. В принципе, программа сегодня планировалась так, вот, как бы я еще до последнего не знал, будет она или ее не будет. Вот, потому как был уставший. Основная программа уже готова, как бы все намечено, но выйдет она в следующую среду. Вот, и будет она у нас теперь каждую среду в 21.00 звучать. Вот, называться она будет «Миксер». Вот, ну и в течение эфира я понемногу расскажу вам, как все будет происходить и как все будет выглядеть. Вот, ну и сегодня чего? Сегодня будем просто ставить музыку, общаться. Сегодня так, коротенько по эфирам. Просто надо было объявить победителей. Вот, ну и как бы показать, что все на месте, все живы, и жизнь не остановилась. Вот, то есть у нас, что у нас получилось? Короче, у нас группа «Включай микрофон» победила. Вот, отзвучали, штукарь их завтра ждет на сайте. Ну и в ништяки у нас попали 4 души и гейновер, которые тоже вместе с питерской группой «Включай микрофон» будут всю следующую неделю звучать как трек недели. Вот, ну и чего, поедем дальше слушать музыку, общаться. Если есть о чем потрындеть, давайте заводите тему, поболтаем. Ну а я в течение сегодняшнего эфира расскажу о новой программе, которая будет у нас выходить по средам. Так, ну и сегодня вот 8 ноября, зашел я в Википедию, поглядел. Сегодня у нас мало того, что день веселых и находчивых, ибо вышел в эфир первый выпуск программы КВН. Вот, а еще сегодня такой не кислый день для, я считаю, для всего рок-сообщества, российского, по крайней мере, как минимум. Сегодня основалась у нас российская панк-группа «Гражданская оборона» в 1984 году. Ну и как бы не могу я просто обойти это событие мимо. Песенка короткая, но мы ее послушаем. Егор Летов, «Иуда будет в раю», поехали.

Шикарный трек, шикарная песняга. Вот, прям очень такие хорошие воспоминания. Именно вот этот альбом Егора, он постоянно звучал у меня в каюте. Работал я тогда в северо-западном речном пароходстве. Вот, и плавал, говно плавает, но все равно скажу, плавал. Потому что вот, по Волгобалту. И постоянно вот именно этот альбом у нас крутился. Тогда еще не было дисков, тогда еще не было MP3-плееров. Все было на кассетах. Вот, и вот эти кассеты на карандаше постоянно перекручивались. Вот, и слушались. Вот, ладно, присоединился к нам человек Анатолик. Здорово, дружище. Группа Gain Over у нас тоже в эфирном чате присутствует. Ребятушки, привет вам всем огромнейший. Gain Over, если начало пропустили, вы попали в ништяки, и с завтрашнего вечера будете звучать как трек недели, ну и, конечно же, попадаете в постоянную ротацию. Вот, теперь давайте буду уже рассказывать потихонечку, как мы дальше будем жить. До Нового года, ну вот в течение вот этого времени, по 1 января, все победители программы 5 плюс 1 будут перенесены в общую ротацию, то есть уже не будет такого блока, как победитель программы. Вот, и будут звучать со всеми на равных, в рандоме, и как бы никуда никто не пропал, не переживайте, все в ротации останетесь. Вот, это что касаемо победителей, ребят, кто все 5 лет был с нами, мы вас не бросаем. Во-вторых, все записи программы 5 плюс 1 будут удалены для скачивания, скажем так. Останутся они только для прослушивания. Вот, то есть прослушать их вы с сайта сможете, скачать не сможете. Скорее всего, будет у нас вот так вот сделано. Поэтому кому для себя, для архива там надо на память оставить запись, то до Нового года скачивайте. Скачивайте, не забывайте, потому что потом они будут только в прослушке. Это второе. Вот. Ну и, в принципе, все. Страничку перевернули. Больше, наверное, изменений никаких относительно той программы не будет. Буду вас теперь потихоньку просвещать о следующей программе. Вот, программа будет называться «Миксер». Будет она проходить почти в таком же формате. Единственное, не будет злых, не будет добрых. Все будет как раньше. Как до того. Как 5 лет назад. И никто никого ругать не будет, лишь бы ругать. Вот это раз. Формат программы будет проходить следующим образом. То есть несколько треков буду выбирать я персонально для эфира. А 3-4 трека будет выбирать робот. Робот. Вот, единственное условие, чтобы за трек проголосовал хотя бы один член жюри, поставил кнопочку «Да». И, наверное, алгоритм будет такой: робот будет выбирать сперва сотню из самых, там, допустим, по голосам продвинутых треков, да. Из них отбирать в рандоме также 3 трека, отправлять письма музыкантам. А я буду узнавать о тех треках, которые выбрал робот, прямо перед самым эфиром. То есть буду нажимать кнопочку перед эфиром «Скачивать треки», и для меня это будет как бы новость. Чё он там навыбирал. Вот, соответственно, каждый трек робот сможет выбрать только один раз. Если так получится, что выбрал трек и я, и робот, ну, значит... Значит, так получилось. Значит, на один трек будет звучать меньше, но, по крайней мере, для группы, которая прозвучит в таком случае, можно будет прям ставить галочку «Самый везучий музыкант России». Вот, ну и чего, давайте ехать дальше. Сегодня просто ставим музыку, никакой голосовалки не будет. Я вот просто выцепил треки, которые вот легли мне на душу, легли мне на ухо. Из свежезагруженных. И вот Кулай, город Казань. Ребята постоянно прям нас как бы это радуют. И вот очередной трек, прям вот он в настроении мне хорошо лег. Поэтому ставим, слушаем. Кулай, «Камни», «Казань», поехали.

Итак, друзья, создалось впечатление, что мой дом взорвали. Вот, вместе со мной. Такое бывает. На истории моих эфиров это уже вторая херня за последние два месяца. Что-то начал тупить мой бесперебойник. Вообще бесперебойник, источник бесперебойного питания существует для того, что если вдруг вырубили свет, чтобы он подержал еще немножечко на себе компьютер, чтобы можно было там, я не знаю, всем сказать аривидерчи, чтобы можно было все закрыть аккуратненько, выключить. Вот, а у меня просто бесперебойник тупо вырубился, и все. А второй раз уже такая херь происходит. Видимо, надо менять. Он, сука, дорого стоит. Вот. Так что на Новый год сделаю себе подарок, куплю новый бесперебойник. А сейчас пока терпите. Что делать? Пока не имею возможности еще раз подстраховаться. Вот, надо включать бесперебойник в бесперебойник, чтобы если один вырубило, второй все-таки хоть как-то держал. Вот. Сейчас у меня запускается потихоньку комп, он очень много всего запускает. Запустил я эфирную программу, теперь вот жду, пока у меня все загрузится, чтобы уже открыть наконец-то браузер, чтобы посмотреть уже, что вы там понаписали. Вот, успел я только увидеть вопрос Пашки, что будет с накрутчиками, удалим ли мы трек. Нет, конечно. Конечно, нет, никогда мы не удаляем накрутчиков, никогда мы не баним накрутчиков. Объясню почему. Во-первых, и действительно такие случаи были, когда сама группа даже и не в курсе, что им подкручивали голоса. Было такое, и как бы, ну, бывает, группа не всегда в курсе. Бывает, какой-нибудь фанат там возьмет, подстарается, и получается, что подосрал. Вот. Поэтому как бы на это не очень жестоко мы смотрим всем своим коллективом, но как бы в победитель группа не вышла. Вот так вот. По поводу... Так, вот, все, открылся у меня браузер. Давайте сейчас я уже теперь почитаю комменты. Так, вот Ромка написал.

Всем спасибо. Спасибо всем, кто за нас голосовал. В итоге мы победили. Вот, молодцы, ребят. По поводу накруток, сейчас вот ребята начали ругаться между собой. Ребят, честное слово, не надо, оно того не стоит, это все ерунда. Если трек достойный, он все равно попадет в ротацию. Сейчас у нас уже начался длинный большой разбор. Уже каждый день отслушиваются треки, и постепенно сейчас к Новому году в очередной раз обновится плейлист, и все достойные команды, они и так попадут все в ротацию. Не надо из-за этого ругаться. Это всего лишь одна программа. Вот, а их будет еще множество. Вот так вот. Так, привет, Юлька. Вот вижу, нарисовалась. Привет, Славян. Так, сейчас я вам сразу расставлю тут жирные смайлы. Так, далее, что там у нас по теме? На чем я остановился-то, когда меня взорвали? Начал я рассказывать про что? Ну-ка, напоминайте мне быстрее в эфирном чате. Вот, пока ставлю Константина Бурлакова. Парень у нас появился из проекта «Бомбы Питер». Вот, в принципе, цепанул. В принципе, неплохо так понравился. И вот очередной из свежезагруженных его треков называется «Карфаген». Ставим, слушаем, поехали.

Ну, кроме матерных слов, ничего в голову мне не приходит. Я сейчас много-много матерился, бился головой об стену. Но, по ходу дела, моей технике не нравится, что я решил отложить покупку нового бесперебойника до Нового года. Видимо, придется делать себе подарок на день рождения, на 13 ноября, и покупать себе новый бесперебойник. Опять вырубило. Вот, и, ну, я так подозреваю, одна из причин еще то, что в сети напряжение 173 вольта. Вот, видимо, из-за этого. Наверное, все начали у нас на районе резко греться обогревателями, и напряжение упало. Прям вот реально. Такое ощущение, что конец света. А, ребят, я пока еще не вижу ваши комментарии, пока еще ничего не вижу, потому что вот запустилась только эфирная прога со скрипом. Вот пока я вам могу бухтеть. Вот, и давайте, наверное, я вам поставлю очередной трек. Недавно он загрузился у нас на сайт. Проект называется «Илюша». Вот, парень сейчас живет в Москве, а так вообще корни у него в Иваново. Вот, разместился в треке дня, послушал. Мне показалось, что интересный проект. Мне показалось, что ему есть куда двигаться, но что-то он как-то больше треков не подгрузил, а хотелось бы ознакомиться еще с чем-нибудь. Но, тем не менее, пока я все запускаю, слушайте Илюшу. Трек называется «Здесь Москва». Поехали.

А итак, друзья, 21.55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, давайте я сейчас прям по-быстрому расскажу, что будет у нас в новой программе «Миксер». И давайте сразу договоримся, если меня в третий раз вырубит, все, я больше подключаться сегодня не буду, значит, смысла нету. Очень низкое напряжение в сети у нас из розеточки, 174 вольта вот сейчас показывает. Я так подозреваю, дело в этом. Вот, и если будет рвать, то будет рвать и рвать. Итак, программа «Миксер» выйдет в следующую среду и будет выходить каждую среду в 21.00. 3-4 трека буду выбирать в него я, остальные треки будет выбирать робот. Алгоритм выбора, то есть из топа, то есть за кого больше всего голосов, кто больше прослушан, то есть вот такой среднестатистический топ будет выбран из базы данных. Оттуда будет браться верхняя сотня, и в рандоме, совершенно случайном порядке, будет выбираться 3-4 группы оттуда роботом. Я не буду знать, что выбрал робот. Робот сам будет рассылать письма музыкантам. Это еще один повод указывать правильные ящики свои почтовые в своих аккаунтах, потому что вы будете об эфире предупреждены, а я буду узнавать об этом только перед самим эфиром, то есть там буквально за час, за полтора. Вот, далее все так же, будет голосовалка, будут выбираться победители, накрутка точно так же не приветствуется никогда и нигде, так было, так есть и так будет всегда. Вот, и также обсуждаем, так все будет то же самое. Буду приглашать гостей, скорее всего у меня будет второй ведущий, даже я подозреваю, что это будет ведущая я. Вот, и будем мы с вами общаться. Ни злых, ни плохих не будет, будут обычные, будут нормальные, будем говорить, улыбаться и высказывать свое мнение. Вот, все, по-быстрому рассказал про будущую программу. Теперь давайте, вот теперь я могу выдохнуть, успел все сказать. И если меня теперь вырубит, уже не страшно. Давайте сейчас вот закроем тему голосовалки прошедшей. Юль, честное слово, я за полтора часа до эфира просто сам лично проверял голосование. Вот, и открою маленький секрет. Мне видно, откуда человек зашел, чтобы проголосовать. То есть, в принципе, это как бы не такой уж и секрет. Люди, которые более-менее в этой атмосфере крутятся, я имею в виду веб, интернет, IT. Вот, есть такое, как это называется, правило, когда человек откуда-то приходит, то заголовки эти приходят вместе с ним. То есть, если человек пришел из контакта, у меня есть точка входа в контакт. Если человек пришел из Фейсбука, значит, я вижу, что он пришел оттуда. Вот, а когда человек приходит прям четко на эту страницу из ниоткуда, и потом оказывается, что его айпишник приписан к Гондурасу, к Новой Гвинее, Гоа, понимаешь? Ну, как бы это понятно, что это все VPN-ы, понятно, что это накрутка. Это одна из, как сказать, одна из маленьких деталей, по которым накрутчики вычисляются. Я это делаю не для того, чтобы вы приняли это к действию и улучшили качество своей накрутки. Нет, просто давайте будем честными и будем жить по-честному. Так лучше всего. Вот, Антоха у нас нарисовался, Андреев всем говорит: привет, слава яйцам, хоть эта песня целиком. Ну да, да, хоть одна песня прозвучала целиком. Ребята, извиняюсь, ну как бы не от меня все это зависит, такое бывает. К следующей программе приволоку другой бесперебойник из комнаты, оставлю жену без телевизора, что делать. Вот, на днюху себе куплю новый. Итак, так, все, про программу рассказал, про голосовалку рассказал. Будем жить дружно, сказал. Давайте не будем ругаться, сказал. И давайте, наверное, теперь слушать какое-нибудь музло. Сегодня программа просто так вот предварительная, дабы рассказать, что будет, рассказать, кто победил в прошлой программе. То есть сидим, трепимся. Вот если есть какие-то заказы, только я прошу, свои группы не заказывайте. Давайте так, по чесноку. Вот, что-то хочется услышать, пишите мне
У меня работает Аська 96-4-7-5. Есть Mail-агент неформатный. Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Обязательно же подписывайтесь на нее. Ну и общаемся в комментариях к теме. Тема заведена, она у нас самая верхняя. Все, оставлю сатисфакцию один на один. Очень меня порадовала эта группа. Очень меня порадовал в свое время этот трек. И вот сейчас с удовольствием ставлю, слушаем, поехали. Севастополь.

Итак, друзья, 22.04 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Привет, Настюха. Пишет, вот успела, ура, всем отличного ноября. Время для написания новых душевных строк под музыку неформатки. Настюха, здорово тебе. Ждем вас с Игорьком, когда уже у нас с той ноги вернется в свое русло. Уже как бы соскучились по вам. Давайте быстрее. Так, вот Игорек задал вопрос. Мои три песни, которые попали в ротацию, уже давно останутся ли на неформатке? Ребят, все треки останутся на неформатке. Не переживайте, никто никуда не денется. Как загружали, так все и будет. Просто раньше все это звучало отдельным блоком. То есть там среди, я не помню, вот врать не буду, по-моему, каждый восьмой трек у нас была заставка «Победитель программы 5+1» и звучал трек из общего списка. Так вот, теперь эти треки просто переместятся в основную ротацию. Оно, в принципе, и так было бы так. На Новый год мы каждый год эти треки все всегда переносились в общий список, в общий плейлист. Вот. И уже с Нового года как бы появлялись новые победители. Оно бы все равно так произошло, но теперь просто произойдет раньше, дабы избавиться вот вообще о любом напоминании о той программе. Вот, поэтому не переживайте, все, кто был в ротации, они в ротации и остались. Вот, все в порядке, никто никуда не делся. Так, что еще хотел сказать? Ребят, скоро Новый год. Обращаюсь сейчас к музыкантам. Конечно же, на этой неделе я повешу большой баннер на главной странице. Вот, все это будет оформлено, но сейчас призываю просто всех, кто сейчас слушает, кто будет переслушивать запись эфира. Приближается Новый год, музыканты, я вам просто вот советую по-человечьи. Для вас это будет полезно в первую очередь, потому что будете на слуху, присылайте новогодние поздравления. Без музыки, просто на микрофон записываем там: всем привет, мы группа такая-то, поздравляем там всех слушателей и музыкантов неформатного радио с праздником, т.д. т.д. т.д. т.д. т.д. Вот, и грузите все это на сайт, потому что буквально, наверное, через пару-тройку недель я уберу все рекламные джинглы, уберу все-все-все-все, оставлю только ваши поздравления. И, конечно же, если в вашем активе есть какие-то новогодние праздничные песни, грузите их на сайт. Будем формировать новогодний плейлист и будем формировать уже как бы праздничное настроение для всех, потому как его хочется. А то как-то год у нас заканчивается невесело. Надо начинать поднимать себе настрой. Вот, чтобы уже дома начало пахнуть мандаринами, чтобы уже как-то хотелось грохать из хлопушек и т.д. и т.п. Так, Антоха прислал заказ. Сейчас я это дело найду. Давайте пока я ищу трек. Так, сейчас мне придется прям резко выхватывать что-нибудь из прошлой программы. Так, давайте что-нибудь из позапрошлой возьмем. Бомбардировки. Просто я абсолютно не готовился к программе, скажу вам честно, до последнего не знал, будет ли она сегодня, но как-то решил, что надо сделать, вот, и поэтому треков не накидал, не нагрузил. Так, где у нас, где бомбардировка, что-то я до нее докопаться не могу никак, тянусь, так, и все никак, господи, это так давно у нас не было уже программы. Охренеть. Ладно, тогда просто делаю вообще ход самый что ни на есть простой. Просто тупо тыкаю на свой винчестер с буквой М. Вот он у меня весь забит музыкой. И сейчас что угодно оттуда возьму. О! Отличная группа. Отличная песня. Так, где она? Вот же она. Вот, очень люблю эту песню про то, как не хочется работать. Вот, а пока...

Вот, шикарно исполнено, шикарно спето. Почитал перевод, тоже понравился. Как правило, вот когда влезаешь в западный панк, и, кстати, вот каждый раз, когда я ругался про панк, да, вот для меня именно вот это панк. Вот поэтому я считаю вот это панком. Я сейчас ни в коем случае не хочу там на кого-то наезжать или влезать в дискуссию, я просто о своих предпочтениях говорю. Вот, Offspring меня вот как-то они ближе к сердцу. Вот, так, Пашка, я понимаю, я все понимаю, но как-то я приучен, понимаешь, не выпячиваться. Вот, ну не люблю я это. Честно, не буду я ставить свои песни в эфире, но вот зайди, послушай у меня на страничке, оно там все есть. Так, музыканты, дорогие, про джинглы я сказал. Что-то я еще хотел вам очень важное всем рассказать. И все как-то я вот, все как-то я просрал момент, потому что в мысли в хаосе, вот эти еще два сбоя электрических, они меня вообще расстроили, прям захотелось грохнуть стакан. Ладно, хрен бы с ним. Так, что у нас сегодня еще? У нас сегодня же именинников целая туева хуча, да? Смотрите, у нас сегодня где? Куда это все делось? Раньше же это все было на глазах. Вот, Дмитрий, Афанасий, Василий, Антон. Вот, если есть у нас такие люди сейчас, которые нас слушают, поздравляю вас с амунинами. С амунинами. Вот, а самые натуральные именинники сегодня у нас Олег Меньшиков. Давайте я только наших перечислю. Стас Намин, но этот вообще родной. Вот, ну и, в принципе, все. Все. Ну, Ален Делон, само собой. Причем, спасибо группе Наутилус Помпилиус ранней. Благодаря им почему-то Ален Делон кажется прям вот своим. Прям вот отечественным. Прям вот советским. Не знаю, у кого еще такие ощущения есть. У меня вот прям почему-то очень живенько. Итак, ладно, далее у нас для Антохи специально Багира, только ты не лги, 13-й год, ставим, слушаем, это у нас альбом «По крови зари», поехали, город Казань.

А итак, друзья, 22.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. С вами диджей Зухер, моя Аська 96.475. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но уже недолго. Я так подозреваю, надо потихонечку закачивать. Я вышел в эфир просто, чтобы объявить победителей и рассказать о следующей среде. В принципе, я это все сделал. Меня уже даже вырубило два раза, поэтому как бы будем потихонечку закрывать сегодняшний эфир. Вот, успел выполнить даже один заказ. Еще давайте разок проговорю, подведу, так это сказать, черту, да, под сегодняшним эфиром, расскажу про будущее. Итак, друзья, давайте мы бэкграунд, что ли, сменим ради интереса. Вот, вот это, наверное, будет лучше звучать. Во, во, вот так вот. Итак, рассказываю. Со следующей среды стартует новая программа, называться она будет «Миксер». Вот, будут у меня и соведущие, и гости появляться будут. Вот, треки отбирать буду часть я, часть будет отбирать робот. Я об этом буду узнавать прям до эфира. Письма музыкантам будет рассылать робот, которых он выберет. Поэтому еще раз убедитесь, что у вас указаны правильные имейлы в профайлах. Это всех музыкантов касается, а то не будете знать о своем присутствии в эфире. Вот, далее все по накатанной. Будет в конце каждой программы запись выкладываться на сайт «Неформатного радио», будет голосовалка, точно так же будут победители, будут ништяки, точно так же все будут попадать в трек недели, и точно так же победитель будет получать 1000 неформатных рублей себе на баланс. Вот, если трек, который выберу я, совпадет с треком, который выберет робот, ну что ж, значит, группе повезло. Я подумаю, может быть, за это даже учредим какой-то приз. По какому алгоритму робот будет выбирать треки? То есть будет составлен, из базы будет выбран какой-то топ, там, грубо говоря, плюсоваться будут все параметры, там, прослушивание, скачивание, голоса, просмотры. Вот из этого топа будет выбираться первая сотня. Из этой сотни в рандоме каждую неделю будет выбираться там 3-4 трека, посмотрим. Скорее всего, 3. Вот, соответственно, стилистики у программ больше не будет какой-то определенной. Объясню почему, потому что то, что выберет робот, никто не знает. Вот, ну и в принципе, наверное, все. Да? Все, что мог, я сказал. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня со мной. Завтра будет очередная программа «Без воды». Костик мне вот отписался перед эфиром, что группа, которая должна была участвовать, соскочила. Что-то у них там какие-то то ли гастроли, то ли проблемы. Соответственно, группу объявим только завтра. Вот, следующую среду ждем. А, вот, про джингл. Да, Пашка, спасибо тебе, дружище, напомнил. Музыкантам всем, всем музыкантам говорю, призываю. На носу Новый год. Давайте присылайте нам новогодние поздравления для слушателей. То есть присылайте только запись голоса. Подклада не надо. То есть мы группа такая-то. Поздравляем там с наступающим Новым годом всех слушателей. Желаем того, того, того, того, того. Вот, и мы их сами сделаем на них подкладку и выложим, то есть, чтобы джинглы у нас все были новогодние. Давайте уже создавать новогоднее настроение слушателям, себе и вообще. Вот, ну и, конечно же, если у музыкантов есть какие-то новогодние треки в репертуаре, обязательно загружайте их. Вот, если не было повода записать их, вот вам повод их записать. Все, друзья, услышимся теперь завтра. Услышимся в следующую среду. И в следующий вторник у нас очередная неформатная бомбардировка. Бомба Питер прислала мне уже новую дюжину треков. Я думаю, будет интересно. Я их специально не слушаю заранее. Как бы будем обсуждать все вместе. Все, всем пока, всем счастливо. Не грустите, все хорошо, жизнь не останавливается. Все запиписочно.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Расскажу-ка я вам о казусе, который произошел в 1964 году. Советский Союз налаживал отношения с Японией, и, как водится, обмен шел по всем фронтам. Не обошло это и музыку. Лучшие коллективы ездили туда-сюда. На «Мелодии» — это фирма грамзаписи, главная в Советском Союзе — выпустили диск «Музыкальный калейдоскоп» с японскими песнями. И что же? И наши решили не ударить в грязь лицом и спеть перед делегацией матерей Японии. А кто будет петь? Детский хор. Там 60-летние девочки и мальчики в пионерских галстучках решили спеть песню «Коино Бакансю» на языке басё и акутагавы. «Твоего поцелуя достаточно, чтобы заставить меня вздыхать. И сердце девичье сладко грезит о любви. Золотистое марево над горящим песком. Давай ласкаться обнаженными телами, словно

шокирует ли кого в эпоху хентая и аниме, что дети могут ласкаться обнаженными телами, меры были приняты. Поэт-песенник Леонид Дербенев написал правильные слова, и в 65-м году появилась «У моря синего моря» дуэт «The Peanuts», сестры-близняшки Ито Хидео и Ито Цукако. Они открыли миру целое направление японской поп-культуры. Женские дуэты с очень похожими голосами создавали вибрато, своеобразное, что создавало волшебство. Голоса сливались, переливались, создавая необычайную глубину и красоту вокальных партий.

The Peanuts появились в 1959 году. Сначала исполняли чужие песни, но к 61 году для них стали писать самые разные японские композиторы. Они снимались в кино, в 19 фильмах, кстати, обе. Самые интересные – это про Годзиллу и Мотру. Зацените, три части, они там феи играют. Вели более 10 лет популярное шоу на телевидении «Праздник мыльных пузырей». Скатались в Европу, подружились с немецкой певицей Катриной Валенте и записали два альбома немецких песен на немецком языке. Японки поют на языке Рамштайна. А в 1975 году сказали: мы хотим уйти, дали прощальный гастроль и оставили сцену. А сейчас моя самая-самая любимая песня этих японо-мам The Peanuts, Blue Rain in Tokyo.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

придуманный город, собора созвездий. Дев русые косы, дорож с васильком.

0: релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Я рвусь к тебе из зазеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан. Он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах. На чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья. Мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе одной.

0: познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один.
1: Ворвусь к тебе без задержания, выстрелю в путь, хотя кривой. Пусть напоминает мироздание.

двор. Приходи, на маяк погляди. Новый час, ты пропой.

город родной.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

0: И все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.04 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, а с вами диджей Костецкий. И очередная программа «Без воды». Название не актуально. Как с нами связаться? Во-первых, у нас есть Аська 96475, а кто ей еще пользуется. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Костик, здравствуй, дорогой. Расскажи, кто у нас сегодня в гостях.
2: Ну, друзья, мы целую неделю договаривались, и все-таки договорились, и все у нас получается. В гостях сегодня у нас Мартын Небах. Правильно ударение делаю?
3: Да, да.
2: Да, Мартын
3: все
2: Небах.
3: Правильно.
2: А если
3: быть... Добрый вечер.
2: Добрый вечер всем, да. Если быть конкретнее, на связи у нас сегодня Украина, и конкретно город, какой Мартын, напомню?
3: Ивано-Франковск, вот. Западная Украина.
2: Да, сегодня у нас, в общем, такой... замечательный, прекрасный эфир. Уже вторая группа у нас из этой прекрасной страны участвует в нашем эфире. И первая нам безумно понравилась. Я думаю, сегодняшний эфир, да и что я думаю, я уверен на 100%, он будет ничуть не хуже, поскольку со многими из песен Мартына я уже знаком, и мне это все нравится, я это люблю. Мартын, итак, здравствуй, пригласи, пожалуйста, всех поближе к тех, кто с тобой будет сегодня общаться, рядышком сидят, поближе к микрофонам, и расскажи, кто сегодня у нас на связи, помимо тебя.
3: Ну, во-первых, хочу сказать здравствуйте, добрый вечер всем слушателям этой передачи. Вот. Со мной сегодня Максим, это, ну, очень близкий человек, который участвует в проекте «Мартын Небах», который, в общем, принимает прямое участие.
4: Бесконечно прямое
3: участие. Ну, я
4: участие.
3: Думаю, сам скажешь.
4: Да, здравствуйте, меня Максим звать. Занимаюсь блогерством немножечко. Немножко дизайнер, немножко фотограф. Вот. Получается, делюсь с Мартыном лучшим, что могу от себя передать, что могу пожелать, что могу сделать.
3: Ну, по концертам работаешь, что-то научишь. Смотри, как есть. Постоянно благодаря тебе я выступаю.
4: Ну и так, да, и так случается, конечно. В общем, мы здесь двое, которые благодаря один другому.
2: Мартын, задам один вопрос всего лишь. Перед тем, как мы включим первый трек, скажи, пожалуйста, проект «Мартын Небах» — это ты как солист или же у тебя есть коллектив, с которым ты постоянно гастролируешь, участвуешь в программах, там, фестивалях и тому подобное?
3: Ну, на данный момент я как солист. Ну, то есть были эксперименты, были у меня группы, которые я организовывал, с которыми играли, давали концерты. Сегодня вы послушаете их записи, вот, как раз именно с концертов.
2: И, можно сказать, мы поучаствуем в процессе самого концерта, глядя на сцену со своих стульев.
3: Ну, можно так сказать, да.
4: Так, я стараюсь. Но
3: сейчас, ну, на данный момент, да. На данный момент выступаю я сам.
2: Правильно. Да. Замечательно. Итак, у нас первая песня, чтобы распечатать сразу эфирчик. Как называется звук?
1: Мари. Называется у нас Мари, и подписана группа Сергиев Посад. Вот, давайте, наверное, все-таки начнем с трека, а потом... начнем мучить ребят вопросами. Друзья, не стесняйтесь, пишите нам в любой из перечисленных выше мессенджер. Вот, давайте общаться живьем. Поехали, ставим, слушаем.

0: Слушай, а битрейт кто-нибудь засекал? Как это правильно называется? Частота ударов во что там мерится? В минуту, да? Вот у этого данного.
1: Давай немножечко расскажу историю этого трека. Алло.
0: Давай, конечно.
1: Да, это запись 97-го года прошлого века на магнитофонную ленту на обычных советских Уралах. Да, вот. Это первая запись, короче, моих песен, можно сказать.
2: Я вот запись только хотел сказать, знаешь, такой приятной ностальгии повел от этой песни, просто приятно. Когда все это джинса, когда все это квартирники, и вместе собираются люди покурить во дворах, побегать от матери, когда интернет еще не заполонил головы целиком.
0: Да его не было вообще тогда.
2: Кого? Интернета?
0: Да.
2: Ну, у нас, по крайней мере.
1: Да, его не было тогда.
2: Вот, и вот это такой, знаешь, приятная ностальгия, Павел. Скажи, пожалуйста, Марне, ты как придумываешь, сам работаешь над текстами, либо ты, у тебя есть партнер, непосредственно соучастник в этих делах?
1: Нет, ребята, я полностью автор и музыки, и текста, и каких-то главных аранжировок, короче, вот таких общих, начальных. Вот, но есть, ну, допустим, сегодня еще будет звучать, конечно же, новые треки, свежезаписанные. Есть команда, которая, с которой я просто пишусь. То есть мы не играем, они не выступают как, ну, как группы, mm-hmm. вот со мной. Но они мне помогают в записи, то есть прописывают гитары,
3: да,
1: ударники.
3: Рок-н-ролл как образ жизни.
1: В общем, да, просто эти ребята тоже музыканты, у них есть свои проекты, но они мне помогают, потому что у нас такая тусовочка такая, ну как в принципе должно быть.
3: В общем, если Уоррес-то, если Мартина описывать и вообще представлять, то вот он такой рок-н-ролльщик по жизни.
2: Ну это здорово, слушай, рок-н-ролл, кроме наркотиков, то секс можно тоже плести, нормально все было, хорошо. Макс, знаешь, какой вопрос у меня к тебе сейчас будет?
3: Да, конечно.
2: Расскажи, сложно вот индивидуального музыканта все-таки продвигать и делать им... Ну, как группу, на мой взгляд, группу, по-моему, проще все-таки продвинуть, когда это коллектив целый. А вот сольному музыканту достаточно сложно, наверное, в тусовку влезть такую серьезную, где можно выступать и гастролировать. Тебе сложно этим заниматься?
3: Если честно, я не могу сказать, что метод «закидаем шапками» может быть.
1: Сейчас, давай, более Максим, продуктивным. Давай, Максим, я отвечу на вопрос, а потом ты скажешь свое мнение по этому поводу. Ну, конечно, сложно.
2: Сложно.
1: То есть, да, скажем так, да, ну да, сложно.
2: А что сложнее, Мартин? Слушай, давай сразу принеси. Тебя лучше
1: я, называть. Я короче. Мартин. Скажу так, большая сцена, она требует шоу и требует звука.
2: Ну, да.
1: А человек с гитарой ни звука, в принципе, для большой сцены, ни шоу дать не может. Вот квартирники, маленькие клубы, пабы, какие-то сабантуйчики рок, да, короче, это у меня постоянно, и выступления практически каждую неделю, вот, с этим проблем нет. Но попасть на какой-то фест или, допустим, там на большую сцену какого-то сольного, ну, сольника концерта, допустим, там на какой-то праздник или еще что-то, очень сложно, конечно.
2: Ну, не знаю, Мартин, ты знаешь, я посмотрел несколько видео с твоим участием, и как бы сказал тебе так прямо говоря, ты достаточно харизматичный малый, и там тебе особо-то, я так понимаю, долго ты на сцене не задерживайся в том смысле, то, что тебе много времени нужно, чтобы народ тебя почувствовал, захотел тебя увидеть еще раз. Вот, поэтому и твои песни, в принципе, они такие, заставляют булки дрыгаться, что говорить там, без всяких приукрашек. Вот, а вот у тебя получается сольный проект, он один, вот ты сочиняешь и песни, и аранжировку, Макс тебе помогает в плане того, чтобы найти выступления какие-то. Вот,
1: ребята еще помогают тоже.
2: Вот группа, с которой ты пишешься, да?
1: Угу.
2: Вот. Да. Вместе вот куда-то фестивали, или могли бы, может быть, сами фестивали какие-то организовывать, может быть, каким-то образом сольные. Я не говорю сейчас про бардов, которые в лесу собираются белых гонять гитарами. Я имею в виду фестивали, где действительно такой серьезный подход были.
1: Смотрите, ребята, ну вообще я такой человек, знаете, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Мое дело — это выйти на сцену, порвать толпу. А организации концертом, пиаром, промоушеном, пожалуйста, вот Макс.
3: Да, ну, в общем, мы свою лепту вносим для развития какой-то фестивальной деятельности вообще в стране. И, ну, если честно, течение такое достаточно хорошее, хорошие тенденции.
1: Человек организовал очень уже не один фестиваль на этом.
3: Ну, можно я перебью?
1: На этом. Что-то начинаешь издалека очень.
3: Кажется, что-то свое организовывал все время.
1: Здесь на местечковом уровне, на уровне области, человек уже не один организовал, сейчас принимал участие, организовывал. Ну, все, молчу.
3: Так и живем. Ну, так и живем. Что говорить? Я уже только подытожить могу.
2: Слушай, ну вот сейчас я так, ну, это мое личное, вернее, предположение. Сейчас же, наверное, очень сложно достаточно выйти на концерты, где заплатят достаточно. Я алчный человек. Я люблю, когда я выступаю, чтобы мне платили деньги. Не только за то, чтобы я там вспотел и выплеснул все свои эмоции, но чтобы это еще все было подогрето определенной суммой денег. Сейчас сложно с этим вопросом.
1: Константин, да, правильно?
2: Да.
1: Константин, а я вот наоборот не алчный человек, и большинство моих выступлений совершенно бесплатно. Просто я считаю, что ну, на этапе, когда человек имеет популярность местечкового уровня, продвигать свое творчество, то есть иметь возможность где-то выступить, можно пока и без денег. То ничего страшного, короче, если ты выступаешь бесплатно, зато со своим материалом и популяризируя свою музыку. Ну, это так, это вот мое мнение.
2: Нет, это 100%, я согласен, но когда там одно, да, два, три выступления, я согласен, полностью можно бесплатно поиграть. Но когда их там, допустим, 10 в месяц, и как бы 10 выступлений тратить свою энергию, не то что энергию, а тратить, я считаю, что это, знаешь, лишняя растрата сил, которые...
1: Согласен, но у меня нет 10 выступлений в месяц и там, в неделю.
2: Ну это пока, погоди, у нас обычно, знаешь, после эфира у всех начинаются подъемы такие хорошие.
1: Да,
2: не переживай, так что все будет. Слушай, Мартин, знаешь, какой вопрос? А давно ты наведывался в наши края?
1: Последний раз это было 16 лет назад.
2: Когда ох, и мало.
1: Ну, а сейчас, ребята, вообще, сложно или как?
2: Я бы с удовольствием просто с тобой пообщался, если ты приехал в Воронеж, выступил где-нибудь, я бы с удовольствием пообщался вживую. И твои песни, знаешь, приятно слушать по одной простой причине. Они не несут в себе никакого, знаешь, такой... как бы лучше сказать, правильнее, вернее, сказать, они не несут в себе говна. Вот, так правильнее будет сказать.
1: Подождите, вот, вы еще не слышали антихриста и колдуна.
2: Не-не-не, я же не говорю там про верующих, неверующих, когда бабушки креститься начинают во время песни. Да. Нет, я имею в виду о том, что фантазии бурно у любого человека присутствуют, но просто когда, знаешь, песню слушаешь, ведь масса прекрасных групп, такие как вот Ария, там, да, ДДТ, я, ну, пока вот русские там взять, у них тоже масса песен, которые...
1: Русские группы, ребята, моя кумир группа русского рока — это Кино, а ДДТ, Чайф, Нау, Алиса, Аквариум, БГ, ну, это столпы русского рока, я рос на этой музыке, и сейчас их слушаю с удовольствием, они постоянно мне в плейлисте звучат.
2: Вот очень, знаешь, что обидно, то, что все-таки, вот, есть определенные моменты, которые не позволяют музыкантам, благо, как бы, мы можем связаться легко, неформатное радио, это такое радио, которое связывает любые страны мира в общем общении, чтобы поделиться музыкантами мнениями, поделиться своими впечатлениями. Я думаю, что у тебя после этой передачи обязательно появятся и новые поклонники, и те, кто захотят тебя услышать уже.
1: Не, ну, Константин, рассуждать можно много, но ну, будет предложение конкретное, тогда и будем разговаривать. Ну,
2: правильно, предмет разговора — это самое главное.
1: Скажем так, а сейчас можно для себя фантазировать то, что может, кто куда поедет там, и так далее и тому подобное.
2: Я думаю, все решаемое дело времени. Так, следующая песня, Зухер, у нас какая?
0: Никто не спросит, она следующая называется. Это вот как раз, я так понял, уже что-то более свежее, да?
1: Ну это да, это, короче... сольника недавнего, последнего концерта.
2: Что-нибудь о ней хочешь сказать, Мартин? Или пускай так играет, а потом поговорим.
1: Это была такой проектик, такая группа, у нее название БПНЗ было. То есть без претензий на звезды расшифровывалось. Вот. Мы отыграли два концерта, и все, на этом группа закончилась.
0: И претензии закончились все.
1: Да,
3: и БПНЗ переформатировал в БПС.
0: Лишний раз говорит о том, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Вот, ну что?
3: Сложно, напоминали, порядок люди путали все время, значит называть не так.
0: Ставим, слушаем, поехали.

0: скину там в личку ссылку. Угу. Если успею, конечно.
1: Зухер, дорогой мой человек, мы эфир продолжаем. Зухер у нас где-то потерялся, но мы тем не менее все равно должны продолжать эфир и будем это делать.
0: Да, хорошо.
1: Давай. Где он есть, там у нас, я не знаю. Я надеюсь, нас сейчас радиослушатели слышат, наши дорогие, много уважают.
0: Ну что, эти два трека, дружище. А, ну хорошо, ладно.
1: Да-да. Мы во время следующего трека обязательно
2: все. Мы прям все это обсудили, прям в прямом эфире. Вот, все замечательно. Все услышали, все поняли. Ребят, похвастайтесь, вот во всеуслышание, вы находитесь сейчас где?
3: В Ивано-Франковске.
2: Нет,
3: Западная Украина.
0: Мы находимся сейчас в клубе по имени Библиотека.
2: Вот. Это самый интересный вариант проведения прямого эфира. То есть мало того, что живая группа, они еще и из клуба Библиотека.
0: Сегодня движ, очень интересная группа. Как она?
3: Пани Валькова. Да, у нас там Пани Валькова внизу играет. Сейчас пойдем.
0: Слушаем прикольную группу, короче. Ну и заодно с вами общаемся.
3: В общем, мы просто в эпике.
0: Они уже выступают, ребята, просто мы ушли оттуда, они громко выступают.
2: А вы на сцену прям выйдете, скажите, ребят, давайте потише, у нас тут прямой эфир.
1: Да, все-таки.
0: У нас тут эфир, да? Они хотят
1: отрываться от эфира. Мартин, слушай, вопрос такого плана, ну, для всех слушателей и для меня лично. Как давно ты начал заниматься, вот понял, что это твое, ты взял гитару в руки, начал придумывать текст?
0: Вот первая песня, короче, это «Марии» была, это вот первая мной написанная песня. Она была написана в 16 лет и была посвящена девчонке по имени Марина. Марина, если ты слышишь, привет. Лучше ходи в экшоу, да?
3: Я на правах рекламы, кстати, Марина.
0: Да, вот эта первая песня, она была написана в 16 лет, и в 16 лет, в принципе, я понял, что я могу писать песни.
1: Ну а смотри, ты как продвигался? Вначале через дворы, через трущобы, или же у тебя были выступления уже?
0: Я? Ну как? Не, ну сначала я играл для своих одноклассников, друзей близких.
2: Для Марины.
0: Просто я вообще, я как раз и был, чтобы вы правильно поняли, я как раз был тем парнем с гитарой, знаете, который постоянно, по всей компании, походы, короче. На то время так это все было. Интернета не было, гаджетов не было, люди общались больше вживую, выходили в походы, на шашлыки и так далее и тому подобное.
3: Прокачивали оперативку.
0: Постоянно встречались каждый вечер вживую, опять же, а не в онлайне.
3: Занимались прокачкой своей.
0: Да, и, естественно, там всегда присутствовал парень с гитарой. Так вот этим парнем был я.
1: Слушай, ну сейчас огромное количество групп и исполнителей, знаешь, вот очень много сейчас вылазит говна. Ну что говорить, потому что благодаря интернету каждый может выкинуть в интернет всякую ересь. И я, знаешь, когда смотрю, вот кого-то приглашать в эфир, когда просматриваю...
3: Накачать говно.
0: Константин, ну просто я не знаю, что ты имеешь под этим понятием говно, типа что-то как ты...
1: Нет, я имею в виду по тому, что, знаешь... О песне думать не надо. Просто она звучит, вот даже, понимаешь, она даже противно звучит. Я тебе про что говорю? Я не про твое творчество. Я говорю, сейчас вот благодаря интернету влазит очень много негатива, который абсолютно не нужно, и музыкой это назвать трудно. Вопрос мой будет такого плана, сложно через всю эту дребедень пробираться самому?
0: Ну, ребята, ну, во-первых, дальше в эфире будут звучать треки совсем не такие веселые, как были до этого. Поэтому, ребята, забегайте вперед по поводу, что много говна, а вот у меня говна нет. Знаете, может, у меня тоже сейчас говно хотя бы прет, кто его знает. Негатив.
3: Бывает, так
0: далее. Так у всех бывает. У меня есть треки не только радужные, веселые о любви, но есть и такие мрачноватые, вы сегодня их услышите.
3: Любовь.
0: А чем пробираться, ну, как вам сказать, вы понимаете, вот... Ну да, сейчас люди очень получили больше возможностей экспериментировать со звуком. Во время моего становления таких возможностей, конечно, не было, поэтому мы как бы давили больше на текст, на смысловую нагрузку, там, на какую-то интеллектуальность. Вот. А музыка уже получалась из того, что было. Вот. Сейчас это, конечно, немножко мешает, ну, что тогда не было возможностей.
1: Научиться.
0: Да, ну как вы говорите, вот давно там, я не знаю, я просто не понимаю, что вы имеете под этим понятием, короче, ну.
1: Не, я имею в виду, вот, грубо говоря, лук-лучок, золотая луковица. Знаешь, есть такая песня, сейчас вот она, звезды российской эстрады ее пытаются, вернее, исполнили уже, уже записали. Я просто не понимаю, да, благодаря чему вылазит подобное говно на в ротации радио. Вот про что говорю.
3: Оно же должно откуда-то вылазить, ребят. Слава богу, что не от вас, как бы, это
1: мы правильная жопа, из нас лезет правильная музыка.
3: Может быть, где-то между, но главное не быть именно вот, вот той частью, которая не свергает просто вот это вот уже.
0: Так что... Я, как и любой хорошо. Человек, который пополняется стилю рок, я ничего нового сейчас, конечно, не скажу. Я просто не задаюсь этими вопросами по отношению попсы. Она для меня просто ничего. Я и не слушаю. Ну, просто не слушаю.
1: Все. Зачем вот. Лишний раз мозг себе затирать, правильно?
0: Даже новинки вот эти все там массово популярные, над которыми много-много людей тащатся, я их просто не слушаю. Мне не интересно.
1: Скажи, я вот так посмотрел вот по группе, по твоим подписчикам, Мартин, у тебя, вот почему-то мне так кажется, у тебя все, кто в группе есть, по-моему, это настоящие люди.
0: Да.
1: Я к тому говорю, что не накручено. Очень многие любят сейчас накручивать программы какие-то, запускать, чтобы побольше там в группе людей. Но я на тебя посмотрел, знаешь, ты уже достаточно давно занимаешься музыкой. Я думаю, в числе твоих и друзей, и поклонников, и слушателей, вот, по-моему, даже маловато. Мне бы хотелось, честно говоря, чтобы побольше в группе присутствовало людей.
0: Я сейчас поясню, почему. Подожди, потому что для меня, я тебя перебью, извиняюсь, потом побежу. Короче, для меня просто, поймите, для меня аккаунты в соцсети, как в Фейсбуке, как в ВКонтакте, во всех там, это просто способ для общения с людьми. Накрутки мне просто это неинтересно, ну серьезно, просто неинтересно. Ну, да, мне неинтересно, когда будет куча незнакомых мне людей, которые там за какие-то баллы будут у меня висеть на странице, ну, мне это просто неинтересно. И вот там, я не знаю, там каждый какой-то там... Ну, какая-то там, я не знаю, там, ну, в мою сторону внимания на моей странице, для меня, ну, это реальные люди, короче, которые действительно понравились. Вот, они показали свои эмоции.
1: Слушай, ну это здорово, честность, она сразу чувствуется. Честность, я говорю, она сразу чувствуется, и это даже отвлекает сквозь интернет-ресурсы, сквозь все остальное. Дальше у нас какая песня, Звуки?
2: Слушай, она у меня перелистнулась, никто не спросит, у нас озвучало, да? Нет, она крикозябрами, блин, сейчас попробую я. Покинуть ад, она называется, вот.
1: Покинуть ад, ребята, что за песня?
3: Покинуть ад,
0: что ли? Покинуть ад. Ребята, я эту песню сделал, короче... Когда Курт Кобейн выпустил себе пулю в лоб. Ну, короче, в общем...
3: Когда Курт Кобейн покинул театр.
2: Это травило.
0: Да, вот под эмоциями. Я Нирвану вообще обожаю, слушаю до сих пор. Тоже в плейлисте мне постоянно. Одна из немногих западных групп, которые мне нравятся.
1: Давайте послушаем, отречемся от этого мира бренами надолго.

0: А итак, друзья, 21:34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами Мартин Небах. Вот, сегодня у нас в гостях и программа «Без воды». Все у нас тут, никто не потерялся?
1: Не, никто не потерялся, говорит.
0: А то как-то все прям раз, алло, алло. Ладно, Мартин, ты мне скажи, ты на неформатке там как ты МН или Мартин, как правильно тебя поискать тут просто треки твои?
2: На Мартин Небах, Мартин Небах.
0: По-русски или по-латински?
2: Как? Алло, алло.
0: Алло.
2: По-русски.
0: Все, Костик, общайтесь, я ищу пока.
1: Мартин, знаешь, какого плана вопрос? Вот ты уже достаточно давно занимаешься музыкой. А были люди, которые к тебе подходили и просили совета?
2: Ну, честно сказать, не было.
1: А вот любители...
2: Ну, не было.
1: Любители по фотографии...
2: Ну, есть, короче... Ну... Да, конечно. Ну, практически после каждого концерта подходят люди, благодарят, фотографируются. Все это нормально. У меня в большом ВКонтакте очень большой альбом, там всем там так называется, Муздриш. Все мои выступления за все годы ВКонтакте.
1: Я понял. У нас, знаешь,
2: 5 лет уже или 6.
1: Знаешь, в чем проблема? У нас сейчас идет, видимо, с этим, с оттягом сигнал, поэтому мои вопросы для тебя такой чуть-чуть попозже. Вот, я буду выжидать,
2: может быть,
1: ты...
2: я слышу.
1: Да-да, я буду выжидать, чтобы ты успевал отвечать. И вопрос, знаешь, какого плана к тебе будет? Много ли сейчас вот людей присутствует на концертах по клубам, где ты играешь? Или же сейчас тоже опять какой-то спад?
2: Сейчас, ну, да, сейчас спад. Если собирается там 100 человек, то это уже... Ну, клубы, я, во-первых, живу в небольшом городке, клубы здесь небольшие, то есть максимум 200 человек, например, библиотека, а на сколько человек, Макс, на сколько человек библиотека? 200 человек, короче, в гостиной.
3: Большой, но такой, резиновый.
2: Сейчас собирается там 50 человек, 100.
1: Ну, как ты сам думаешь, вот это вот, как ты сам, вернее, считаешь, вот интернет-ресурсы вредит исполнителям? И либо же помогает.
2: Нет, конечно же, помогают. Ответ очевиден. Вот, например, мы с вами общаемся благодаря интернету. Вообще мне такое тоже к вам будет вопрос, если можно.
1: Да, конечно.
2: Потому что мне очень интересно. Да, я еще даже не прошло полмесяца, как я залил свои треки.

0: вам, на ваш ресурс. Mm-hmm. Ну, то есть, что посещаемость называют практически, что там лайка не нулевая практически. Вот. Тут же связывается со мной человек информатного и предлагает принять участие в передаче. Вот мне просто интересно, как происходило знакомство.
1: А знакомство происходит очень просто, Мартин.
0: Благодаря кому я сейчас в эфире?
1: Я лично просматриваю группы, которые закачивают свои треки на неформатное радио. Я их слушаю, я потом, после того, как послушаю на неформатном радио, перехожу по ссылке либо в ВКонтакте, послушаю что-то еще интересное, потому что иногда люди выкладывают не... Ну, одна песня классная, остальное все говно, из-за которого убрать, в принципе, группу, ну, просто не стоит в эфир, потому что эфир пройдет тухленько. Вот, я сам это просматриваю, прослушиваю, и после этого уже решаю, звонить либо не звонить человеку, связываться с ним, либо не связываться, приглашать, либо не приглашать. Так что не удивляйся, все это как говорится, все это по-честному, никаких проблем. Никаких проблем с этим ни у кого нет.
2: Мне за тебя бабла никто не заносил, могу гарантировать точно.
1: У нас все на деньги звонит. Не-не-не, у нас все по-честному. Мы таких вещей не любим, никто никого не продвигает просто так. Либо нравится, либо не нравится, либо приглашаем, либо не приглашаем. Слушай, дальше вопрос, знаешь, как. Какого плана вопрос у меня дальше будет? Ты владеешь только одним инструментом, либо же тебе дано владение еще несколькими инструментами, другими музыкальными?
0: Нет, я владею только гитарой. Есть еще похвалиться, что я научился в ней играть сам, учителя. Вот. Наверное, здесь гены сыграли. Вот. А более того, я скажу, что я очень плохой музыкант на гитаре. Просто, ребята, такая ситуация. Говорят, музыка. Придумать музыку мне вообще не проблема. Гитара это просто такой, то есть такой инструмент, с помощью которого я. Ну, то есть, если бы я знал очень нотную грамоту, я бы, конечно, записывал нотами то, что я придумал. А я с помощью гитары просто привожу в реальность те мелодии, которые ритмы там звучат у меня в голове. Вот. Понимаете, да? Вот. И поэтому я больше там на исполнение, на выступление, на артистизм, на вокал давлю, чем на игру. То есть я стараюсь, чтобы были музыканты, которые играют, а я пою. Ну, вот я стараюсь так вот к этому, типа, ну, вот так вот делать. Вот. Когда я не играю, а просто вокал, ну, пою. Я больше вкладываюсь в песню, больше ее чувствую, больше я думаю о ней. Когда я играю на гитаре и пою, у меня где-то 50% внимания уходит на игру на гитаре. Ну, вот так вот как.
1: Слушай, знаешь, как еще хотел...
0: Больше ни на каких инструментах я не играю.
1: Слушай, знаешь, я хотел спросить тебя еще, а есть у тебя вымученные песни, вот которые, знаешь, сочинять вот неохота, но надо было?
0: У меня были неудачные песни, я их просто вычеркнул, вот и все. То есть, есть, нет у меня вымученных, ребята. Под заказ, ну, я понял, о чем вопрос. Я не пишу под заказ вообще. То есть у меня были предложения не раз, когда
3: они мне предлагали,
0: напиши, пожалуйста, песню по такому-то поводу. Ну, такого у меня, короче, нет. Я не могу сесть и просто написать песню. Должна быть эмоция, должна быть какая-то настроение какое-то и так далее.
2: Не, ну, а, допустим, ты сам себе заказал. Вот там появилась какая-то мелодия в голове. Начал там две фразы, хлоп и затык. Через неделю... Через неделю
0: попробовал. Да, я понял, о чем вопрос. Я пишу только... Вот, у меня приходит настроение, я пишу. Специально не сажусь там какую-то тематику и так далее, и тому подобное. Например, ну, был тут сейчас вот у меня происходит эксперимент небольшой. Я написал музыку к чужим словам. Достаточно неплохо получилось. Вот, такой вот эксперимент у меня был. Но чтобы там садиться и что-то вымучивать, такого не было. Поймите меня правильно, у меня происходит эмоция какая-то, вот, и я сажусь и пишу песню. У меня бывает такое, что я сажусь и пишу за 5 минут, а бывает, что я ее и ношу себе и 3 месяца, и полгода.
2: Вот,
0: то
2: вот.
0: Есть какой-то ритм, есть какая-то мелодия. Я потихоньку пишу текст.
2: Вот об этом и был вопрос. То есть вот именно вот про то, что ты в себе носишь там 3 месяца, полгода, год, два. Вот самая длинная, какая у тебя песня, которую ты...
0: Я почему-то подумал, что есть... Вопрос был о неприятных каких-то песнях. Да-да, конечно, конечно. Есть такие, короче, что я полгода. Есть такие, что я через много лет беру и переделываю какую-то строчку. Очень часто такое бывает. Да. Очень, да, постоянно.
1: Слушай, ну давай побольше мы все-таки будем с творчеством знакомиться. Следующая песня у нас какая есть?
2: «Герой непризнанных лет», Сергиев Посад. Я так понял, это запись с концерта, да, опять же, с того, с какого-то далекого.
0: Да, с 97-го года эта песня посвящена патриотам. Ну, именно просто патриотам как виду. Не какой-либо там страны, а просто патриотам, в принципе. В принципе, да. Ну, то есть любой страны.
2: Вот, ну а я пока звучит эта песня, как раз закачаю. Вот я нашел у нас 4 трека твоих на неформатке. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, закачал я еще два трека. То есть, в принципе, в любой момент можешь сказать нам фас, и я любой из них поставлю. Вот, ну, продолжаем, поехали.
1: Мартин, скажи, пожалуйста, да. Ты когда пишешь аранжировку к своим песням, пользуешься ли услугами профессиональных, ну, мнением профессиональных музыкантов, либо же ты делаешь все только сам?
2: Ну, именно каких-то известных профессиональных музыкантов не могу назвать имен. А ребята, которые получше меня соображают, конечно, я же говорю, есть команда, эта команда называется Снедриады, я вот немножечко рекламирую, очень толковые ребята, очень рекомендую. Забейте в Google, найдете сразу. Они помогают мне с аранжировкой, вплоть до того, что, например, некоторые песни я вообще не принимаю участие в аранжировке, потому что ребята так делают, что мне просто все нравится. Вот, кстати, вот эти два трека, которые вы там нашли наконец-то, потом включите, вот это как раз их работа. Послушайте, а так все, в принципе, происходит в процессе.
1: Слушай, а было, заранее... было такое, что ты выходишь вот утром из подъезда, либо из квартиры, и там написано: «Мартин, я хочу от тебя детей».
2: Ну, пока, ребята, еще не было такого. Нет у меня поклонников, ночующих под балконом. Нет у меня рваных плакатов под дверью, трусиков и культиваторов тоже нет. Нет такого вообще пока что.
1: Но это все временно, все это приходящее. Вон, ко мне присоединился мой любимый попугай, который мне вечно...
2: Ну, в принципе, я, честно говоря, я слышу, да. Мне, в принципе, как-то это тоже не очень интересно. Ну, я не думаю об этом, вот.
1: Слушай, Маркус, а вот твоя целевая аудитория, как ты считаешь, какого плана вот люди именно, которые будут 100% настроены на твою музыку?
2: О, это будет очень субъективное мнение, я боюсь обидеть просто людей, но...
1: Не бойся, здесь все можно.
2: Если которые, возможно, меня сейчас слушают, да? Ну, я считаю, что моя целевая аудитория — это люди от 30 лет и выше. Потому что, как бы, после моих выступлений в основном подходят такие люди старшего возраста. Ну, все же относительно, вы понимаете, да, то есть, допустим, для 20-летних я, может, уже старичок, а для 80-летних, например, я вообще юноша, так что это такое. А есть еще мое субъективное мнение, как я себя чувствую. Вот. Ну, да, вот от 30 и выше.
1: То есть это целевая аудитория, которая 100% поймет твои песни, о чем они и кому они адресуют.
2: Да.
1: Знаешь еще какой вопрос? Ты, точнее, не вопрос, а просьба к тебе.
2: Именно.
1: Да, просьба к тебе такого плана. Скажи, пожалуйста, когда в ближайшее время и где можно будет тебя услышать с твоими концертами?
2: Ну, меня можно будет услышать, во-первых, в Днепропетровске 21 мая на фесте песен, посвященных хорошим людям. А вот, короче, это будет такой достаточно серьезный фест. Моя песня, совместная песня, которую упомянул раньше, песня «Туман», попала в 20-ку лучших песен Украины, как бы, вот, и будет такой промоушен. Немножечко там свечусь на серьезной площадке, на серьезных каналах. Вот, с этим у меня связаны сейчас основные заботы. Вот. А так, личный мой концерт сольный будет 27 мая в библиотеке город Ивано-Франковск. Так что приходите, все, кто будет в это время здесь.
1: Ну, поскольку нас слушают не только Российская Федерация, Украина, Беларусь и рядом все стоящие республики. В общем, кто окажется внезапно 27 мая, ребята, Ивано-Франковск, город Украина, внезапно окажетесь там, приходите на концерт. Во сколько начало будет?
2: Начало будет 9 часов, как обычно.
1: В 9 часов вечера приходите, послушайте, насладитесь. Ну, я, как и говорил, понимаешь, у меня глаз наметан на хороших исполнителей. Не просто так, как говорится, у меня упал взгляд на твое творчество и твое исполнение. Следующая песня, Зухер, у нас какая?
0: «Дай волю себе».
1: «Дай волю себе», о чем песня?
2: Спасибо, ребят, спасибо. Песни о свободе, о том, что не надо зацикливаться на каких-то своих забабонах, комплексах. Надо дать волю себе, не беспокоиться лишний раз. Ну, она, да, она такая немножечко в тревожном стиле. В общем, объяснять ничего не надо, послушайте просто. Там все
1: понятно. Отлично, слушаем.

0: А итак, друзья, 21-56-56. Вот такая вот красивая цифра на наших зеленых системных. Вы слушаете программу «Без воды». С вами диджей Костецкий, с вами диджей Зухер. И с вами украинская группа. Человек, как тебя правильно называть?
1: Не группа, а солист украинский.
2: Сейчас как Мартин Небок, да, как сейчас.
1: Вот, целиком и правильно. Слушай, Мартин, знаешь, вот послушал песенку, весьма занятно и интересно. У меня, знаешь, какого плана вопрос? Сочиняя песни, это хорошо, сочинять песни, это хорошо. А вот когда ты откладываешь гитару в сторону, откладываешь листки, тетрадки вместе с ручками в сторону, чем ты занимаешься в миру?
2: Я работаю тренером в спортзале, я кандидат в мастера спорта Украины по восточным единоборствам. Тренер второй категории, судья второй категории. У меня свой спортзал, с моими партнерами, с моей федерацией, естественно, Вот. И как бы учу людей в обороне. То есть провожу тренировки. Это мой основной заработок. Вот, как бы и он мне дает неплохой заработок, возможность заниматься музыкой без коммерции.
1: Ну, в общем, спортом ты оздоравливаешь тело, а музыкой душу.
2: Да, можно и так сказать.
1: Скажи, пожалуйста, какие вот я иногда прошу людей, кто участвует в нашей передаче, пожелать самому себе на будущее, вот через 5-10 лет. Тот же самый Мартин, чтобы себя послушал, что бы ты себе пожелал через 5-10 лет?
2: Ну, я бы пожелал себе, во-первых, окружение хорошее, хороших друзей, верных, не меркантильных, если можно назвать человека другим. Вот. Профессионалов, конечно, хотелось бы за себя видеть тоже, потому что я любитель, и люди возле меня тоже любители. Но это все самобытные люди, автора своей музыки, и это, конечно, большой плюс.
1: А кем ты себе, я имею в виду, кем ты себя вот через 5-10 лет видишь, вот пожелай себе чего-нибудь такого, и через 10 лет посмотришь, послушаешь программу и посмотришь, сделал ты или нет.
2: Да. Хотелось бы, конечно, популяризировать свою музыку на... Там не на 100, там 200 человек, а на 1000, миллион. Этого бы, конечно, всего пожелать. Через 10 лет.
1: Как вы думаете? Я думаю, ты уже на пути к этому, поскольку, как ты говорил, у тебя лучшая двадцатка, да, Украина?
2: Да, да, я попал вместе с человеком. Мы на пару сделали песню, и она попала в двадцатку лучше.
1: Ну, от малого до великого один шаг, это понятно. И ты как спортсмен, конечно, должен понимать, что любое начинание это всегда трудно. А вот когда уже в процессе начинаешь развиваться, в любом случае добьешься того, чего хочешь, если этому уделять достаточное количество времени.
2: Да. Да, самое главное это работать постоянно.
1: Ты мне скажи, а вот ты не популяризируешь среди своих вот учеников или тех, кто там с тобой занимается вместе в спортзале, свою музыку?
2: Нет. Нет, это, то есть в спортзал люди приходят заниматься спортом.
1: Не, а так вот, если, знаешь, поставить на фончик, вот человек пошел на дорогу.
2: Да, нет. Они, все эти люди, которые со мной занимаются, они есть у меня в друзьях, они, естественно, слушают музыку. Но я не нависаю на них вообще. Ну, то есть, если им хочется сказать, они скажут сами, что и происходит, в принципе. Но я там не спрашиваю, ты слушал, там, ты, тебе понравилось, зайди там лайк, или что такое я не делаю.
1: Скажи, пожалуйста, а вот семья тебя поддерживает в твоем музыкальном начинании?
2: Ну, конечно, поддерживает. Вот, но у меня есть семья, но не полное понимание, о котором ты спрашиваешь. Ну, то есть, как жены, детей у меня нет.
1: Вот. Не, вот, я имею в виду близкое окружение, самое близкое. Вот они целиком полностью на твоей стороне в том, что ты делаешь.
2: У меня нет в окружении людей, которые бы меня не поддерживали.
1: Слушай, ну это здорово, это по-спортивному. Так, команда есть команда, никуда ты...
2: Начиная от близких родственников и заканчивая друзьями, знакомыми.
1: А кто-нибудь есть среди окружения, кто советует? А вот ты мог бы написать вот, а вот что-нибудь там вот такую вот песню вот, там, про травку зеленую, про деревца хорошую?
2: Ну, конечно, такие разговоры присутствуют, и критика присутствует, и не всем нравится. Мы рассуждаем постоянно. Ну, я же говорю, я не профессиональный психотерапевт, я не могу писать текст. Мне нужна эмоция, мне нужна история. Вот. Мне нужно, чтобы событие какое-то случилось, понимаете?
1: Не, ну понятно, обладая спортивными навыками, вряд ли кто-то что против, лишний раз-то скажет, опять же. Друзья оттекаются путем удара слева, там справа. Слушай, еще хотел у тебя узнать, ты на гитаре учился, поскольку сам, а были ли люди, у которых ты вот что-то где-то набирался опыт? Я имею в виду вот прям воочию, не кто-то там группа, которая известна, ты слушал, а именно воочию, вот люди, с которыми ты вот там, можно здесь там подсмотреть, там подсмотрел, тут подсмотрел, для себя лично брал.
2: Ну, конечно, ну, я же говорю, тогда было очень много, ну, практически каждый день собирались в компании, где были ребята с гитарами, каждый показывал то, что умел, где-то посмотришь. Ну, то есть я так учился, конечно, я сказал, что как другие играли, а не сам играл. Но не могу не упомянуть своё, то есть практически все песни его я могу сыграть и так. То есть выучил полностью всю дискографию группы Кино. Это, конечно, дало мне очень большой толчок в опыте и так далее.
1: Мартин, знаешь, какого плана вопрос? Ты мне скажи, а никогда каверами не увлекался?
2: Был грешок такой. Да, вот буквально недавно я поучаствовал в проекте. Вот, мне просто стало интересно. Ну, как бы стало интересно. Ну, если честно, короче, я хотел этих ребят. Это, ну, я бы сказал так, это самые лучшие музыканты в нашем городе. Ну, они хотят зарабатывать деньги. Моя музыка пока что денег не зарабатывает. Я так сам себя позиционирую. Вот. И я хотел просто... Я пришел к ним в коллектив, я хотел переубедить играть свою музыку. Вот. И поработал у них вокалистом. Мы отыграли 2 концерта, по-моему. Вот. Ну, мы пели там Джимми Хендрикс, Нина Симон, Битлз. Да, вот таких вот исполнили.
1: Но все-таки оказалось, это не твое, ты все-таки сторонник авторской музыки.
2: Дело даже не то, что не твое. Изначально я знал, что это не мое. Это не мое знать. Ну, зачем мне играть чужую музыку, если у меня есть своя? Вот и все. Самая главная мотивация не играть чужую музыку. Я просто хотел ребят, чтобы они... Ну, я не переубедил их. Я ушел с этого проекта.
1: Ну, мог бы воспользоваться спортивным
2: навыком. Я как троянский конь. Ну, я как троянский конь, да, хотел залезть, он где-то по первого хопа заиграл свою песню, его что это, работа, а естественно, ну, не вышло. Ну, ничего страшного.
1: Ну, ничего страшного, все правильно. Слушай, у нас, короче, в общем, в запасе 26 минут осталось до конца эфира. За это время, я думаю, мы успеем послушать 4 песенки и успеть еще поговорить. Какая у нас следующая композиция, Зуб?
0: Ну, вот на выбор, или «Сон», это вот как раз из новых, или что-то у нас, «Антихрист».
2: Сон
0: ставим. Слушаем. Это, я так понял, вот какая-то свежая запись, да, про вот? Совсем-совсем.
2: Да, это было записано буквально в этом месте. Я готовлю альбом.
0: Ну, все, ставим, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 22:09 на наших зеленых системах. Еще 20 минуточек мы будем с вами. С вами будет Мартин Небах, с вами будет диджей Костецкий, с вами будет диджей Зухер. Вот, ну, продолжаем. Ё-моё, давайте расскажу еще раз, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кость.
1: Да.
0: Продолжаем.
2: Там что-то пропадает просто. Я постоянно...
3: Да, да, я тоже плохо слышу.
0: Связь вся рвется, по ходу дела, в библиотеке Wi-Fi, не Wi-Fi.
3: Может быть, людей побольше
2: стало. Мартин, знаешь, какой вопрос у тебя будет? А ты никогда не хотел, ну, вернее, нету желания в данный момент создать свой коллектив, который будет у тебя на постоянке?
3: Конечно, есть, я постоянно в поиске. Пока что я не могу найти музыкантов. Есть те, которые есть, либо заняты уже в проектах, просто нет времени, либо им не интересна моя музыка. А найти, ну, то есть брать музыкантов, которые плохо играют, ну, смысла не вижу. Я более органично смотрю, что это сам, что это все пошло. Вот.
2: Ну, а может быть, попробовать сделать.
3: Появится хороший. То же самое могу сказать. Предлагал, никого не интересует.
2: Ну а что, далеко ходить? Есть, Максим у тебя рядом.
3: Ну, Максим делает то, что может. Кстати, рядом его уже нет, да, где-то часик. Он срулил на концерт.
2: Нет, если грамотно, я так понимаю, просто Максим занимается...
3: Может быть, после вашей передачи там будут какие-то предложения, всегда открыто.
2: Я уверен на 100%, что обязательно предложение будет.
3: Например, там будет трек звучать, отличный релиз уже, с прямым битком.
2: Скажи, а как у вас в Ивано-Франциске обстоят дела со студиями звукозаписи?
3: Ну вот, я говорю же, я пишусь на Хаус Рекордс, рекомендую, если меня послушают с этой области, очень рекомендую. Тоже через Google можно спокойно найти. Человек делает хорошо свою работу, но сейчас, в принципе, имели возможность услышать, еще будет иметь возможность услышать. Вот, да, достаточно, то есть цена-качество очень полная.
2: А вообще большой городок у вас?
3: Нет, это небольшой городок, 400 тысяч населения.
2: Ну, солид, по сравнению с американскими городками.
3: Ну, областной центр, да. Область.
2: Ну, конкуренция сейчас высокая достаточно, вот в плане звукозаписи, да, в плане музыки.
3: Да, но городок 400 тысяч. Конечно, высокая. Есть ребята, которые играют в штуку. У них есть группы, у них есть база, у них есть хорошие инструменты, хороший звук, хорошие эксперименты со звуком. Конечно, сейчас люди больше любят двигать, ну, то есть больше любят двигаться, чем слушать. Ну, как бы, слушать и двигаться, скажем так. Поэтому в Украине я вообще не могу про себя ничего сказать. Я не популярный человек.
2: Слушай, я тебе так скажу, Мартин, ты просто самокритичный человек, так нельзя. Нужно обязательно говорить о том, что я самый популярный. Если вы, козлы, меня не пригласите, то вы пропустите самое клевое событие в своей жизни.
0: Я причем тебе даже скажу больше. Вот ты говоришь, что если 100 человек придет, уже хорошо. Я тебе могу сказать, что в России, если 100 человек приходит, не на каждую звезду уже приходит 100 человек.
2: Обленились.
3: Да.
0: Да, ну, так что вот ты знаешь, 100 человек в клубе это очень даже хорошо. Поверь.
3: Ну.
2: Поэтому берите 100 человек и в Киев на главную сцену. Все.
3: Наверное, скорее всего, так и будет, по крайней мере, есть такая надежда. Ну, посмотрим. Я, понимаете, я 15 лет прожил в России, в буддийской стране. Это республика Бурятия.
2: Ага.
3: Вот. Я там вырос, я получил образование в России, в общем. Скажем так, взрастила меня Россия. И я сам русский по национальности. Вот так вот. Я же, ну, и так, такая философия у меня. Я созидательно на все смотрю. Как бы, ну, будет, не будет, не будет. Хочется, конечно, но чтобы там именно, как вы говорите, продвигаться, там, говорить о себе, ну, так как вы сказали, мне это неинтересно, если честно.
2: Мартин, я тебе так скажу, если хочешь иметь миллионы слушателей, будь не буддистом, будь реалистом, скажи этому миру, либо я охеренен, либо мне нахер никто не нужен. Потому что... Да.
3: Нет, ребята, то, что я охеренен, это само собой разумеется.
2: Вот.
3: Я рад каждому человеку, который это воспримет, понимаете, мне нравится. Так скажу. Но я прислушаюсь обязательно к вашим советам.
2: Философия Востока дело хорошее, но она, знаешь, учит все-таки... Ну, ты тем более человек, который владеет единоборствами, сам понимаешь, что душа, равновесие души и тела, как бы, самое главное в этом деле. Но в музыке, я думаю, что равновесие — это очень плохой показатель, потому что нужно обязательно рвать, нужно метать, нужно лететь навстречу всему, чему не можно, только на неизведанном. Я думаю, Максим тебе в ближайшее время в этом абсолютно поможет. Мартин, вопрос, знаешь, какого плана у меня к тебе будет? Скажи, у тебя вот на пути к тому, что ты сейчас достиг, все-таки временно ты уже достаточно долго занимаешься своим творчеством, своей музыкой. Сколько сейчас у тебя приблизительно времени занимает подготовка к выступлению? Я имею в виду как артиста. Ты волнуешься, не волнуешься? Какие процедуры проводишь?
3: Два раза в день работаю минимум по 2 часа, по 3 часов.
2: Ну, то есть ты достаточно серьезно относишься к этому, к своему творчеству?
3: Конечно, конечно. То есть проработка вокала, проработка пауз, опять же, там, техника, ну, игра на гитаре, то есть пытаюсь довести до совершенства, чтобы я просто совершенно не думал, я просто делал это так, единым порывом, единой энергетики, с эмоциями. Потому что, когда человек не подготовлен, ну, можно еще так отвлекнуть, когда человек не подготовлен, по моему мнению, у него внимание уходит. Он может взять аккорд правильный или еще что-то. Это, конечно, мешает.
2: Ну да, согласен. Мартин, смотри, у нас осталось время буквально на 2 песни. Скажи, какие они должны быть? Зухер, какие у нас песни? Вот крайняя, я понял, какая будет звучать?
0: «Поколение молод».
3: Да, «Поколение молод».
2: А перед этим какую мы песню сейчас можем поставить?
0: Ну, выбирай, у нас тут, в принципе...
3: Что там у вас есть? Ну, назовите, какие есть. Потому что
0: я, честно говоря, смотри, «Куплю пистолет», «Колдун», «Адам Ева», «Дождь барабан».
3: Я куплю пистолет, не ставили, поставьте, пожалуйста, «Я куплю пистолет».
0: Вот, давай мы ее тогда и захреначим. Да, да. Поехали.

0: Все, эфир.
1: Да, да, как бы расскажи нам, а есть ли у тебя на самом деле пистолет?
2: Нет, нет у меня пистолета, ребята.
3: Я что, куплю.
2: Нет, пистолета нет.
3: Мартин до сих пор поет эту песню.
1: До сих пор поет. Слушай, ну, да. Вот разительно сильно поменялось, видимо, мироощущение, потому что вот эти песни, я так понял, это все вот еще оттуда, на гитарах «Урал», да?
2: Да, да, да, да.
1: И вот «Сон», да, который прям вот огромная просто разница, огроменная. Что случилось с тобой такое?
2: Ну, ничего не случилось, ну, как, в смысле, как огромная разительная, то есть... Вы о мраке говорите, да, ребята? То есть,
1: ну да, прям поселился мрак в душе. Ну, Курт Кобейн, ну, видимо, выстрелил все в голову, что-то и в твоей душе украл.
2: Были моменты, как и у всех людей, падений, разочарований, депрессии. Это нормально. Да, было у меня. Были у меня периоды.
3: Мартин, от Курта Кобейна пережил этот.
2: Это был удар. Кстати, Цой тоже. Ну, реально, короче, было пережито в жизни моменты, как и у всех людей взрослых, которые, конечно, оставили раны в душе, и это отразилось на творчестве. Ну, это нормально.
4: Слушай, я слушал эту песню, когда у меня было вот такое мироощущение, что я еду водителем на большом-большом грузовике по бескрайней дороге, прерии, справа от меня там стервятник врезается в кактус, и все это на фоне там телячьих голов уже обглоданы. Но знаешь, вот такое вот, уходя в небо на грузовике.
2: Да. И ты, честно говоря, не первый, кто мне рассказывает что-то подобное. Вот. Но первый, который рассказал, именно так это, да. Вот. Я еще не слышал. Так, что именно... Хорошо, хоть не на коне, знаешь, как ковбой. На грузовике, можно сказать, посовременнее.
4: Не, музыка, ты знаешь, я вот слушаю уже который трек подряд. Это, знаешь, такая классная музыка в дорогу, обалденная, где не нужно отвлекаться на что-то такое, чтобы вникнуть. Она просто расслабляет и позволяет двигаться дальше. Мозг не отключает, но при этом и не напрягает. Она очень хорошая, она гладкая, спокойная музыка и исполнение.
2: Да. Ну, есть и такие песни. Это хорошо, я не знаю. Знаешь, что-то... Мне просто приятно слышать, конечно, это все, но что ответить даже затрудняюсь.
1: Ничего, да. Я тебе скажу, что ответить. Ты всегда вот говори, я охуенен.
4: Да, да.
1: Я замечательный.
2: Потому что я охуенен, ребята.
1: Да, вот. Вот и все.
4: Привыкай, войдешь уже.
3: Все мы охуенные, ребята.
4: Да, войдешь в первую десятку.
3: Просто каждый по-своему, каждый по-своему.
4: Войдешь в первую десятку на Украине и просто имей свой ответ один. Я охуенен, ребят. В чем секрет вашего успеха? Я охуенен. Все. Зачем что-то вы думаете, говорить какую-то подлость?
3: Отлично. Победитель по жизни просто. Да.
4: Во-во-во-во. Все так и надо делать. Мартин, сколько у тебя было вот до этого аранжировщика, до того, как ты встретился с Максом, до того, как вы начали вместе работать? Я имею в виду промоутер, вернее, не аранжировщик, а промоутер.
2: Не было. Это первый человек.
4: То есть до этого ты полагался только на себя?
2: Да.
1: А у тебя уже появлялось желание его пристрелить, нет?
2: Конечно, у меня даже сейчас есть желание его пристрелить, потому что он ушел с тира, он мне обещал нагореть массу интересных вещей, и этого не сделал. Поэтому, ну,
3: сейчас давай,
2: поэтому я ему сломаю нос после
3: этого. Давай вместо тебя поговорим.
2: Не надо, не надо, все уже поздно, дружище. Это была шутка, ребята.
1: Вот, ребят, ну смотрите, у нас грубо говоря, 4 минуты на песню. Осталось всего 5 минут. Предлагаю вам наговорить кучу приятного слушателям, каких-то пожеланий, проанонсировать ближайшие свои выступления. И, в принципе, будем говорить всем аривидерчи.
2: Окей, ребята, я желаю вам всем удачи. Будьте всегда молодыми. Это в первую очередь. Вот. Ну, будет концерт в Днепропетровске 21-го. Вот. Будет в библиотеке 27-го сольный концерт.
3: Приходите.
2: Приходите, да. Будет такой бардовский вариант, я гитара. Ну, может, там еще будет какая-то перкуссия. Ну, короче, будет интересно однозначно. Вот. А слушателям я хочу пожелать, слушайте неформатное радио. Хотел сказать форматное. По Фрейду. Для меня вы форматное. Вот, слушайте неформатное радио, это Слушайте вот эту передачу без воды. Ну, ребята, вы просто охуенные, короче, потому что, ну, так...
1: Так получилось, мы тебе верим, мы охуенные.
2: Я чуть волновался перед эфиром, вот, и вы так расслабили.
3: Ребята, да, я вам, конечно, слоган приду.
4: Добро.
3: Слушай, формальное радио по жизни, но по жизни самоопределяйся.
2: Да, ты философ, чувак, да. Я не знал.
4: Итак, крайняя песня, как называется?
1: Поколение молодости.
4: О чем песня, Мартин?
2: О молодости.
4: Вот так коротко и ясно.
1: Капитан очевидность.
4: Ну, перед тем, как мы поставим крайнюю песню сегодняшнего эфира, еще раз напомню, с нами сегодня был Мартин Небах, Украина. Все желающие услышать и увидеть его воочию 27 мая приглашаются в клуб «Библиотека». Так что, ребята, на следующей неделе также у нас будет новая группа, но я пока не определился, кто из трех претендентов будет все-таки участвовать в передаче. Определюсь, обязательно вынесу анонс. На сегодня всем большое, огромное спасибо, что слушали неформатное радио. Огромных успехов Мартину и его команде, чтобы все сложилось как нельзя лучше. Не болейте, до встречи.
1: Вот, огромный приветище городу Ивано-Франковск, клубу «Библиотека».
2: Ну, тоже, я просто не знаю,
3: вы не были...
2: какому городу желать, ну, желаю вам всем.
3: Любому, всем городам приветище.
1: Вот, все, ребят, спасибо вам огромное. Слушаем «Поколение молодость», после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. До свидания, всем удачи, любви, не болейте.
2: Всего хорошего.
3: Хорошего. Русских узбеков.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева. Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним.

Все стали живыми богами диска. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Билборд. Более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Легенд Awards 2003 года. Зал славы рок-н-ролла 1997 год. Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Биджис. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

славе и за упокой. А рано утром, став с похмелья, ступаю в схватку со своей судьбой.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных острых чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хиллион Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Poster Show.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

беседы, ты побож. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. Спочивай. На календарь.

ходит рядом, незримо, заглядывая в душу костлявым взглядом, будто гуляющая мимо. Дама с косой по брошенному саду, иди себе, иди. Нет для тебя сейчас места. В моей душе новые зреют пути. Ну или присядь пока в это кресло. Есть еще те, которым я точно нужен.

0: для тебя сейчас место.
1: В моей душе зреют новые пути. Ну или присядь пока в это кресло. Банально твоя пустота.

воскрес, как артефакт непокорно. Мир еще больше буду любить снова и снова, или хотя бы повторно. Иди себе, иди. Нет сейчас для тебя места. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло.

заветной мечте. Мечтами я весь перегружен. Иди себе, иди. Нет для тебя сейчас места. В моей душе новые зреют пути. Ну или сядь пока в это кресло. Есть еще те, которым я точно нужен.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
1: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет. Через тернии к звездам вперед ты найдешь, что искал столько лет.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

полуденный зной. С утра жара, в одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеёй

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: вспомним, не чокаясь.
1: Ну вот в жизни не угадаете, кто это. Этот певец представлял Францию на церемонии празднования 200-летия США в Вашингтоне. Первым из советских певцов заключил 5-летний контракт с империей Palace, одним из лучших казино Лас-Вегаса, по условиям которого пел 180 дней в году. На сегодняшний день не был ни одного эстрадного исполнителя из России, тем более из Советского Союза, который исполнял 4 месяца «On-Man Show» — сольные концерты, как это делал Жан Татлян, и гастролировал по всему миру.

Жан Арутюнович Татлян родился 1 августа 43-го года в Салониках в Греции, в армянской семье. Был младшим из трех детей. В 1947 году семья переехала в Советскую Армению. Музыкой профессионально начал заниматься еще до совершеннолетия. Окончил эстрадно-цирковое училище в Киеве. В 1956 году вместе с семьей переехал в Сухуми, где работал в филармонии. В 1961 году стал солистом государственного джаза Армении. Потом переехал в Ленинград, где начал работать в Ленконцерте, где спел суперхиты «Уличные фонари», «Воскресенье», «Осенний свет» и многие другие. Ребята, за 5 лет с 1965 по 1970 год было продано в СССР более 50 миллионов экземпляров пластинок с записями Татляна. Слушаем «Уличные фонари».

1971 году Жан фиктивно женился на француженке и эмигрировал во Францию. После отъезда Татляна в Советском Союзе было приказано все его записи уничтожить. И лишь благодаря самоотверженности нескольких работников радио и ТВ часть записей сохранилась. И в начале 90-х Жан приехал в Санкт-Петербург, дал 7 аншлаговых концертов в ДК имени Горького. А 14 апреля 2000 года приехал вновь и решил остаться в Питере, где сейчас и живет. Слушаем греческого армянина, гражданина Франции, родившегося в Греции, с русской душой, Стенька Разин.

0: все, друзья, всем пока, всем счастливо, всех любим, всех целуем, обнимаем, услышимся через неделю.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
0: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomedy Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

против. Вы на Егоре.

0: Мы будем громко кричать об этом.
1: Вы взрослые, услышите нас. Прекратите все это.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Долорес Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

«Пантера» снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моя персонаж.

17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».